0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от Библейского радио BBN.

Отец идет с нами в жизни рядом, охраняет наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов нам на помощь прийти.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Как часто мы благодарим своих отцов за то, что они нам дали? Когда последний раз мы звонили папе просто, чтобы узнать, как у него дела? Почему-то считается, что отцам не так важно наше проявление любви. Но это не так. Отцы также ждут добрых слов от своих детей, благодарности, рассказ об успехах внуков. Очень часто отношения между отцами и детьми заканчиваются в тот момент, когда дети уходят из дома, создавая собственную семью. Как вернуть эти отношения или как их построить, если их еще не было? Как быть отцом, примером для подражания? Сегодня пастор Петр попробует, открыв Библию, найти ответы на эти и другие вопросы. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об отцах. Вы замечали, что в современном обществе отцы все чаще и чаще подвергаются чрезмерной критике? Иногда, конечно же, критика вполне справедлива. Некоторые отцы мало времени проводят с детьми, а кто-то недостаточно обеспечивает свою семью, а других обвиняют в том, что они не так сильны, как хотелось бы. А список можно продолжать бесконечно. Но Бог поручил отцам выполнять крайне важную роль в жизни их семей. Господь Иисус Христос, уча народ, рассказал притчу, в которой повествуется о семье, в которой отец мудро и с постоянством воспитывал своих детей. И сегодня мы называем младшего сына из этой семьи как блудного сына. Это был совершенно неблагодарный сын, который сбежал от своего отца. И закончил он как свинопас. Неблагодарный сын. Голодный, разочарованный, без единой монеты в кармане. Но это не окончательная сцена, потому что в итоге он вернулся к своему отцу, который учил его различать зло и добро. И отец сразу же принял его. Давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Луки. Это 15 глава с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава. Христос сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился над ним. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. А сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец его сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Аминь. Один мой друг рассказал мне о прекрасной традиции в их семье. Они используют особую красную тарелку, чтобы выделить кого-то из членов семьи. На этой тарелке написано «Сегодня ты особенный». Ее достают по особым поводам. И всем членам семьи очень приятно, когда она достается кому-то из них. Например, если у кого-то день рождения, то праздничное блюдо будет подано именно на этой тарелке. И даже в ресторане они просят принести блюдо именно на ней. Потому что это прекрасная семейная традиция не должна быть нарушена. В день матери, конечно же, мама ест из особенной тарелки. И если человека выделили, наградили, то он получает привилегию чувствовать себя особенным. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы тоже ощутили на себе эту традицию. То, что я буду говорить для отцов, я буду говорить с отцами, я подаю вам на особой красной тарелке с надписью «Сегодня ты особенный». И это говорю не я. Дорогие отцы, это говорит вам Бог. И я хочу, чтобы вы почувствовали себя особенными. Очень хочется вас поддержать. Отцы, вы замечали, что когда мы празднуем День Матери, то со всех сторон слышно много слов поддержки и похвалы, и никто не может сказать плохого слова о матерях. А вот День Отца, мало кто вообще знает, когда его отмечают. И вы не услышите много слов похвалы и поддержки. Есть книга под названием «Почему отцы прячут свои чувства?». И вот автор называет себя мужем одной жены, отцом четверых детей. И вот что он пишет. «Моя речь была закончена. Публика щедро наградила меня аплодисментами. А в машине мой 14-летний сын повернулся ко мне и сказал: «Я действительно восхищаюсь тобой, папа. Ты сказал такую прекрасную речь. Ты всегда знаешь, что сказать на публике. Кажется, что ты всегда знаешь, что нужно делать». Я улыбнулся, а может, даже немного покраснел. Но в тот момент я совершенно не знал, что сказать в ответ. Спустя немного времени я поблагодарил его и уверил, что придет время, когда он тоже будет чувствовать себя уверенно, выступая на публике. Но на самом деле я хотел сказать своему сыну, что его отец — это не всегда то, кем он кажется на публике, и что фасад не всегда соответствует содержанию. Материнство и отцовство отличаются друг от друга. Материнство более честно, близко к поверхности. Матерям не нужно скрывать свои чувства, им не нужно притворяться. Когда в коридоре вдруг слышны какие-то звуки посреди ночи, матерям разрешено натянуть на голову одеяло в надежде, что все уйдут. А вот отец должен надеть тапочки и храбро промаршировать в коридор, чтобы победить всех неприятелей. Если знаки на дороге становятся странными, а местность кажется совершенно незнакомой, то для матерей в норме вещей остановиться на обочине и спросить первого прохожего о направлении. А вот отец должен точно знать, куда ехать, даже если он поймет, что он был неправ, проехав 200 км. Все это смешно, не так ли? Матерям всегда можно остановиться и спросить, а отцы всегда должны прекрасно знать все дороги и направления. И даже если приедет совершенно не туда, то обязательно скажет, что он планировал заехать в этот чудесный лес. И если вдруг в доме отключается электричество, то матери спокойно зажигают свечи и ждут прихода электрика. Отцы же открывают электрощиток, начинают что-то ковырять, включать, выключать, даже если понятия не имеют, чем рубильник отличается от насоса. Матери могут спокойно признаться агенту по недвижимости, что они совершенно не разбираются, что такое фиксированная процентная ставка и разовые платежи в погашении кредитного долга по ипотеке. А отцы обязательно должны, по крайней мере, кивать головой, делая вид, что они в этом профессионалы. Матерям разрешено ковырять крышку ножами, вилками и по-всякому ее бить, пока та не откроется. А отцы же должны голыми руками открутить даже очень тугую крышку и при этом ни в коем случае не покраснеть. Матери, потерявшие работу, несчастные. А вот отцы, потерявшие работу, неудачники. И что мне хотелось на самом деле сказать сыну, так это то, что единственная причина, почему он, как и многие другие отцы, не признает свою слабость, потому что он боится, что кто-то может подумать, что он не настоящий мужчина. А что еще более важное, в тот вечер в машине я должен был сказать моему 14-летнему сыну, что однажды, когда он станет отцом, он тоже будет полон страхов, сомнений и боли, и это нормально. Но мой отец никогда не говорил мне такого, и я никогда не скажу об этом своему сыну. Но это цитата из книги. Дорогие отцы, нет ничего ужасного в том, чтобы что-то не уметь или чего-то не знать. У меня дома стоит несколько банок, которые я так и не смог открыть. Я признаюсь честно, открывая капот машины, испытываю некоторый страх, потому что единственное, что я могу сказать, так, интересно, что у нас тут? Но я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые присутствовали на родах без анестезии. И я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые до конца досидели и не уснули на концерте в музыкальной школе в первый год обучения своего ребенка. И перед всеми отцами, которые доверили своему ребенку, только что получившему водительские права, ключи от машины, и при этом не сели рядом, контролируя весь процесс, а побежали в спальню, упали на колени и молили Бога, чтобы чадо вернулось домой в безопасности. Я уважаю вас. Сегодня мы говорим об отцах. Не нужно ждать дня отца или мужского праздника, чтобы позвонить своему отцу и сказать: «Спасибо тебе за все, папа». Если ваш отец уже в вечности, то поднимите глаза в небо и скажите: «Дорогой небесный отец, спасибо тебе. Спасибо за того человека, который пусть и не был совершенным, но вложил так много в мою жизнь, который помог мне стать лучше». В Библии, в книге притчей, есть текст, который очень беспокоит меня. Я вообще хочу уделить особое внимание книге притчей сегодня. И с глубоким вздохом я открываю 30 главу, 11 стих. Я хочу преподнести вам что-то на особенной красной тарелке, но должен признать, что мы живем в такое время, когда люди не хотят служить друг другу, а готовы предложить только критику и обвинение. Это так. Отцов часто обвиняют в неудачах детей, неважно, маленькие они или уже выросли. И вот 30 глава книги притч, 11 стих, начинается словами «есть род». Ну, на самом деле, вы заметите, что 4 стиха начинаются такими словами «есть род». Хотя это слово можно заменить «есть поколение», «есть такой круг людей», «есть такой класс». Ну, давайте сначала прочитаем синодальный перевод. Книга притч, 30 глава, с 11 стиха. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». А теперь я прочитаю этот текст в переводе Российского библейского общества. «Бывает, что проклинают отцов, и матерей не благословляют. Бывает, что мнят себя чистыми, но не омылись от собственных нечистот. Бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, и челюсти, как ножи мясника, чтобы пожирать между людьми бедных и обездоленных со свету жевать». Это необыкновенная еврейская поэзия. Зубы, мечи. Знаете, они говорят слова, которые режут на куски. Они извергают горечь и возмущение. Они ненавидят отцов и пренебрегают матерями. Есть такое поколение, есть род. И именно к такому поколению относимся и мы с вами. Современные позиции общества призывают нас обвинять родителей чуть ли не во всем и в открытую винить их во всех неудачах. А так хотелось бы встречать побольше тех людей, кто говорит своим родителям: «Спасибо вам, дорогие мама и папа, просто спасибо. Несмотря на все неудачи, падения, недостатки, которые у вас были, я вам благодарен за то, чему вы меня научили». К счастью, такие люди встречаются, но их не так много, чем тех, которые обвиняют своих родителей. Бывают ситуации, когда отношения с родителями далеки от идеальных. Один человек рассказал мне, что когда он хоронил отца, то хоронил совершенно постороннего человека. Они не были близки, не умели строить отношения друг с другом при жизни. Но он прекрасно понимал, что все равно не может проклинать своего отца. Хотя бы за то, что он научился, каким отцом не нужно быть. И он не мог ни в чем обвинить его. Он осознавал, что в его проблемах виноват он сам. Ведь наши неудачи – это результаты наших поступков. А говоря, что все это из-за неправильного отношения к нам, родителей, мы не решим проблем. Дорогие отцы, сегодня я хочу напомнить вам, как велика ценность вашей роли. Это и воспитание малышей, это и пример, который вы показываете своим детям, подросткам, которые порой смотрят на вас с недоверием или даже пренебрежением. А может быть, ваши дети уже выросли, и они могут припомнить вам немало ситуаций, о которых вы предпочли бы забыть. Но, несмотря ни на что, Бог призывает вас быть отцом, таким отцом, каким Он хочет вас видеть. Сократ прожил на земле 70 лет. За это время он сказал много мудрых речей. Одну из его фраз, затрагивающую тему детей, я хочу процитировать. Вот что он сказал. «Если бы я мог зайти на самое высочайшее место в Афинах, я бы возвысил голос и заявил: «Сограждане мои, почему вы переворачиваете и скребете каждый камень, чтобы копить богатство? И так мало заботитесь о своих детях, которые в один прекрасный день унаследуют все это богатство». И это действительно так. Зарабатывать на жизнь важно, а жить еще важнее. Возможно, вы обеспокоены тем, как бы добиться повышения зарплаты. И достойная жизнь в достатке непременно то, чего вы заслуживаете. Но поверьте мне, ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Я не помню всех поступков моего отца, но я прекрасно помню тот пример, который он оставил. И в книге «Притчи» отцы упоминаются по крайней мере 26 раз. И ни разу не говорится о них с отрицательной точки зрения. Исключительно только хорошее. Интересно, не так ли? Вы же знаете, кто написал книгу «Притчи». А кто был его отец? Соломон, рожденный от Давида, женщиной, которую на самом деле он не имел права называть женой. Но Бог каким-то удивительным образом исправил все неправильное, поставил этого человека на ноги, дал ему такой дар мудрости, которым не обладал никто другой, ни до него, ни после него. В 17 главе книги «Притчи» в 6 стихе написаны прекрасные слова, и хочу, чтобы вы тоже обратили на них внимание, потому что некоторые тексты мы просматриваем, но не обдумываем. Притчи 17.6. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». В новом переводе книга «Притчи» 17 глава 6 стих. Венец старцам – дети детей, то есть внуки, а слава сынов – их отцы. И это прекрасное слово – слава. Отцы – есть что-то особенное, какой-то очень значимый отпечаток, который именно мы оставляем на наших детях. Я не могу объяснить, почему, но именно от отцов переходит слава к их детям. Мы здесь видим какую-то особенную связь, которой нет между детьми и матерью. Как ценно иметь последовательность в детские годы. Как важно иметь гибкость в отношениях со своими детьми в зрелости. И как ценно иметь надежность и честность в поздние годы. Потому что через все это дети учатся. И именно это для них становится славой. И тогда ребенок сможет сказать: «Он тот, кто научил меня, кто стал для меня примером для подражания, прошел со мной все трудности». Дети не ожидают, что вы будете идеалом или совершенным человеком. Они бы даже не смогли жить с вами совершенным, потому что сами дети не идеальны, и они это понимают. Даже если вы чувствуете себя побитым или брошенным, сфокусируйтесь на том, за что вы можете поблагодарить, пусть даже на нескольких вещах, но обратите свое самое пристальное внимание именно на них. Это то, что делает Соломон. Он не говорит ни слова о слабостях отца. Он и не упоминает того, что его отец Давид не уделял достаточно внимания воспитанию своих сыновей. Он потворствовал Авессалому. Его отец не усмотрел за сыном, который изнасиловал сестру. Как беспечен был отец Давид! Но когда сын Соломон, ставший взрослым, пишет книгу притчей, он возвеличивает роль отца. И если вы постараетесь найти в современных СМИ источники, возвеличивающие роль отца, то, скорее всего, напрасно потратите время. Отцов высмеивают в рекламе, о них строят предвзятое мнение публики, отцов представляют тряпками, отец больше не лидер и уж точно не венец и не слава семьи. А люди, к сожалению, очень часто строят свое мнение, основываясь на масс-медиа. Сегодня я хочу отдать свой голос в пользу отцовства. И хотел бы затронуть две области. Первая – это роль, выполняемая отцом. И вторая – отношения, которые развиваются отцами. Ну, первое, о чем я хочу сказать, это роль отца как добытчика. И в книге притчи, 19 главе, в 14 стихе написано, что дом и хозяйство – наследие от отца. И в русском переводе сказано «наследство от родителей». То есть найти дом, в котором могла бы жить семья, где бы они могли укрыться от дождя, найти тепло – это ответственность отца. И, наверное, именно так и было в вашем случае. Отец заботился о жилье, он зарабатывал деньги, необходимые для того, чтобы выжить. Наследство, которое вы получили или получите, чаще всего заработано именно отцом. Ну, давайте посмотрим на текст, записанный в 13 главе книги притч, 22 стих. Притчи 13:22. «Добрый оставляет наследство и внукам». Очень любопытно. Вполне ожидаемо было бы прочитать, что мужчина должен позаботиться о наследстве для детей. Но здесь говорится даже о большем, о внуках. То есть добрый человек, хороший мужчина думает о последующих поколениях, о своих детях, внуках и даже правнуках. И это роль отца как добытчика. Поэтому используйте сегодняшний день как возможность поблагодарить своих отцов за тот нелегкий труд, который они совершали, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Поблагодарить Бога и своего отца, если он жив, за то, что он проделал так много, чтобы на вашем столе всегда была пища. Поблагодарите отца за сотни решений, которые он принял, пусть не всегда и самых приятных для него, но необходимых, чтобы семья имела все в достатке. Один наставник, старец, рассказал мне о случае, когда он впервые увидел слезы своего отца. Это было во время Отечественной войны. Он был подростком в то время, а его отец значил для него не так уж много. Но в тот день он знал, что его отец пересек границу, чтобы найти продукты, накормить свою семью. Это было самое тяжелое решение, которое подставляло его перед друзьями и коллегами. И он пришел домой и заплакал, когда говорил, что сделал это для нас, потому что любил нас больше, чем работу, и мы для него дороже репутации. Он потерял свою популярность среди окружающих, потому что не бросил свою семью. И над ним смеялись, всячески оскорбляли. Те, которые решили никогда не пересекать кордон пикетов, возненавидели его. Поэтому не важно, что вы думаете о пикетирующих, о профсоюзах или о коллегах, важно, что вы думаете о своей семье. Отцы, когда вы вынуждены столкнуться со сложными ситуациями, заставляющими сделать выбор, ваш голос всегда должен быть в пользу семьи. Умейте твердо постоять за свою семью. Семья. Вот что должно значить для вас на самом деле очень много. Поэтому будьте готовы, если необходимо, пожертвовать собой. Следующая роль отца, о которой я хотел бы сказать, он человек, устанавливающий границы. Откроем 22 главу книги Притчи, 28 стих. И здесь сказано: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Не сдвигай старинные межи, которую отцы установили». И я понимаю, что этот стих имеет большой национальный окрас. Необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Но я хочу, чтобы вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. Возможно, ваш отец тоже устанавливал определенные барьеры, определенные правила в семье. То есть он так и говорил: наша семья будет строиться именно на этих принципах. Дорогие друзья, каждому из нас нужно обратиться к Божьему Слову, чтобы понимать, что Бог желает для нас, для нашей семьи, чтобы нам быть волей Божией. Поэтому пусть Господь нам дарует мудрости, терпения и смелости, чтобы не только слушать Божье Слово, но и исполнять его. Да благословит Господь и мужей, и жен, матерей и отцов, любить Бога и друг друга.
0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили об отцах, о том, что они могут быть слабыми или уязвимыми. Им не нужно этого бояться. Не пытайтесь заслужить любовь и уважение своих детей каким-то сверхъестественными поступками. Ведь ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Станьте для них самым близким человеком, тем, к кому они могут подбежать, когда страшно, кому придут за советом, если не знают, как поступить, кому позвонят, когда одиноко. Станьте тем, кто всегда поддержит, утешит, кто всегда будет любить. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни».

надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Мы говорим, что любим друг друга любовью братскую, любовью сердечную, что мы можем отдать за своих друзей и близких все, что они пожелают. Но воспринимаем ли мы достаточно серьезно слова Иоанна? В первом послании, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Или, может быть, есть у нас такие братья, которых мы просто не можем переносить. Возможно, мы презираем тех, кто не во всем с нами соглашается. Любим ли мы всех людей сразу и на расстоянии, или только конкретных людей вблизи? Если верующие должны узнавать по его любви, узнают ли люди, глядя на нас, что мы Христовы? Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 3 главе, 8 стихе. Там сказано: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Счастьем и радостью наполняется время уборки урожая. Это время веселых песен и полных житниц. Но за шумом колосьев в поле мы слышим торжественное и глубокое поучение: «Хочешь жить, надо умереть». Не надо обращать внимание на собственное удобство и благосостояние. Ты должен быть распят вместе с греховными желаниями и пагубными привычками, даже с теми привычками, что кажутся тебе невинными и позволительными. Если хочешь спасать других, то не сможешь спасти себя. Если желаешь принести много плодов, то должен быть похоронен во мраке и одиночестве. Сердце содрогается от ужаса, когда я слышу подобные призывы. Но когда об этом просит Иисус, я чувствую, какая это великая честь для меня — стать другом Спасителя, соучастником Его страданий. Я осознаю, что эти страдания сделают из меня сосуд, нужный Богу и угодный для использования в Его работе. Ведь Голгофа, место страданий Христа, расцвела пышным цветом и дала обилие плодов, тоже произведут и мои страдания. Благодать рождается из боли, жизнь из смерти. Таков закон Царства Божия. Разве превращение бутона в цветок называется умиранием? Не я ли в воинстве Христа хочу всю жизнь служить? Не захочу ли я скорбь креста с ним радостно делить? Вот капли крови на пути, но росли мне желать, а вот хотят через ров идти, мне ль страхи отставать? Труда ли нет передо мной, не слышу ль зов к борьбе, иль мир красивой суетой сманит меня к себе? Нет, нет, кто хочет победить, тот должен в бой вступить. Я в бой иду, Христос со мной, я слабый, с Ним герой.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 13. Плоды покаяния. После покаяния Николай стал смотреть на свою жизнь по-другому, и его жизнь наполнялась иным смыслом. У него появилась цель в жизни. Расскажу о нескольких конкретных случаях.

0: Когда Николай стал посещать собрание, ему нравилось все, кроме одного. В собраниях было много немцев, которых он страшно не любил, больше того, он их ненавидел. Ведь это они, немцы, убили любимого старшего брата Василия и родного отца. Они вынудили его страдать и жить в голоде. Они нарушили мирную жизнь людей. Они виноваты, что он остался полусиротою. Они довели маму до болезни и одиночества. Для подростка все немцы были в одном ряду. Немцы – это фашисты. Немцы – это убийцы. В годы войны всех немцев, живших на Украине и в Поволжье, выселяли в Сибирь и в Среднюю Азию. Немцы появились в школах, на заводах и в церквах, так как в большинстве они были людьми верующими. В местной общине их была добрая половина. Немцы смущали Николая, он их сторонился, боялся их. Но Дух Божий все же влек его на собрание, и он с готовностью их посещал, но после собрания старался не здороваться с немцами за руку. И удивительно, как Бог перерождает человека. В этот памятный вечер, когда он покаялся, первой поздравила Николая девушка Таня Маценко. Затем из братьев первым подошел немец Рогальский Александр, который крепко обнял его и поцеловал. Николай не успел опомниться, как подошел другой немец, Гавриил Кун, и стал его как сына обнимать и целовать. Николай смотрел на них и удивлялся самому себе, ведь это немцы, а у него в сердце нет ненависти, и подумал, я, наверное, заболел. А в следующее воскресенье Николай сам с удовольствием протягивал руку немцам, как и русским, проникаясь к ним какой-то непонятной для него любовью. Потом он понял, что Дух Святой творит чудеса. Он, поселяясь в человеке, превращает жгучую ненависть в горячую любовь. А братья-немцы вообще не виноваты в смерти отца и брата Николая. И он полюбил немцев по-настоящему, Божией любовью. С тех пор у Николая появились друзья из немцев, и их было намного больше, чем русских. Еще и сегодня среди немцев у него не меньше надежных друзей, нежели среди русских. И сколько он помнит, после того никогда у него не возникал вопрос неприязни к немцам или другим нациям. Наоборот, свое долголетнее пресвитерское служение Николай нес в русско-немецком братстве, и помощники у него были в большинстве своем из немцев. Они жили и работали дружно, и никогда не возникало проблем на этой почве. Больше того, однажды стало известно, что на железнодорожную станцию с Волги привезли немцев и, выгрузив их на платформе, оставили там. Вместе с другими и мама с Николаем отправились на станцию и взяли одну немецкую семью к себе домой. Это была мать с тремя детьми. Долго жили вместе, в тесноте, да не в обиде. Среди христиан националистов не бывает. Не должно быть. Господь любит всех людей, и никто не имеет права возвышаться над другими. Ведь Бог – Творец всех людей, и никто не виноват, что Он не такой, как ты. Христианство – это единое братство из всех народов, наций и языков, одно братство, одна семья. Это ли не божественное чудо? Слава тебе, Господи, и за это чудо! Ибо никакая партия, никакая другая организация и сила не смогла, да и не сможет объединить людей разных наций и языков в одну единую, дружную семью. И только христианство, объединенное Духом Христовым, живет и будет жить одной семьей. Слава тебе, Господи, за всех моих братьев и сестер из разных наций и народов. Я счастлив быть членом такой семьи, говорит сегодня Николай. Он на деле узнал силу и прелесть Христова обетования. Однажды в Москву с Николаем поехала и его жена Катя. В Москву приехал и президент Всемирного союза баптистов брат Толберт. Он был негр. Его лицо было черным-черным и блестело, как начищенное голенище сапога. После его выступления на пленуме в СЕХБ все братья подходили к нему с приветствиями. Подошел и Николай, крепко обнял брата Толберта и поцеловал его, о чем потом рассказал своей жене. Катюша очень удивилась и даже переспросила, неужели и правда он целовал его, ведь он такой черный. «Да, но это мой брат, брат из далекой Африки, как же не целовать его?» На обед в столовой СЕХБ собрались братья, туда же пришла жена Николая и жена Толберта, которая выступала и рассказывала о своей работе среди женщин Африки. А после обеда Катюша обнимала и целовала эту чернокожую африканку, как свою близкую и любимую сестру. И это было непринужденно и от сердца. Вот что делает Христова любовь. Она объединяет все нации, расы и народы в одну братскую Божью семью. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне. В это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечную. Евангелие от Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Возрожденный дух Николая побудил его даже поехать к жестокому, бесчеловечному Сапелка. Николай нашел его больным, лежащим в постели. С трудом можно было узнать этого когда-то гордого и властного председателя. Он почти ослеп, ослабел, осунулся. Его подняли и посадили на кровати. Николай рассказал, что это он тогда стрелял в него из рогатки, и попросил у него прощения, сказал, что он уверовал в Бога и что Господь побуждает его это делать. Сапелка прослезился и сказал, что он его прощает, но он тоже сознает, что жестоко обращался с ними, с другими, попросил прощения и стал умолять помолиться за него Богу. Николай тут же помолился, и они расстались, как близкие знакомые. Через несколько дней Николай снова был у него и принес ему написанные от руки стихи из Библии и один псалом из сборника песен. «Вдали от Бога ты, как в море, заброшенный волною челн». Когда Сапелка от души поблагодарил, Николай вспомнил о разбойнике, которому Господь простил грехи, и помолился Богу, чтобы и Сапелка Бог привел к покаянию, и простил его тоже, чтобы не погибла его душа. Его месть Сапелка обратилась в Божью любовь, и Николай еще несколько раз ездил к своему бывшему врагу с маленькими знаками внимания, которые принимались прощенной стороной с глубокой признательностью и радостью. Затем эта семья по совету врачей переехала куда-то в другое место, и общение прекратилось, но молитвы продолжались. Более того, рождение свыше изменило отношение Николая к военным играм, которые особенно любили дети в военные годы после войны. Рогатку Николай изломал и выбросил, а вместе с нею наганы из медных трубок, дымовые шашки из селитры и серы, пушки, начиненные песком стрелки лука и стебли подсолнухов и тому подобное. Это его уже не интересовало.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы рассматриваем образы, которые предвещали Христа в Ветхом Завете. В нашей последней беседе мы видели, что Писание ясно указывает на пророческое значение таких образов, как обряд жертвоприношений и скинию, данных Богом народу Израиля, как средство для выражения их богопоклонения. Среди всего того, что Библия называет истинными прообразами или тенью Христа, доктор Валворд из Далласской теологической семинарии называет установление и обряды. Многие из прообразов, рассматриваемых нами ранее, связаны с этими типическими установлениями и обрядами. Доктор Валворд называет среди них некоторые ветхозаветные священства, жертвоприношения, праздники Иеговы, города-убежища и субботы. Все это представители из области категории прообразов Ветхого Завета, указывающих на личность и дело Иисуса Христа. Мы уже рассмотрели такие прообразы, как два рода священства – священство по Аарону и священство по Мелхиседеку. Сейчас мы приступим к рассмотрению одного из других прообразов из этой области или категории. Праздники Иеговы – прообразы Христа. В 23 главе книги Левит перечисляются 7 праздников Иеговы, установленных для Израиля. И большинство из них представляют из себя прообраз или прототип Христа. Первый из них – Пасха. Был первым праздником в истории Израиля и наиболее важным среди них. Этот праздник отмечался в воспоминании об избавлении Израиля из египетского плена. Об учреждении празднования Пасхи мы читаем в книге «Исход» в главе 12. Каждая израильская семья должна была принести в жертву ягненка и помазать его кровью косяки своих дверей. Бог собирался произвести суд над Египтом и его многочисленными божествами за их отношение к Израилю. Ангел смерти должен был обойти стороной дома детей Израиля, потому что Бог обещал сохранить их. «И увижу кровь, и пройду мимо вас» — Исход 12:13. Ягненок или агнец, заколаемый по случаю праздника Пасхи, является одним из самых реальных и бесспорных прообразов Христа, о чем говорится в Новом Завете. Апостол Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша — Христос, заклан за нас» — 5 глава, 7 стих. Об этой же истине говорится в первом послании Петра в главе 1 стихах с 15 по 19. Петр пишет, что верующие были искуплены нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 18-19. В глазах Бога верующие, бывшие прежде рабами греха, освободились от этого рабства, прибегнув к укрытию под кровью, пролитой Христом. Верующий, прибегнувший к этому укрытию, уже не подлежит суду, и Бог проходит мимо его, даруя ему жизнь ради Христа. За праздником Пасхи следует праздник опресноков, длящийся целую неделю. Это также образ, указывающий на Христа, как Он сам заявляет о Себе в Новом Завете. «Я есть хлеб жизни» Иоанна 6:35. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам 5:7-8. «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Новый Завет пишет об исполнении пророческого назначения этого ветхозаветного праздника, что мы только что видели из посланий Павла. Праздник опресноков перестает быть прообразом будущего, он становится символом новой жизни верующего во Христе. Христос, Пасха наша, стал хлебом жизни для всех, кто доверил Ему свою жизнь. Следующим израильским праздником был праздник первых плодов, который отмечал сбор нового урожая. В этом празднике символизируется воскресение Христа, за которым последует воскресение всех истинных верующих, когда наступит время жатвы. Этот праздник, как и все остальные, упоминается в 23 главе книги Левит, стихе 11. В Новом Завете говорится об исполнении пророческого значения этого праздника – в первом послании к Коринфянам 15:20-23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». Таким образом, своим воскресением Христос исполнил ветхозаветный праздник первых плодов, и последующей жатвой будет воскресение всех святых. 50 дней спустя, после праздника первых плодов, следовал праздник седмиц. Пророческим исполнением этого праздника в Новом Завете было схождение Святого Духа в день Пятидесятницы. Этот праздник также назывался праздником хлебов потрясения. Этим праздником в Новом Завете отмечается действие Святого Духа, объединяющего евреев и язычников в единое тело Христа. Описание этого праздника мы также находим в главе 23 книги Левит. Следующим по хронологическому порядку был праздник труб, Левит 23:23-25. Его пророческое значение, как прообраза Христа, связано с будущим воссоединением Израиля, находившегося в столь долгом рассеянии. Этот праздник также предвещает второе пришествие Христа, на этот раз в славе. Праздник Пятидесятницы и праздник Труб разделены большим интервалом времени, соответствующим периоду эры Церкви и веку благодати. В Новом Завете трубный звук всегда ассоциируется с возвращением Христа, как, например, в первом послании к Коринфянам 15:51-52. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие». В первом послании к Фессалоникийцам 4:16 мы снова читаем о трубном звуке при втором пришествии Иисуса Христа. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И весь Божий народ услышит этот трубный звук, который позовет их оставить эту землю, и вознесись в их небесный дом». Мы не успели рассмотреть все израильские праздники Иеговы, являющиеся прообразами и тенью Христа, нашего Спасителя. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор об одном из них, очень важном празднике в смысле его значения как прообраза Христа. Это День Искупления. Подробное описание этого праздника приводится в книге Левит в главе 16. О нем упоминается, но без деталей, в главе 23 книги Левит, где перечисляются все остальные праздники. Мы благодарим Бога за эти удивительные прообразы нашего Господа Иисуса Христа, содержащиеся в Ветхом Завете.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной 20 главу Евангелия от Иоанна, именно оттуда мы сегодня будем читать, об одном ученике Христа, который особым образом его встретил позже, чем все остальные. Я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Дело в том, что, размышляя об учениках Христа, думая о каждом из них, вспоминая о них, каждому из них у нас свой подход, свои эпитеты. Например, думая об Иоанне, мы вспомним, что он назван богословом в заголовках практически всех его книг. Мы вспомним, что это тот ученик, который сам о себе говорил, ученик, которого любил Иисус. Думая об Иуде, непременно придет в голову эпитет Иуда Искариот, а то и хуже, Иуда предатель. Есть еще один ученик, а именно Фома,

0: котором мы и прочтем сегодня из 20 главы Евангелия от Иоанна, его встреча с Иисусом Христом здесь, в этой главе, дала ему новое прозвище – Фома. Никак иначе не известен в нашем народе, да и среди верующих, как Фома неверующий, Фома сомневающийся. Давайте сегодня подумаем о том, заслужил ли он это прозвище. Действительно ли его можно назвать сомневающимся, и по-настоящему ли это прозвище отражает его характер? Я думаю, что Библия у вас уже открыта. На 20 главе Евангелия от Иоанна я прочту вместе с вами стихи с 24 по 31. 20 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 24 по 31. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри. Посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Наш век характеризуется стремительным обращением людей к сомнению. Все больше людей оставляют веру и, по статистическим подсчетам, все больше отвечают «нет» на вопрос, верите ли вы в Бога, религиозный ли вы человек, ходите ли вы в церковь, как часто вы посещаете молитвенный дом, собор или какое-нибудь другое религиозное собрание. Многие потеряли свою веру, может быть, еще не успев ее обрести. В Америке появляются даже организации, которые, как они сами заявляют, имеют своей целью освободить людей от религиозных предрассудков. Дэн Паркер, например, человек, который возглавляет одну из таких организаций, которая называется «Свобода от религии», говорит, что «я однажды был христианином, сидел, как и все мои сверстники в классе воскресной школы, куда меня заставляла ходить мама». Но как только я подрос, я забыл о вере. В церкви мне было скучно, я ничего хорошего не нашел в христианской вере. После колледжа, после сомнений, которые учителя вложили в меня, я полностью разуверился во Христе. Я стал неверующим и теперь посвятил свою жизнь тому, что говорю другим, что религия не имеет никакого значения для нашей жизни. Она никакой помощи нам не может оказать. В Манхэттене, в том районе, где два самолета сбили два здания-близнеца, где произошли эти катастрофы, этот район полон пустующими церквами. В одной из них, например, читал я статью о том, как один прохожий увидел такую пустующую церковь и захотел узнать, когда же там проходят собрания. Огромный каменный собор с красивыми витринами. Поговорив с уборщицей, которая недалеко работала, подметала улицу, он узнал, что эта церковь давно уже не является церковью, осталось одно лишь здание. Люди все вымерли, ее пришлось продать, теперь в ней ночной клуб, и собраний в ней более не проводится. Таких примеров по нашей стране, по Соединенным Штатам, очень и очень много. Мы думаем, что сегодня тот век, когда сомнений больше всего, но на самом деле, взглянув в историю человечества, мы увидим, что сомневающихся раньше было не меньше. Люди, жившие в древности, часто рисуются такими себе простачками, которые верили на слово всякому, кто скажет им что-либо о сверхъестественном. Читая Библию, мы видим, что даже ученики Христа, которые хорошо знали иудейский закон, для них сверхъестественное не было новинкой, не было новшеством. Они знали, что Бог однажды явится, что Он явится в образе Мессии, пошлет Иисуса Христа на эту землю, и что Христос будет творить чудеса. Они ожидали этого, и все же они, именно они были первыми, кто сомневался в Его воскресении. Даже тогда, когда Христос недвусмысленно говорил им о том, что «Мне надлежит пойти в Иерусалим, там я буду предан, я буду убит, буду распят на кресте, но затем воскресну». Вы помните, какую реакцию возымели эти слова у учеников Его, в особенности у Петра? Я говорю это к тому, чтобы мы поняли, что Фома в своем отношении ко Христу в данном случае не одинок. Фома не является исключением, потому что практически все ученики Христа имели то отношение, что и Фома. Только у них была возможность увидеться со Христом, потрогать Его. У Фомы такой возможности не было. В Евангелии мы встречаем упоминание о нем здесь, в этом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, по крайней мере, два раза. И перед тем, как делать поспешные выводы о том, кем является Фома, о том, каков его характер, давайте заглянем в оба этих места. Откройте со мной 11 главу Евангелия от Иоанна, и мы прочтем с 7 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 7 по 16 стихи. Иисус получает печальное известие. Прочтем. «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Иисусу, Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». «Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Здесь мы остановимся и зададим себе вопрос, друзья, как вы думаете, как расценивать эти слова Фомы? Посмотрите на эту ситуацию. Христос, обращаясь к ученикам, говорит, «Мне надлежит идти в Иудею». Ученики от этого вовсе не вздохнули с облегчением, наоборот, наверное, капли пота выступили у них на лице. Может быть, только недавно у них состоялся разговор, что, мол, хорошо, что мы не идем в Иудею, потому что там уж точно есть люди, которые настроены против Иисуса, составляют против Него заговор, может быть, они видели настрой толпы, может быть, они слышали о том, какие слухи ходят среди фарисеев, разные, может быть, но они правильно подметили, что в Иудее им показываться не стоит. Не такого мнения был Христос. Он говорит, мне нечего скрывать от народа, я пришел для того, чтобы быть светом миру, я не могу прятаться ночью. Поэтому, если я буду что-то делать, в том числе и идти в такое опасное место, как Иудея, я буду это делать открыто. Ну что ж, что ученикам на это сказать? Христос поясняет причину, почему им надо так идти. Потому что Лазарь, которого они знают, которого они любят, наш друг, он умер, он уснул, они не поняли его. Христос поясняет, что он умер и что нам необходимо к нему идти. Посмотрите, что после этого сразу же Фома говорит, «Пойдем, и мы умрем с ним». Некоторые комментаторы говорят, что это циничная реплика Фомы. Мол, ну что ж, если так, то нам ничего не остается делать, как следовать за нашим учителем. Если его убьют, то значит и нас тоже. Была не была, нам нечего терять. Нас видели с ним, мы неотделимы от него, и поэтому у нас нет выбора. Все, что мы должны сделать, все, что мы можем сделать, это просто пойти вместе с ним на эту казнь. Но вы знаете, мне кажется, что в словах Фомы чувствуется совершенно другое. Мне кажется, что Фома искренний последователь Иисуса Христа. Добровольно, отдавший свою жизнь, Наследование за Ним. И поэтому здесь, в этой ситуации, когда большинство учеников говорит, думая между собой, как нам отговорить нашего учителя, чтобы он туда не шел, в это опасное место, в Иудею, Фома имеет совершенно иное отношение. Он говорит, пойдем, и мы умрем с Ним. Не потому, что это цинично, но потому, что это благородно. Не потому, что, мол, была не была, и нам больше нечего терять, а потому, что это наш Учитель, который дает нам глаголы вечной жизни. Потому что мы положили нашу жизнь на Его алтарь, потому что мы принадлежим Ему. И теперь, если Его воля в том, чтобы это совершилось, то пусть это совершается. Фома готов был стерпеть даже смерть со своим Господом, со своим Спасителем. И именно это я вижу в его реплике. Я вижу в этой реплике выражение глубокой веры, а не сомнения. Откройте вместе со мной 14 главу этого же Евангелия, пролистнув лишь несколько страниц вперед. Там мы видим ту фразу, которую мы любим читать очень часто, повторяю, в частности, для евангелизации, когда Христос в 6 стихе этой главы говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». Но мало задумываемся мы о том, почему Христос сказал эту фразу. Оказывается, именно Фома был причиной. Благодаря словам Фомы Христос произнес эти слова. Давайте прочтем с 1 по 5 стих 14 главы. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 5 стихи. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Христос утешает своих учеников, это Ему необходимо сделать, ведь через несколько дней Его заберут, у них наступит депрессия, конфуз, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете». И путь, знаете, здесь Фома перебивает Господа и спрашивает, «Господи, не знаем, куда идешь? И как можем знать путь?» И именно на эти слова, на этот вопрос отвечает ему Христос. Вновь-таки, мне кажется, что Фома перебил Господа не потому, что у него были сомнения, греховное сомнение, но как раз потому, что Фома, будучи искренним последователем Христа, вдруг услышал то, чего он не знает. Христос сказал, «Вы знаете, куда я иду?» Имея в виду, я не раз говорил с вами об этом. Вы отлично знаете, что по Писанию мне необходимо умереть. Вы это еще не осознали, вы это еще не поняли, но в глубине вы знаете, потому что мы с вами об этом уже говорили. Фома не понимает этого, он останавливает Христа, он хочет знать истину. Искренне, как ребенок, тянущийся ручонками к своему родителю и хотящий познать мир, задающий постоянно слово «почему?», вот именно в таком образе мне представляется Фома. И в данном случае мне кажется, что именно так он и поступает. Он говорит, «Господи, как мы можем знать этот путь? Мы не знаем, куда ты идешь». Он подразумевает, «Господи, получается, что я не могу пойти с Тобой, и мне придется остаться здесь. Я всегда хотел следовать за Тобой. А теперь совершенно иная ситуация. Я не знаю, как мне быть». Да, Фома сомневался. Но каковы были его сомнения? Были ли они греховными? Библия предупреждает нас об опасности сомнений. «Все делайте, — говорит апостол Павел в послании филиппийцам, — все делайте без ропота и сомнения». А то место, о том, что мы должны совершать молитвы, прошения, благодарения о царях, о владыках, это записанное в 1 Тимофея, во 2 главе, в 8 стихе, там говорится, чтобы мы делали это без сомнения. Итак, говорит Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Многие мужи в Писании испытывали сомнения. Вспомним Иова, вспомним Иеремию, который не раз говорил, «Господи, зачем я появился на свет?» Нередко в порыве депрессивных чувств мы видим псалмопевца Давида, который также высказывает мысли сомнения. А помните, как сомневался Асав, когда говорил, «Как же так? Почему праведники не благоденствуют, а те, кто бесчинствует, Те, у кого разврат, те, кто ворует, те, кто являются нечестивыми, имеют все, что захотят. Это ведь тоже сомнение. Его они одолевали. А вспомните Иону, который не только сомневался, но и не повиновался именно из-за сомнений. Но Господь его не наказал, лишь направил на тот путь, по которому он должен идти. Потому-то я думаю, что сомнение Фомы вряд ли можно считать грехом. Действительно, сомнение может привести ко греху, например, ко греху неверия. Но только в том случае, если мы искренне не хотим найти истину. Если в нашем сомнении мы хотим по-настоящему найти истину, Господь обязательно нам ее откроет. Посмотрите, например, Фомы. Иисус не упрекает его. Иисус показывает ему, давая те свидетельства, о которых он просил. Но этих свидетельств Фоме уже не надо. Фома понимает, что все его сомнения развеяны уже одним ощущением того, что Христос находится здесь. Пусть все наши сомнения сегодня, каковы бы они ни были, искренние или неискренние, греховные или не ведущие ко греху, будут развеяны тем, что мы осознаем, что Христос находится между нами. Пусть нам не нужно будет вкладывать наши пальцы, пусть нам не нужно будет искать видимых знаков, пусть достаточно будет тех слов, которые сказал Христос. Итак, искреннее сомнение – это не есть акт недоверия. Владимир Даль говорит о сомнении так. Это шаткое недоумение, раздумье, колебание мыслей. Более того, в Евангелии мы читаем, что порою вера и сомнение могут сосуществовать. В Евангелии от Марка в 9 главе говорится о том, как Иисус исцелил сына одного человека. У этого сына была проблема. Он страдал тем, что в нем был бес. В 24 стихе, в 9 главе Евангелия от Марка мы читаем: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Вера нужна была для того, чтобы совершить это исцеление, и отец искренне признался, что «да, она у меня есть, эта вера, помоги моему неверию». В оригинале вместо слова «неверие» стоит слово «сомнение». «Помоги моему сомнению, у меня есть колебания, у меня есть шатание, я не крепок в своей вере, и мне нужна твоя поддержка». Это искреннее сомнение. Почему? Потому что, во-первых, оно ищет истины, а во-вторых, оно откровенно и честно признается Господу в том, что «Господи, моя вера еще слаба, Ты мне должен помочь, помоги же мне в моем неверии». Вот такая молитва должна сопутствовать всякое искреннее сомнение. Честное сомнение порой бывает лучше лицемерной веры. Лучше иметь дело с человеком, который в сомнении, но ищет истину, чем того, кто прикидывается верующим, но на самом деле им не является. Нередко слышал я вот пасторов различных церквей истории о том, как к ним приходили за советом люди, которые, может быть, уже десятки лет являются членами церкви, но испытывают сомнения в том или ином богословском вопросе. В вопросе практической христианской жизни они не знают, как поступить. Хотя вроде бы в Библии сказано о том, о чем они хотели бы спросить, но их одолевают сомнения. «Если я так поступлю, я могу потерять работу. Если я так поступлю, от меня уйдет жена» и так далее. Но после этих бесед у человека возвращается вера. Если сомнение копить в себе, искреннее или неискреннее, оно в конце концов приведет к тому, о чем пишет Иаков. Если же сомнение доверить Господу, то Он поставит нас на твердое основание. А Иаков пишет в первой главе об опасности сомнения следующее. Первая глава, послание Иакова, 6 стих, знакомое многим место, говорит, что мы должны просить с верою. «Да просит с верою мудрости у Бога», да, помните? «Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Вот здесь вот говорится о нашем отношении с Богом. Если в наших отношениях мы в молитве просим чего-нибудь, мы должны не сомневаться в том, что получим это. Если это по воле Божьей, а просить мудрости у Бога всегда по воле Его, Господь всегда нам это даст. Нам не стоит сомневаться в том, что это произойдет. Это сомнение является неискренним. Потому, друзья, проверим наши сердца сегодня. Присутствует ли в них сомнение? Многие атеисты, если вы с ними сегодня поговорите, расскажут вам, что, мол, они сомневаются, потому и не верят. На самом деле, неверие в них производит страх. Они боятся уверовать, потому что им страшно представить, что существует Творец, перед которым однажды необходимо будет дать отчет. Это сомнение является неискренним, потому что за ним стоит неверие. Такой человек говорит: «Я буду говорить, что я сомневаюсь, но на самом деле я никогда не уверую, я не ищу истины, но я имею свое предубеждение и не собираюсь его менять ни при каких обстоятельствах». «Перестань сомневаться», — говорит Христос Фоме. «Перестань быть неверующим, будь верующим», — 27 стих. Вы знаете, важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в заключении своей проповеди, это то, что сомнение у Фомы зародилось по одной простой причине. Он пропустил встречу со Христом. Христос приходил, и Фома мог с ним встретиться уже целую неделю, но представьте его состояние. Самое страшное в истории Фоме вовсе не то, что он сомневается или не верит, как некоторые полагают. Самое страшное в ней то, что он неделю, целую неделю провел без Господа. Представьте, Фома, ученик Иисуса Христа, который ходил вместе с ним 3 года почти. Неделю провел без него после его воскресения, пропустил и оказался в таком состоянии. Что происходит с нами, когда мы остаемся без Господа на долгое время, когда мы не посещаем собрания, когда мы не присутствуем там, где присутствует Господь? Если у нас есть такое поведение, то, как и в случае Фомы, оно чревато возникновению сомнений. И если этим сомнениям дать волю, если продолжать не приходить, не родить, можно оказаться в очень опасном положении. Можно потерять то благословение, которое мы имеем. Давайте же поступим, как Фома сегодня. Подойдем к Иисусу с верой. Не будем требовать этих доказательств. Он может их предоставить и с удовольствием их сделает. Но разве нам недостаточно того, что Он уже сделал, что Он умер за нас, что Он воскрес для нас и теперь просто призывает нас собраться вместе, поделиться теми мыслями и словом, которые мы имеем, теми дарами, псалмами, молитвами, у кого что на сердце? И мы не в состоянии порой даже этого сделать. Не будем проводить время без общения, чтобы потом не иметь дела с той ситуацией, с сомнениями, которые имел Фома. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Послание к Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вы знаете, все мы поражены вирусом эгоизма. Вот почему Павел велел всем нам заботиться не только о себе, но и о других. Такое равновесие просматривается через всю Библию. И Христос являет нам величайший пример такого внимания к другим. Сам Бог, Он снизошел до уровня человека и был послушен воле Отца даже до смерти. Он видел, что нужно нам с вами. Как практически вы могли бы сегодня кому-нибудь помочь? Это отличает детей Божьих. Внимание к другим. Не забудем об этом.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Послание к евреям 12.1.2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Взирание на Иисуса Христа и служение Ему неразрывно связаны. Взирать на Иисуса Христа – это не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть и Его служителем. Служить Иисусу Христу – значит повиноваться только Его заповедям. Мы не можем искать себе оправдания в том, что заповеди эти нам, мол, неизвестны или трудны. Они заключены в нас, они написаны в самом сердце нашим, перстом Божиим. Ничего не предпринимайте против совести, предписывающей, что нам делать и чего не делать, и тогда исполним мы должное служение Господу Иисусу Христу. Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Будем же и мы таковыми. Оставайтесь с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Народ из города и соседних селений вышел посмотреть, что случилось. Пастухи рассказывали невероятную историю. Их большое стадо свиней погибло. Все свиньи потонули в озере. Кроме того, известный всем в этой окрестности человек, одержимый бесами, живший в гробах, до того свирепый, что никто не смел проходить мимо того места, теперь сидит у ног Иисуса, одетый и в здравом уме. Все ужаснулись, когда все это увидели. Эту историю вы найдете в 8 главе Евангелия от Луки. Когда Христос вместе со своими учениками причалил к берегу Гадаринской страны, его встретил человек, бесноватый с давнего времени. Человек этот, как тут сказано, в одежду не одевался и жил не в доме, а в гробах. Увидев Иисуса, он вскричал, пал перед ним и громким голосом возопил: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Человек этот вскричал, потому что Иисус повелел нечистому духу выйти из него. Долго мучил дьявол этого бедного человека, так что его связывали цепями –

0: Он разрывал их и был гоним бесом в пустыню. Изгнанные из человека бесы вошли в свиней, и все стадо бросилось с обрыва в озеро и потонуло. И вот когда люди вышли посмотреть, что случилось, они увидели человека, из которого вышли бесы, как сказано, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Вы заметили, они нашли этого человека в здравом уме. Выражение это «здравый ум» переведено в других местах русской Библии словом «целомудрие». Значит, что до его встречи с Иисусом Христом человек этот был не в здравом уме, или, можно сказать, он не был в целом уме. Но коль скоро Иисус изгнал бесов из него, он стал целомудрен, то есть цел в своем уме. В своем втором послании Тимофею Павел говорит так, это в 7 стихе 1 главы, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Кому дал Бог Духа Своего Святого? Каждому верующему в Сына Его, каждому принявшему Его как своего личного Спасителя, Бог дает этот чудный дар Духа Святого. В этом 7 стихе Павел указывает на 3 признака, по которым мы можем узнать, приняли ли мы Святого Духа или нет. Если мы приняли Его, то Он проявит Себя в силе, в любви и в целомудрии. До нашей встречи с Иисусом Христом, перед тем, как вселился в нас Дух Святой, мы были бессильны делать добро. Мы были пленниками закона греха, и потому не были в состоянии делать то, что угодно Богу. Но Дух жизни во Христе Иисусе не только освободил нас от порабощения греховного, но дал нам силу жить христианской жизнью. Дорогие мои, христианская жизнь иначе невозможна. Она возможна только через пребывающего в нас Духа Святого. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, сказано в послании к Коринфянам. И тут можно добавить, что Он сделался для нас и любовью, и силою, и целомудрием. Он сам, Иисус Христос, в силе Духа Святого, пребывающий в нас, является всем необходимым для угодного служения Ему. Сила, любовь и целомудрие. Да, тот, который не родился свыше, он не только бессилен делать добро и не имеет любви Божьей в себе, но он не обладает даже здравомыслием. Мой дорогой друг, ты не в здравом уме, пока ты находишься под властью греха. У человека, не знающего Бога, осквернен и ум, и совесть его, говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, что все мы жили некогда, то есть до нашего обращения, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Да, невозрожденный человек поступает по суетности ума своего, говорит Слово Божие, потому что он помрачен в разуме своем. Видите, Бог века сего, то есть сатана, ослепляет ум невозрожденного человека, чтобы для него не воссиял свет Евангелия. Это древний змей, который повреждает человеческий ум, чтобы он не поверил в Евангелие. Он губит душу человеческую, чтобы она не спаслась. Но Христос по великой милости своей пришел к нам, чтобы нас спасти, как Он некогда пришел к берегам гадаринских стран, где, найдя эту бедную душу, связанную дьявольскими цепями, многие годы освободил ее. Он пришел, чтобы отпустить измученного на свободу. И заметьте, что коль скоро он был освобожден от плена дьявола, то сказано, что он одетым и в здравом уме сел у ног Иисуса. Подумайте, какое чудо произошло с этим человеком. Будучи долгое время под властью князя мира сего, он внезапно делается совершенно здравым человеком. Вот именно это чудо происходит с каждым рожденным от духа человеком. В тот самый момент, когда он принимает Духа Святого, то есть Духа Целомудрия, он делается в полном смысле этого слова нормальным человеком. Господь говорит, что он вложит законы свои в мысли наши. «Вложу внутрь вас Дух мой», — говорит он, «и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог обещал написать законы свои в мыслях наших, поэтому Он дал нам новый ум, новые мысли, ибо плотские помышления, сказано в послании к римлянам, они суть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Да, Он дал нам не духа боязни, но силы и любви и целомудрия, слава и благодарение Ему. Что это значит, что Бог дал нам духа целомудрия? Это значит, что Он дал нам свои мысли. Мы имеем ум Христов, так сказано в первом послании к Коринфянам. Разве это не удивительно, что мы имеем ум Христов? Все эти чудные благословения заключены в этом чудном даре Божьем, о котором Павел говорит в своем втором послании Тимофею. Это не что иное, как дар Духа Святого. И вот Павел узник пишет из тюрьмы и напоминает своему молодому другу, чтобы он не пренебрегал этим Божьим даром. Не ради о пребывающем в тебе даровании, о сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Храни добрый залог Духом Святым, живущий в нас, и напоминаю тебе возгревать дар Божий. Да, мы имеем ум Христов, так говорит Слово Божие, но мы в большой опасности пренебрегать этим чудным даром. Напоминаю тебе возгревать дар Божий. И как мне это сделать? Дорогие друзья, точно так же, как мы обходимся с нашим телом, мы его питаем, греем, одеваем, упражняем, оберегаем от болезни, так, дорогие мои, мы должны заботиться и о наших мыслях. Слово Божие говорит, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. И в другом месте сказано, не сообразуйтесь с веком сим. То есть мы должны отложить прежний образ жизни и мышление ветхого человека. Это одна сторона. Но есть и другая сторона. Здесь есть и минус, и плюс, отрицательные и положительные. Юношеских похотей убегай. Это одна сторона. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Это другая сторона. Оба необходимы. От греха мы должны бежать, а добра держаться. Не сообразуйтесь с веком сим. Это минус. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это плюс. Чтобы познать волю Божию, ум наш должен быть под контролем Духа Святого. Он – Дух целомудрия. Но как это сделать практически? Во-первых, какое благословение, дорогие мои, что мы способны думать, и притом думать по-божьему. Мысли, освященные Духом Святым, являются местом встречи с духовным миром. Тут мы встречаемся с Богом. Никто Бога никогда не видел, и тем не менее мы можем познать Его ум, Его мысли. Как это возможно? Во-первых, как мы уже обнаружили, Бог Духом Святым дал нам свои мысли. Он дал нам ум Христовый. Но мы должны эти новые мысли питать. Как? Словесным молоком. Мы узнаем Бога в Его Слове. Его Слово, Священное Писание, является Его мыслями. Павел говорит, занимайся чтением. Если мы регулярно не будем изучать Слово Божие, то как можем мы знать, какие мысли у Бога? Когда мы в Слове присваиваем Божьи мысли, то мы при содействии Духа Святого и позволяем Слову вкорениться в наш разум. Когда мы так делаем, то мы даем этим божественным мыслям проявляться в нашей жизни. В послании к Колоссянам сказано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью». Будем помнить, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы обратили внимание на эти два самых важных слова в этом предложении? «Всяким словом». Мы должны питать наш ум всем Писанием, всяким словом, не только отрывками, ибо все Писание богодухновенно и полезно. И дальше сказано, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Возлюбленные, мы имеем очень хитрого врага. Он может явиться и ангелом света, и цитировать Библию. Он опасен тем, что он имеет доступ к нашим мыслям. Он приходит к нам со всеми своими искушениями через наш разум. Верующих в Коринфе Павел должен был предупредить и сказать им, что боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Это он пишет верующим, уклонившись от простоты во Христе. У дьявола всегда одна цель. В каком бы виде он к нам ни приходил, это украсть, убить и погубить. Вот почему так важно, чтобы чресла ума нашего были припоясаны Словом Божьим. Помните, как Искуситель пришел к Иисусу Христу в пустыне, искушая Его? Он цитировал Писание. Но каждый раз Христос дает Ему отпор тем же Словом. Да, сатана цитирует Библию, и Христос цитирует ее. Но вы заметили разницу? Дьявол цитирует ее вне контекста, выбирая те места, которые ему подходили. Иисус же Христос в силе и под водительством Духа Святого отвечает на каждое искушение тем же словом, но с учетом его контекста. Он отвечает ему не своими аргументами, но словом. «Написано», — говорит он. Вы заметили, я сказал, что Христос ответил дьяволу в силе и под водительством Духа Святого. Как раз до его 40-дневного поста в пустыне, где он был искушаем дьяволом, Христос был крещен в Иордане Иоанном Крестителем, и Дух Божий сошел на него в виде голубя. Евангелист Лука говорит, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Что фактически произошло в Иордане? Какое значение имеет его крещение? Тут в Иорданской реке, приняв крещение Иоаннова, Иисус отождествился с нами. Как апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Он отложил в сторону не свое божество, но права божества. Он стал подобным нам во всем. Это значит, что он испытал на себе все искушения, которые испытываем мы. Поэтому в пустыне он дает отпор дьяволу не в силе своего божества, а как человек, исполненный Духа Святого. Дьявол говорит ему, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Но он теперь не в роли Сына Божьего, а в роли человека. Поэтому, отвечая дьяволу, Христос говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он отложил в сторону не свое божество, но свои божественные права. В послании к евреям сказано, что он должен был во всем уподобиться братьям. Он это сделал для того, чтобы он мог быть нашим примером. В 18 стихе во 2 главе послания к евреям сказано, «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И тут важно отметить, как он претерпел, как преодолел он искушение, будучи человеком. Хотя он искушен был во всем, в каждом грехе, точно так же, как и мы, он все же ни разу не согрешил. Он одержал победу над каждым искушением и остался без греха. Как? В силе Духа Святого и Словом Божьим. Перед тем, как он пошел в пустыню, он был помазан и исполнен Духа Святого и был водим Духом Святым. Возлюбленные, чтобы нам одержать победу над нашим врагом, мы должны во всем уподобиться Иисусу Христу. Для этого он уподобился нам, чтобы мы уподобились ему. Только в силе Духа Святого и с мечом Слова Божия сможем мы победить дьявола. Поэтому, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Как, дорогие мои, мы зависимы от Духа Святого и Слова Божия. Это Дух Святой, который делает Слово живым и действенным. Он открывает нам через Слово ум Господень. Поэтому мы не смеем их отделить друг от друга. Дух Божий никогда не скажет тебе то, что не согласно Слову, и если Он в тебе пребывает, то Он всегда приведет тебя к Слову. Голос, который внушает человеку то, что не согласуется со Словом Божьим, не есть от Бога. Вот почему, возлюбленные, так важно, чтобы ум наш был пропитан Словом Божьим. Если мы дадим Божьим мыслям наполнить наш разум, тогда мы обнаружим, как Дух Святой начнет действовать в наших сердцах. Вся цель Духа Святого – преобразить нас в подобие Сына Божия Иисуса Христа. Это и есть Его служение. Поэтому, когда мы все, как сказано в 3 главе 2 послания к Коринфянам, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, то преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Где нам увидеть славу Господню? В зеркале Его Слова. Но Слово без Духа мертво. Один Дух Святой может сделать Его живым. И вот когда мы позволяем Слову Христову обильно вселяться в нас, тогда Дух Святой производит этот чудный процесс преображения в нас. Да, Бог дал нам Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, благодарение Ему за этот неизреченный дар. А если ты еще не принял Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то знай, что ум твой не находится под контролем Духа Святого, но под контролем князя мира сего. Но все это может быть изменено в один момент, если ты примешь Иисуса Христа. Он даст тебе новое сердце, новые мысли и новые желания. Да, новое все даст Он тебе. Ты будешь новым человеком, новым творением, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Слово Божие. Открой свое сердце Ему, и Он сам совершит это великое чудо возрождения в твоем сердце.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем рассмотрение положения в Палестине в то время, когда родился Иисус Христос, воплотившись от Пречистой Девы Марии. Было нами упомянуто раньше о появлении групп людей, известных в религиозной области под названием фарисеев и саддукеев, а также в общественной жизни Израиля возникли сборщики податей для Римской империи, которые были известны под именем мытарей. Первосвященники назначались языческим правительством, в то время владевшим Иудеей. Рим владел ею во дни Иисуса Христа на земле. Главная политическая группа состояла из иродиан, поддерживавших царя Ирода Великого, назначенного Римом в 37 году до Рождества Христова. Его правление было связано с большими интригами и пролитием невинной крови. Это тот царь, который совершил избиение младенцев. Слушайте Евангелие от Матфея, 2 главу, 16 стих. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Но вы помните, что Бог повелел Иосифу, явившись ему во сне, он повелел ему с младенцем и Марией отправиться в Египет. Таким образом, они избежали смерти Иисуса, которое было неминуемо по повелению Ирода. Вскоре после этого этот кровавый царь умер, и Бог повелел Иосифу в откровении поступить так. По смерти же Ирода все ангел Господень явился во сне Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Матфея 2 глава, 19 стих. Во время земного служения Господа Иисуса Христа Галилеей и Пиреей правил сын Ирода Великого, также Ирод, Антипа. Злодеяние, моральная распущенность и кровопролитие характеризует его правление. Это тот Ирод, который повелел обезглавить Иоанна Крестителя, обличавшего его в грехе. Он противился служению Иисуса Христа и был готов убить его. Луки, 13 глава, 31 стих. Господь Иисус справедливо назвал его хитрой лисицей. Этот Ирод унизил Христа перед распятием. Луки, 23 глава, 6 по 8 стих. Сын его, тоже Ирод, Агриппа, занял место отца в 37 году по Рождестве Христовом. Это по его повелению был замучен апостол Иаков, Деяния апостолов, 12 глава. Он намеревался поступить таким же образом с апостолом Петром, но Господь чудесно спас его. Этот царь Ирод был поражен ангелом Божиим, когда народ величал его как Бога. Слушайте слова Деяния апостолов 12 главы с 22 по 23 стих. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, будучи изъеден червями, умер. Вспомним еще одну личность тех времен, губернатора Иудеи, римлянина Пилата, с 26 по 26 год до Рождества Христова. Господь Иисус был приведен первосвященниками к этому начальнику, дабы он утвердил их решение предать Иисуса Христа крестной смерти. Евреи не имели права выносить приговора смерти и приводить его исполнение без подтверждения этого великого римского начальника над ними. Этот факт указывает на то, что евреи были подвластными языческой стране, как это было в течение прошлых столетий. Мы говорили об этом раньше, что Бог допустил времена язычников, их власть над Израилем, но по своей великой милости Он послал Сына Своего Господа Иисуса Христа в мир сей, как Мессию Израиля, который терпел много от чужеского ига в те дни римского. Хотя священники кричали перед Пилатом «распни его», но последнее слово принадлежало этому губернатору Пилату. Он исполнил их волю. Невзирая на свои беззаконные действия, Ирод Великий построил величественный храм в Иерусалиме и гордился открыто, что его величие превзошло славу храма Соломонова. В дни Господа Иисуса Христа главные здания были закончены и блистали славой. В этой вступительной беседе мы желаем также упомянуть синагогу. В Евангелии часто о ней упоминается. Это дом молитвы и религиозного наставления. Появились синагоги во времена, когда храма в Иерусалиме не было, по причине разрушения враждебными странами. Хотя синагоги и продолжали функционировать, когда храм был восстановлен, главное поклонение и совершение больших праздников совершалось в Иерусалиме в храме. Поэтому читаем в Евангелии от Луки 2 главе 41 по 42 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также в Иерусалим по обычаю на праздник». В главе же 4 читаем, что Иисус Христос вернулся в Галилею в духе Духа Святого и учил в синагогах. Поэтому храм и синагоги продолжали существовать в одно и то же время, но центр религиозной жизни был в Иерусалиме. На большие праздники евреи приходили туда в большом количестве. Даже женщина-самарянка знала об этом, когда разговаривала с Иисусом Христом у колодца Иакова. Говорила она: «Отцы наши поклонялись на горе сей, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна 4 глава с 20 по 21 стих. Тогда Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Пророчески Господь сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». 4 глава, 23 стих. Но до того времени истинное поклонение Богу должно было совершаться в Иерусалиме, в храме Его. Изучая Священное Писание, необходимо помнить, что когда Иисус Христос явился на земле, евреи были хранителями Священного Писания, хотя их духовная жизнь зачастую и падала весьма низко. Пришла полнота времени, Божьего времени, когда родился Христос. Пророк Михей предвозвестил об этом за 600 лет до Рождества Христова, что он родится в Вифлееме. Обратимся теперь к содержанию Нового Завета. Книги его разделяются на три части – исторические, послания и пророчество книга Откровения. На три части разделяются и книги Ветхого Завета. К историческим книгам относятся Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также Деяния апостолов. Апостольские послания составляют вторую часть и Откровение – третью, пророческую. Следует также помнить, что книги Нового Завета не расположены одна за другой в хронологическом порядке. Это же наблюдается и в Ветхом Завете. Некоторые послания апостола Павла уже цитировались в церквах апостольского века раньше Евангелий, которые стоят на первом месте канона, потому что в них апостолы передавали содействие Духа Святого, сведения о жизни и служении Господа Иисуса, а также Его смерти и воскресении из мертвых. Потом следует книга «Деяния апостолов». Она открывает начало Церкви Христовой в Иерусалиме и много говорит о служении Господу апостола Павла, а также других апостолов и их помощников. Считается, что послание к Галатам и к Фессалоникийцам является самыми ранними посланиями апостольскими. Живая вера во Христа Иисуса и живые свидетели Его воскресения укрепляли церковь того времени, пока книги были собраны в канон. Апостол Павел так пишет коринфянам: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день по Писанию, и что явился более, нежели 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых». Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 3 по 8 стих. Какая радость, что такие свидетели были живы, пока апостолы написали Евангелие, правдивую повесть о Господе Иисусе и Спасителе нашем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского, за два года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Аденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора. Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Глава вторая. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому

0: что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Муав, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Муав среди разгрома шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь. За три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господен и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь. За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую». «Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израилевы, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь». Глава 3. «Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее». «Они не умеют поступать справедливо, — говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут рога алтаря, и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и мы будем пить», клялся Господь Бог святостью Своею: «Вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами, и сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов», говорит Господь. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы, голод, во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напоен был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, и убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И поскольку я так поступлю с тобой, то приготовься встретить Бога твоего, Израиль, ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плача вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева. Повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячей, останется только с сотней, и выступавший сотней останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: «Взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя Ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость». А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господнего! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет». То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев?» Выносили скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог Саваоф, имя ему.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 15 глава, и 1 Иоанна, 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Я приглашаю вас открыть ваши Библии, друзья, на Евангелие от Луки. Теперь мы приходим к одной из тех форм описаний, которые характеризуют Евангелие от Луки, а это притчи. Доктор Лука богат на притчи, тогда как Марк описывает и подает много чудес. Мы находим в Евангелии от Луки некоторые притчи, которые являются, возможно, наиболее известной частью Библии. Притча о добром самарянине стоит наряду с чудесным псалмом 22 и с глубочайшей по содержанию 14 главой Евангелия от Иоанна. Все вы, наверное, слышали о добром самарянине. Эта притча, по мнению литературных критиков, является самой величайшей историей, которая когда-либо была рассказана. Она действительно самая популярная и наиболее известная притча. Это история о человеке, попавшемся разбойником, и о том, что случилось с ним. Наш Господь передал ее в очень сокращенной форме. Разрешите мне начать эту притчу чтением 25 стиха, который является преддверием к ней и объясняет, что побудило нашего Господа рассказать ее. Мы читаем из 10 главы Евангелия Луки, 25 стих. «И вот один законник встал и искушал его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Друзья, наш Господь дает притчу, как видите, в ответ на вопрос. Впоследствии вы увидите, что это был неискренный вопрос. Законник, задававший его, был знаком с Моисеевой системой, которая управляла жизнью израильского народа. Этот человек, по-нашему, можно сказать, адвокат, был толкователем закона Моисея. Иисус отвечал на вопрос законника вопросом. И мы читаем 26 стих. «Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“» Наш Господь имел замечательный способ, как обходиться с вопросами. В 27 стихе мы слышим ответ законника. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Читаем в книге Второзакония, в 6 главе, 5 стих. Также в книге Левит, в 19 главе, 18 стих. Слушатели, это был прямой ответ человека, хорошо знакомого с Моисеевой системой. Его ответ был, конечно, точный. Он прекрасно знал эти законы. Наш Господь сказал ему, мы читаем далее, 28 и 29 стихи: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Законник, как вы видите, друзья, ищет спровоцировать Иисуса на такой ответ, который противоречил бы закону Моисея. Чтобы избежать этого, наш Господь употребляет необычный метод. Он известный под названием «Сократов метод». Сократ употреблял его, отвечая вопросом на вопрос, ведя задающего вопрос человека таким путем, чтобы он сам ответил на свой же вопрос. Эти люди еще по ту сторону креста, они еще под законом. И Господь Иисус направляет законника все время к закону Моисея. Законник же хочет, чтобы Иисус дал ответ, противоречащий закону. Законник знал, что законом нельзя оправдаться, потому что никто не может исполнить его. Иисус не говорит законнику о спасении благодатью. Законник хотел искусить его, и Иисус оставляет его под законом. Апостол Павел об этом говорит так, мы читаем в послании к римлянам, во 2 главе, 13 стих. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». В другом месте он говорит: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Читаем послание Галатам в 3 главе 11 стих. И потом там же, в послании Галатам во 2 главе 16 стих, тот же апостол пишет: «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Друзья дорогие, человеку было невозможно исполнить закон, и потому Бог послал в сердца ваши Духа Святого, чтобы вы могли жить. Если бы законник был честным, он получил бы от Иисуса, конечно, искренний ответ и мог бы иметь жизнь вечную. Теперь Иисус дает ему ответ на его вопрос, и этот ответ есть то, что мы называем притчей о добром самарянине. Это простая, известная история. Мы вникнем в нее, и я надеюсь, каждый из нас подчерпнет что-либо новое для себя. Это ответ на то, кто такой ваш ближний.

Мы, друзья, прочитаем ответ Иисуса, начиная стихами от 30 до 32. На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Законник, слушатель, законник, которому Иисус объясняет, кто его ближний, очевидно, был левитом. Эта притча касалась лично его, дорогие друзья. Да, эта притча касалась лично его. В стихах от 33 по 37 Иисус продолжает и говорит: «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Человек, друзья, лежал избитый разбойниками, окровавленный, полуживой, можно сказать. И вот вдруг проходит священник. Прошел священник, попечитель, можно сказать, душ человеческих, не правда ли? Он посмотрел на окровавленное тело и пошел дальше, не проявив ни капли сожаления к умирающему своему собрату. То же самое сделал и левит, служитель при храме. Это были люди, у которых закон ожесточил сердце до крайности. У них не осталось ни капли сочувствия. Но вот вдруг проезжает самарянин. Самаряне, друзья, были, можно сказать, врагами иудеев и не сообщались. Но вот перед ним лежит его враг, нуждающийся в помощи. И самарянин сжалился над ним. Он слазит с осла, промывает и перевязывает раны иудея, берет его на своего осла и притом отвозит его в гостиницу, где дает хозяину гостиницы плату, чтобы тот присмотрел за больным. Это, друзья, это пример Христовой, Божьей любви, любви к своим врагам. Эта притча была настолько новой и необычной для слушавших его евреев, что они от неожиданности не могли возразить на нее. Они не успели прийти в ярость, чтобы защитить свой закон, который гласил: «Ненавидь врага твоего».

0: Но в этой притче заложен более глубокий смысл. Человечество идет из, можно сказать, Иерусалима, из города близости Божьей в Иерихон, в город проклятия. Сатана со своими духами, духами зла, обкрадывает человечество, ранит его всевозможными остриями грехов и оставляет его умирающим на дороге мирских блужданий. Служители закона проходят мимо, не обращая никакого внимания на его сочащуюся кровью раны. Но Христос, слушатели, Христос в его великой любви к своим гонителям приходит и врачует раны и заботится о распявшем его своими грехами человечестве. Он изливает свою чистую, бескорыстную любовь Духом Святым в раны его сердца, очищает их и покрывает их своей святостью. Христос заботится о грешном, погибающем человечестве, отвергающем его. И здесь Иисус говорит законнику: «Иди, и ты поступай так же». Ты также, друг, последуй примеру Христа. Но вначале приди к Нему за прощением твоих грехов, за обновлением твоей жизни, и любовь Христова начнет изливаться из твоего сердца к несчастным, погибающим грешникам, оставленным лежать на путях этого мира. Стань, сделайся ближним для многих. Подумай, насколько лучше иметь в сердце божественную любовь к людям вместо ненависти или безразличия к ним. Это ответ Иисуса на вопрос книжника: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Для нас же, друзья, для нас же всех Иисус дал ответ на этот вопрос своей смертью и своим воскресением. Мы живем во время благодати Божьей, когда каждый грешник может свободно прийти верой к Иисусу и взять от Него этот величайший дар жизни вечной. Еще остается минута или две, и мы окончим эту главу истории о Марте и Марии. И вот мы читаем от 38 стиха до конца главы. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Как вы видите, друзья, здесь две сестры. Марфа – труженица. Мария же с жадностью пьет всякое слово, исходящее из уст Иисуса Христа. Иисус одобряет поведение Марии, как избравшей лучшую часть. Но Он также принимает и служение Марфы. Принятие Слова Божия стоит на первом месте. Исполнение этого слова, хотя не менее важно его принятие, поставлено на второе место. Так что, слушатели, будем в самом деле послушны Слову Божию, дорогие друзья. Я, оканчивая эту лекцию, хочу оставить вам один вопрос, друзья, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания в вашей домашней тишине. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте ваши Библии, начните снова читать эту главу и ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вопрос такого. Прочитайте снова притчу о самарянине и укажите на все действующие лица и какова самая главная идея поучения, и кто же является нашим ближним сегодня.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо за то, что вы на волне библейского вещания BBN, дорогие друзья. В эфире ведущий Сергей Мараро. Исаия 53:4. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Все суть Евангелия главным образом заключается в этом. Иисус Христос, как врач, пришел к больным человеческим душам. Свое призвание он выразил следующими словами. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2:17. Иисус Христос не только принял близко к своему сердцу наши болезни, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:4-6. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей из торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, чтобы взять на себя наши немощи и понести наши болезни. Он мог сделать это только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. Мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, любящего нас. Мы можем в Нем радоваться, в Нем покоиться, Ему доверять, к Нему приближаться, в Нем находить все источники наши и получать для души своей пищу и питье. Но также не забудьте, что Он наш врач. Придите к Нему, чтобы исцелиться от ваших грехов.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о жертве всесожжения. Что же такое жертва? Еврейское слово «карван», то есть предназначенное в дар, означает всевозможные дары, которые поклоняющийся приносит Богу. С тех пор, когда грех в Эдемском саду порвал связь между Богом и человеком, прежнее общение с Богом сменилось отчужденностью, страхом. И человек почувствовал потребность отделять от своего имущества самое лучшее для приношения Богу, чтобы таким образом вновь получить доступ к оскорбленному им величию или чтобы выразить благодарность за полученную помощь. Поэтому жертвы стали приноситься сразу же после изгнания из рая. Об этом повествует Библия, когда речь идет о жертве Каина и Авеля, о жертве Ноя или о жертвах патриархов. Жертва, сопровождаемая молитвой, была сама как бы воплощенной молитвой. Когда человек хотел приблизиться к Богу с молитвой или благодарением, он чувствовал, что ему следовало прийти не с пустыми руками. Языческое богослужение, как в древние времена, так и теперь, свидетельствует, как глубоко заложено в человеке это чувство. Со всех языческих храмов, со всех священных рек, поглотивших так много жизней, через века к нам доносится жалобный вопль, подобный записанному в книге пророка Михея. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам я Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На этот вопль языческого мира Бог ответил устройством среди Израиля жертвенного служения, которое было прообразом обещанного примирения с Богом. Естественное чувство, не допускавшее человека приближаться к Богу с пустыми руками, было правильно, что Бог и подтвердил в книге «Исход». Там записано повеление Бога: «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». И вот через Моисея Бог дает израильскому народу подробные указания о порядке жертвоприношений. Кроме того, Бог дал израильтянам уверенность в том, что встретит их при жертвеннике со

0: своей благодатью. Итак, жертва, которая у язычников являлась выражением страха, у Израиля была средством получения благодати. В прошлой передаче мы начали изучение первой главы книги Левит, в которой рассматривается жертва всесожжения. Давайте продолжим изучение этой главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с книгой Левит, где подробно написано, как и что необходимо было принести в жертву Богу. Сегодня мы продолжим разговор о первой главе. Напомню, что жертвы в скинии были угодны и приятны Богу. И эти жертвы были прообразом жертвы Христа. В прошлый раз мы читали слова апостола Павла из 2 стиха 5 главы послания к Ефесянам, где он пишет, что «Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И вот в первой главе книги Левит, в 9, 13 и 17 стихах мы также читаем, что эта жертва есть благоухание, приятное Господу. Вот что Бог видит во Христе. Вполне возможно, что ни вы, ни я в нем этого не видим, но это видит в нем Бог. И уже одно это имеет непреходящее значение. Бог выражает удовлетворение тем, что Христос сделал, чтобы искупить и ваши, и мои грехи. Бог доволен тем, что Христос заплатил за нас все сполна, и что Он может спасти нас, если только мы доверимся Ему. Вопрос только в одном. Хотите ли вы этого? Далее жертва, которую приносили в скинии, должна быть мужеского пола. И это также прообраз высочайших качеств Иисуса Христа. Господь Иисус имеет довольно сил, чтобы спасать. Кроме того, жертва должна быть без порока, то есть животное должно быть совершенным. Это, в свою очередь, говорит о совершенстве Христа. О том же говорят и многие стихи Библии, например, 5 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «В нем нет греха». 22 стих 2 главы 1 послания Петра. «Он не имел никакого греха». 21 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Не знавшего греха». 26 стих 7 главы послания к евреям. «Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Иисус Христос – возлюбленный Сын, о котором Отец говорит в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «В Нем Мое благоволение». Благодаря искупающей смерти небольшого животного Бог принимал грешника. Животное необходимо было принести в жертву, убив его. Это обязательное условие, ибо нас спасает не непорочная жизнь Христа и не наше принятие Его. Грешника может спасти только его смерть. В Евангелиях мы читаем, что когда Христос умер, завеса в храме разорвалась надвое. Именно Его смерть открыла путь Богу. Именно Его смерть спасает грешника. Дело в том, что завеса – это плоть Христа, о чем говорится в 20 стихе 10 главы послания к евреям. Его совершенная жизнь отгораживает нас от Бога. Бог требует от нас такой же совершенной жизни, но ни вы, ни я не можем прожить такую жизнь. Бог Отец говорит об Иисусе в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Нам такими никогда не стать. Как раз поэтому жизнь Христа не может нас спасти. Это закрывает нам доступ к Богу, точно так же, как завеса в скинии отделяла Бога от человека. Мы должны идти к Богу другим путем. И путь этот лежит через смерть Христа, которая разорвала завесу. Как только мы с вами пройдем через смерть Христа, нам откроется путь к Богу. Только смерть Христа может спасти грешника. Грешник сам по своему желанию должен был принести жертву. Вы вовсе не обязаны приходить ко Христу. Но если вы хотите спастись, то вам придется прийти ко Христу. Бог не дал нам другого пути. Господь Иисус сказал в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете счесть такой подход догматичным и ограниченным. На что я вам отвечу? Совершенно верно, так оно и есть. Но вот что самое интересное. Как раз этот подход, догматичный и ограниченный, приведет вас к Богу. Вы совсем не обязаны идти именно этим путем. Тут у вас есть свобода выбора. Идти этим путем вы не обязаны, но если вы все-таки решили прийти к Богу, то вам придется идти именно этим путем, потому что Бог решил, что это единственный путь. Вы не можете прийти к Богу, потому что вы сами по себе праведны. Он не примет вашу праведность, она ему ни к чему. Как сказано в 5 стихе 3 главы послания к Титу: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости». Жертву надо было принести к дверям скинии. Это еще одно обязательное условие. Нигде более жертвы приносить было нельзя. Это условие должно было оградить Израиль от идолопоклонства. Израильтяне то и дело впадали в идолопоклонство, в результате чего и попали, в конце концов, в вавилонский плен. Это, кстати сказать, и для нас урок и напоминание. Мы ни в коем случае не должны думать, что можем прийти к Богу своим собственным особенным путем и на своих собственных условиях. Не нам ставить условия, на которых мы можем прийти к Богу. Он сам ставит условия. В 6 стихе 64 главы книги пророка Исаии говорится: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Бог не примет нашу праведность. Очень многие считают, что праведность Божия – это всего лишь повторение праведности человека, только на более высоком уровне. Ничего подобного. Она полностью священна. Единственная праведность, которую может принять Бог, это праведность Бога. А она достигается верой во Христа. Ее нельзя добиться праведными делами. Ее нельзя купить. Бог не может принять нашу жалкую праведность. Она пропадет впустую. Жертву надо принести у дверей скинии. Друзья мои, к Богу можно прийти только тем путем, который Он сам предназначил. Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прочтем 4 стих 1 главы книги Левит. Там сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет она благоволение во очищение грехов его». Человек должен возложить руку свою на голову жертвы всесожжения. О подобном действии также говорится в 14 стихе 24 главы книги Левит, где слышавшие должны положить свои руки на голову злословившего перед тем, как его побьют камнями. Моисей также возложил руки на Иисуса Навина, предназначая его в свои преемники. Доктор Келлок написал очень хорошую работу о книге Левит, которая уже не издается. Я приведу одну цитату из нее, где автор говорит о возложении рук на голову животного. «Это действие грешника, приносящего жертву, символизировало передачу невинной жертве обязанности страдать за грех. Таково было милостивое постановление Бога. Жертва таким образом становилась на место грешника и умирала за его грехи. Другими словами, когда человек клал руку на голову жертвенного животного, он предназначал его стать на свое место. Человек признавал, что он заслуживает смерти. Друзья мои, когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, вы тем самым говорите, что вы грешник и не можете сами спастись. Вы хотите отвернуться прочь от ваших грехов, повернуться к Спасителю и жить ради Него. Жертвенное животное умирало вместо грешника. То же самое сделал ради нас и Христос. И когда вы принимаете Христа, вы возлагаете на Него руки, то есть вы назначаете Его своим Спасителем. Некоторые люди сегодня почему-то считают, что через возложение рук передается какая-то заслуга или что при возложении рук происходит передача власти. Возложение рук указывает на того, кто должен занять ваше место. Когда пресвитеры церкви возлагают руки на миссионера, как, например, церковь в Антиохии возложила руки на Павла и Варнаву, они тем самым провозглашают, что этот человек должен занять их место и стать их представителем. Так и Христос занял наше место. Именно эта мысль заключена в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Иисуса Христа, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех». И в 25 стихе 4 главы послания к Римлянам сказано, что «Иисус предан за грехи наши». В древнееврейском языке соответствующее выражение означает «силою опереться на кого-либо». 8 стих 87-го псалма говорит «Отяготела на мне ярость твоя». Эта часть обряда выражает и олицетворяет искупление и принятие очищения через смерть жертвы. В Писании сказано, что грешник приобретает благоволение в очищении грехов его. Мы уже говорили, что искупать означает покрывать, прикрывать грех, но это еще не означает избавляться от него. В 4 стихе 10 главы послания к евреям мы читаем «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Грехи может уничтожить только Агнец Божий. Жертва в скинии приносилась публично. Священник подходил к жертвеннику и убивал там животное. Все это делалось на глазах у присутствующих. Так и грешник должен исповедать Христа открыто, всенародно. Верой своей мы возлагаем руки на Христа, и все люди должны это видеть. В этом сегодня и состоит главное значение крещения. Крещение – это отождествление себя со Христом. Это публичное провозглашение того, что вы становитесь едины со Христом в Его смерти и в Его воскресении. Вот почему крещение водой имело столь большое значение в ранней церкви. Прочтем теперь о том, как приносились жертвы всесожжения. Начнем с 5 стиха. «И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Сейчас мы будем рассматривать обряд принесения жертвы всесожжения. Уже отобрали нужную жертву, то есть подходящее животное. Уже грешник принес жертву ко входу в скинию, где его встречает священник. Грешник сам убивает жертву, хотя в 14 и 15 стихах мы прочтем об исключении из этого правила. В 23 стихе 6 главы послания к Римлянам говорится «Ибо возмездие за грех – смерть. Невинная жертва гибнет за грешника, за виновного. Так и Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Это сказано в 18 стихе 3 главы 1 послания Петра. «Наши грехи убили Иисуса Христа». Если хотите, можно сказать еще конкретнее. «Мой грех привел к смерти Христа». «Ваш грех привел к смерти Христа». Я уже слышал, как люди спорят о том, кто же виновен в смерти Христа. В ней обвиняют религиозных вождей, весь народ Израиля или даже римлян. Друзья мои, люди, как вы знаете, могут спорить о чем угодно, но факт остается фактом. Если бы я не был грешником, и вы не были бы грешником, никто не смог бы убить Христа, потому что его убили наши грехи. Каждая жертва должна быть умерщвлена. Либо грешник, либо священник, который выступал от имени всего народа, убивал жертву. Прощение можно было получить, лишь пролив кровь жертвы. И сегодня только кровь Христа может смыть все наши грехи. После того, как жертву убивали, священник кропил жертвенник кровью. Кровь символизировала жизнь, которую приносили Богу. Прочтем далее стихи с 6 по 9. «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Все должно быть сделано с достоинством и в определенном порядке. Бог не допускал никакой путаницы и сумятицы в столь важном деле. Жертва разрезалась на части, чтобы ее было лучше видно и чтобы она лучше сгорала. Внутренняя жизнь Христа открыта для всех людей вот уже почти 2000 лет. Жизнь Иисуса Христа исследовали и изучали больше, чем жизнь кого-либо еще. Они спорят больше, чем о любой другой жизни. Так было при Христе, так остается и поныне. Христос по-прежнему задает человечеству вопрос: «За кого почитают меня люди?» На этот счет сегодня существует множество мнений, и некоторые из них просто богохульны. Тем не менее, остается истинным и сегодня, что он святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Иисус Христос, которого так долго и тщательно изучают, по-прежнему свят и прекрасен. Теперь я читаю стихи с 10 по 13. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон». И рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на очаге, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Еще раз обратите внимание, жертву рассекают на части и открывают для всеобщего обозрения. На жертвеннике разжигали огонь. А огонь ведь не всегда символизирует ад, отмщение или ярость. Я не согласен с теми, кто придерживается такого крайнего и узкого мнения. Огонь ничего подобного не символизировал в эпизоде с горящим кустом. Огонь часто символизирует очищающую энергию и непреодолимую силу и власть Бога. В 3 стихе 3 главы книги пророка Малахи говорится: и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро». Огонь – это непреодолимая энергия Бога, которая иногда уничтожает, иногда очищает, а иногда поглощает. Что именно произойдет, определяется природой самого объекта. Жертва всесожжения символизирует полное единение Христа с Богом, Его абсолютное посвящение и преданность. Это важно и для нас, если мы хотим поклоняться Богу в духе и истине. Как сказано в 24 стихе 4 главы Второзакония: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Друзья мои, игры с Богом недопустимы. Люди не всегда понимают это. Вот почему в христианском служении сегодня так много фальши. Хочу заявить с полной ответственностью. Богу можно служить только тогда, когда позволяешь Ему очистить свою жизнь. Сегодня мы забыли про освящение. А как оно нам необходимо и в наших церквях, и в нашей жизни? Прочтем стихи с 14 по 16. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел». Бедные люди также должны были приносить жертвы Богу. Животное можно было заменить птицей. А птицу мог достать и принести в жертву каждый. Вы обратили внимание на то, что когда родился наш Господь, Его родители принесли в жертву горлиц? Так произошло, потому что Он был рожден в бедной семье. А теперь мы прочтем о значении и смысле жертвы всесожжения. Вот 17 стих, последний из этой главы. «И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Перед нами третье упоминание о благоухании, приятном Господу. В этом и состоит смысл жертвы. Именно приятное благоухание и увидел Бог в жертве Иисуса Христа. Такова роль закона всесожжения. Бог доволен жертвой Христа. А если Он видит нас во Христе, то значит Он доволен и нами. В стихах с 21 по 24 из 3 главы послания к Римлянам говорится: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В следующей передаче мы начнем изучение второй главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Стремительные звезды. Звезды – одно из самых прекрасных и убедительных свидетелей существования Творца. Несмотря на то, что их миллиарды, все они не похожи друг на друга. Но даже при этом их можно классифицировать по группам. Самые горячие звезды – голубые. Наша звезда Солнце – средняя звезда, относящаяся к классу желтых. Красные гиганты порой превышают в диаметре сотни миллионов километров. Один из наиболее известных красных гигантов, встречающихся на ночном небе, это звезда Бетельгейзе, которая 18 тысяч раз ярче Солнца. Слава Богу, она находится от нас на расстоянии 300 световых лет. Ученые говорят, что, как правило, голубые звезды самые молодые. Желтые, подобные нашему Солнцу, занимают промежуточную позицию. По мере своего старения они будут превращаться в красных гигантов, а потом взорвутся. По мнению ученых, все эти процессы занимают миллиарды лет. Но эволюционной методике определения возраста звезд недавно был нанесен серьезный удар. По сообщению астрономов, звезда FG созвездия Стрела превратилась из голубой в желтую всего за 36 лет. Трудно не усомниться в правильности эволюционного определения возраста звезд, который обычно исчислялся миллиардами лет. Согласно Библии, возраст Земли около 6 тысяч лет. Поскольку человек совершил грехопадение, все сущее, включая звезды, стало постепенно умирать. Но не стоит бояться того, что Солнце внезапно расширится до предела, взорвется и погубит все живое на Земле. В Библии сказано, что подобное произойдет не раньше, чем придет Господь. А когда появится новое творение, то необходимости в Солнце уже не будет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь, и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Как часто вы позволяете вашему доброму пастырю вести вас к тихим водам? Чтобы ваше сознание и сердце действительно постоянно освежалось. Очень важно, дорогие друзья. Я знаю, что у каждого из нас ведется битва. Битва с нашим, знаете, с монстром, самым большим монстром, который существует, это наш эгоизм, это наше «я», это наша гордыня. Это гордыня, которая в самых разных формах проявляется в нашей жизни. Вы знаете, когда мы предстоим перед Богом, как овечки перед пастырем, это прекрасная возможность побеждать свою гордыню. Это прекрасная возможность осознавать, что мы от Него зависим, что мы всего лишь навсего овечка. Это пишет царь, тот, кто был самым главным в своей земле в то время. Он обращается к людям и говорит: «Господь пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Заметьте, он не говорит о том, что я достаточно хорошо поработал, мы захватили такую большую территорию, и у нас все есть, у меня все есть для того, чтобы питаться хорошо, у меня есть для того, чтобы безопасность обеспечить стране, войска есть хорошие. У меня даже есть священники, пророки, у меня есть хоры, которые поют, которые мне духовную составляющую моей жизни обеспечат. И поэтому мы вот так и живем, вот так вот мы такие развитые и обеспечивающие себя. Давид не так пишет. Находясь на пике своей популярности, своей силы, своего могущества, он говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Пришли ли вы к этому состоянию? Есть ли оно у вас, в вашей жизни, в вашем положении, кем бы вы ни были? Насколько бы вы умные или сверхпроницательные, или сверхталантливые и способные не были? Есть ли у вас вот эта ясная зависимость постоянного смирение перед Богом, постоянного питания и получения от Него этой здоровой пищи, в которой каждый из нас нуждается. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Речь идет вот о чем, что периодически, когда мы движемся в процессе нашей жизни, мы устаем. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно ободрение. Каждому из нас. Мне часто нужно ободрение. Вам часто нужно ободрение. Тогда, когда вы устали. Когда, может быть, вы попали в какие-то обстоятельства и увлеклись этими обстоятельствами и сделали что-то не так. Когда, может быть, вы много несли какой-то груз в своей жизни. Вы устали. Опять-таки, мы чаще всего ищем ободрение у людей. Мы хотим, знаете, поплакаться перед кем-то, чтобы кто-то нас ободрил, чтобы кто-то нас чуть-чуть поддержал. Но те, кто знают доброго пастыря, они знают, что он подкрепляет душу. Какая трагедия, братья и сестры, что так много христиан не пользуются этой огромной привилегией, этой огромной возможностью прибегать к Богу тогда, когда вам трудно. Опять-таки, у каждого из нас разные трудности. Кого-то обидели мальчишки в песочнице, отобрали игрушку. Кто-то работу потерял. Кто-то, может быть, считает себя недооцененным, что его те люди, которые рядом с ним, недооценивают, унижают или каким-то образом относятся не так, как я достоин этого. У каждого из нас своя трагедия. И каждая эта трагедия очень болезненная. Каждая эта трагедия нуждается или требует исцеления. Она требует вот этого обновления, обновления души. Посмотрите, он говорит: «Подкрепляет душу мою». Это как бы свежая струя, это как бы другая мотивация. Это тогда, когда у нас нет сил. Когда у нас нет сил праведно жить, когда у нас нет сил бороться с грехом, когда у нас нет сил побеждать.

0: Когда у нас нет сил делать добро. Вы переживали такое состояние, когда у вас нет сил быть добрыми, улыбаться, заботиться о людях? Это естественное состояние у людей. Так вот, в этом положении, если вы знаете доброго пастыря, бегите к нему. Ищите у него ободрение вашей души. Того, чтобы ваша душа получила подкрепление. Подкрепляет душу мою. Вы знаете, люди сегодня просиживают у телевизоров. Они ищут какое-то ободрение в том, чтобы... Им просто лень. Они просто думают, что если они отключатся, если они заполнят свой досуг чем-то, они чуть-чуть приобретут силы. На самом деле, самый большой источник силы – это когда мы стремимся в общении с Богом. Вот почему? Даже тогда, когда вы сильно устали, идите в церковь. Если церковь открыта, идите в церковь. Идите для того, чтобы получить ободрение души. Для того, чтобы получить силу для жизни, получить силу для победы. В книге «Плач Иеремии» описана очень интересная ситуация, когда Иеремия, потеряв свой город, сидит на руинах вот этого храма, который разрушил, города, от которого остались одни руины. Когда он на протяжении нескольких десятилетий проповедовал и говорил этим людям, что если вы не измените свою жизнь, Бог допустит, что придут эти захватчики, и они разрушат город, и вас уведут в плен. Вот он очень любил этот город, он очень дорожил им. Он сидит и плачет, так и названа книга «Плач Иеремии». Он сидит и плачет, и вот в этом плаче он находит утешение. Он находит ободрение своей душе. Вы знаете, меня эта глава всегда воодушевляет. Это третья глава, книга «Плач Иеремии», с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Я хочу задать вам сейчас вопрос. Научились ли вы этой практике терпеливо ожидать спасения от Господа в ваших проблемах? Не спешите винить кого-то. Смотрите, у Иеремии здесь было очень много кого обвинить. Он мог бы обвинить этих священников, которые не выполняли свою должность или обязанности, находясь на этой должности. Он мог бы обвинять народ. Он мог бы концентрироваться и снова прокручивать это в своем сознании и думать, какие негодяи, какие нехорошие люди, как они плохо поступили, как вот они сделали, до чего довели страну. Но вместо этого... Иеремия обращается к Богу. И он говорит: «Я свое сердце направляю к тому, чтобы уповать на Него». Он говорит: «Я отвечаю сердцу своему». То есть он сознательно обращается сам к себе. «И потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». Он ищет милости у Бога. Даже в тех обстоятельствах, в которых он находился. Посмотрите, он заканчивает здесь этот стих. Он говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Вы знаете, если у вас сложились отношения с Богом, отношения пастыря и овец, что вы являетесь овцами Божьими, вы преданы Ему, вы отдали свою жизнь Ему, вы посвятили себя Ему, вы можете быть в Нем уверены. Это самая большая привилегия, братья и сестры христианина. Я удивляюсь многим-многим людям, которые не хотят принять этой привилегии. Которые все время пытаются жить так, что они как будто они сами пастыри. Как будто они сами выбирают путь. Как будто они сами решают свою судьбу и как им жить дальше. Не гораздо ли проще, дорогие мои, отдать свою судьбу в руки Иисуса Христа? Если это так... Если вы отдали свою судьбу в руки Иисуса Христа, вы можете быть в Нем уверены. В этом безопасность христиан. В этом наше благословение. В этом наша сила, которую мы имеем в Нем. Посмотрите, он говорит, я уверен, он говорит, что он направляет меня на стези правды. ради имени своего. Он говорит, даже не ради меня, не ради того, что я такой хороший, а ради своего имени. Он верен ради своего имени. Его слово неизменно. Почему? Потому что это его личность не позволяет изменить его слово. Он направляет мои стези. Он исправляет меня. Он подсказывает мне. Он останавливает меня. Он обличает меня. Он мою жизнь ставит в такие условия, когда я вынужден, когда через различные инструменты, различные пути он показывает, как мне нужно идти. Если вы знаете Иисуса Христа, если вы знаете Бога как доброго пастыря, вы будете иметь это благословение. Заметьте, человеку гордому это недоступно. Вот почему мы так много сталкиваемся сегодня с проблемой того, что люди не хотят, не могут принять вот этого радикального христианства. Почему? Потому что они не хотят отказаться от своего «я». Они хотят в своих руках держать, они хотят сами выбирать путь. Какая жалость. Люди, которые абсолютно ничего не знают в этом мире, они берут, они отказываются от этого управителя, который знает все. Они отказываются от доброго пастыря, который сверху все видит. Они говорят, я сам буду решать. Причина этого в гордыне. Причина этого в том, что существуют вот такие 2% христиане, как обезжиренное молоко. Причина в том, что люди не хотят отказаться от своей гордыни. Они вроде бы хотят, чтобы Бог был в их жизни, но управлять ею они хотят сами. Поэтому такие люди никогда не будут знать истинного смысла 22-го псалма. Итак, мы говорили о благословении принадлежности, мы говорили о благословении Божьей заботы. И мы сейчас поговорим еще о двух частях этого псалма. Это благословение безопасности и благословение уверенности. Я хотел бы прочитать сначала. Пожалуйста, загляните в ваши Библии, откройте их еще раз. 22-й псалом с самого начала. И потом у нас на экране будет только 4-й и 5-й стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть удовлетворяет меня, он дает, обеспечивает меня всем, он заботится обо мне. «Подкрепляет душу мою». Тогда, когда я устал, когда я ослабел, он подкрепляет меня. «Направляет меня на стези правды». Я уверен в том, что его направление правильное, что он заботится о том, чтобы я правильно шел, шел в правильном направлении. «Ради имени своего». 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Вы знаете, когда мы говорим о успехе, о удовлетворенности, о мире в сердце, мы не можем не говорить о том, что в этой жизни мы реально встречаемся с угрозами. У каждого из нас есть какие-то угрозы. Я уже говорил о том, что кому-то угрожает болезнь, кому-то угрожает предательство людей, которые рядом. Кому-то угрожают враги, которые замыслили зло на работе. Кому-то в прямом смысле угрожают. Пару недель тому назад наш родственник, который несет служение в Новороссийске, проповедовал в церкви. После собрания к нему подходит один человек и попросил побеседовать. Он мусульманин. Вот, и он очень в агрессивной форме выражал то, что мусульманство – самая правильная религия, что Христос – это заблуждение, что Коран – это единственная книга. Вот. К этому времени народ уже разошелся, и как только этот проповедник попытался ему возразить, этот человек не мог терпеть абсолютно, он сразу впился в его шею и стал его душить. Вот. Он, видно, давно не мылся, что у него очень длинные ногти, и он ему до крови вот здесь вот процарапал все горло, он с трудом вырвался из его рук. Это сегодня. Это враги. Врагов очень много, самых разных. Начиная от тех, которые угрожают миссионерам, заканчивая до тех, которые вам сегодня угрожают. И у каждого из нас есть что-то, с чем мы сталкиваемся, что действительно каким-то образом иногда нас беспокоит. Так вот, Давид, описывая состояние овец, которые знают доброго пастыря, он говорит, что эти овцы, они могут проходить самые сложные участки земного пути и иметь покой в сердце. Посмотрите, он говорит: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Долина смертной тени – это такие интересные места, которые там в Палестине, и не только в Палестине, в гористых местах, где очень высокие и крутые горы, и между ними узкая расщелина, узкая долина. Их называли долинами тени смертной. Почему? Потому что там очень быстро темнеет, солнца там мало, то с одной стороны гора дает тень, потом другая гора дает тень. И в этих местах обычно прятались разные хищные звери. Так вот, эта овца, она может быть уверена в своем пастыре, что даже тогда, когда им придется проходить вот таким темным местом, вот такой долиной смертной тени, она спокойно может ее пройти, эту долину. Написано: «Не убоюсь зла». Это реальное зло. И каждому из нас угрожает реальное зло. Посмотрите на наших детей, на молодежь нашу, которая сегодня проходит такой долиной. В школах, в колледжах, все то, с чем сталкиваются сегодня молодые христиане, это ничем иным не назовешь, как этой агрессивной средой, которая враждебна по отношению ко Христу и христианству. И которая делает все для того, чтобы вытравить. Так вот, если человек знает доброго пастыря, он может пройти этой долиной. Долина смертной тени, когда вас постигают какие-то переживания. Вспомните последний раз, когда вас сильно обидели. Вспомните, когда вам было очень тяжело, когда вы считали, что весь мир против вас восстал, что вас несправедливо оклеветали, что против вас воздвигнули то, в чем вы абсолютно не виноваты. Вспомните свое переживание, свое положение, когда вы находились в таком состоянии. Долина тени смертной. Вот такие переживания. Если вы знаете доброго пастыря, то очень важное условие. Если нет, если вы вступили в члены церкви, это еще ни о чем не говорит. Если вы 5 раз покаялись, это опять-таки еще ни о чем не говорит. Если вы занимаетесь каким-то служением, опять ничего не говорит. Знаете ли вы Бога как доброго пастыря? Только тогда вы можете проходить вот такие долины, долины особых трудностей, особых переживаний. Они будут в нашей жизни. У каждого из нас они есть. Не в одном, так в другом. Давид часто попадал в такие ситуации. Вы знаете, иногда эти ситуации были спровоцированы врагами. Саул за ним гонялся. Авессалом. Иногда он сам попадал в такие ситуации. И свои какие-то неправильные решения загоняли его в угол. Загоняли его в состояние, когда он не знал, что делать. И вот из опыта своей жизни он пишет и говорит: «Если Господь мой добрый пастырь, если я знаю его как доброго пастыря, если я доверяюсь ему, то даже тогда, когда я попадаю в долину смертной тени, я могу не бояться зла. Я могу уповать на Него. Я могу жить так, чтобы оставаться спокойным, чтобы побеждать, чтобы твердо идти по этому миру. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Что вас беспокоит сегодня? Какие враги вам угрожают сегодня? Что в вашем сознании, может быть, где-то там даже неосознанно беспокоит вас? Экзамен кому-то сдавать? Кто-то работу ищет и не может долго найти и не уверен в себе? Девушки боятся остаться одной в жизни, и это то же самое каким-то образом беспокоит. Родители боятся, что не смогут воспитать детей правильно. Отцы переживают о том, что они будут делать, когда силы их ослабеют, как они смогут обеспечивать семью. Вас постигла какая-то болезнь, и болезнь вам сегодня угрожает и так далее. Сотни разных врагов, сотни разных обстоятельств, которые нас сегодня беспокоят. Посмотрите, речь не идет о том, что Бог говорит, что будет так, что все вот эти вот враги, они перестанут быть врагами. Нет, здесь написано: «Не убоюсь зла». Это зло и остается злом. Но я приобретаю силу, я приобретаю способность жить так в этом мире, что эти обстоятельства, которые вокруг меня, они меня не беспокоят. Почему не беспокоят? Потому что я знаю того, кто позаботился о них. Я знаю того, кому я доверился, и кому я следую, и кто руководит моей жизнью. И я твердо уверен в том, что следуя за ним, я могу иметь в сердце покоя. Не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною, где бы вы ни были. Есть у вас работа или нет у вас работы. Если вы знаете Бога как доброго пастыря, если Он с вами, это самое большое. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, что вы имеете, и есть ли у вас друзья, и поддерживают ли вас они или не поддерживают, или вы в одиночестве сегодня, или вам сегодня приходится сталкиваться с большой несправедливостью, независимо от этого, у вас всегда будет уголок в сердце, у вас всегда будет вот та точка опоры, на которой вы будете стоять, вы твердо будете уверены в нем, что вы можете не бояться зла. Доверьте сегодня вашу трудность Богу. Вот вашу личную трудность, вот ту, которая вас сейчас сверлит в мозгу, ту, которая ваше сердце сейчас заставляет биться чаще. Доверьте сейчас ее ему и успокойтесь в нем. И найдите вот эту удовлетворенность доброго пастыря, которую дает добрый пастырь. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Заметьте, жезл и посох – это те инструменты, которым пастырь поправляет овцу. Но когда он поправляет, прикосновение этого посоха действует на овцу успокаивающе. Она знает, это рука моего Бога, это рука моего доброго пастыря, это рука того, кто выше всех и кто заботится обо мне, и кто обеспечивает мое движение в правильном направлении. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите дальше, следующие слова. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Очень интересные слова, очень интересные. Чаще всего люди могут оставаться спокойными тогда, когда они расправились с врагами. Пока где-то есть враги, они не могут спокойно есть. У них что-то постоянно беспокоит их сердце, им что-то нужно делать. Им нужно совещаться, им нужно позвонить соседке, позвонить еще кому-нибудь, позаботиться о том, чтобы каким-то образом разделаться, разобраться с этими врагами. Самыми разными. Не так было у Давида. Давид говорит, что ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть независимо от того, сколько людей составили заговор против вас, независимо от того, кто поднялся против вас, кто восстал против, кто с вами не согласен, у кого есть какие-то, знаете, претензии к вам или возражения, если вы действительно знаете доброго пастыря, вы можете иметь вот это состояние наполненности жизни. Он говорит, смотрите, приготовил трапезу, умастил елеем, и чаша моя преисполнена. То есть речь идет о такой насыщенности жизнью. Как важно, дорогие друзья, для каждого из нас научиться жить таким образом, чтобы мы не зависели от того, что вокруг, чтобы мы могли твердо и спокойно идти через те обстоятельства, в которых позволяет нам жить Господь сегодня. Как вы сегодня живете ввиду ваших врагов? Это всегда приводит нас в смущение. Я помню, когда мы еще в Советском Союзе, когда церковь была притесняема, и когда в собрание иногда приходила милиция. Я был начинающим проповедником в те времена. И мне приходилось переживать пару раз такую ситуацию, когда ты проповедуешь, и ты видишь милицейские фуражки в окно, заходят в молитвенный дом для того, чтобы разгонять собрание. Ввиду врагов. Честно вам скажу, сердце в пятки уходило. Это действительно состояние, в котором трудно оставаться спокойным. Но я знаю, что когда наши отношения с Богом растут, я знаю, что здесь вот сидят братья Алексей Иванович, вот Петр Ильич, другие братья, которые прошли тюрьмы, которые испытали это состояние, когда в тюрьме, когда только что возвращается с допроса, когда эти следователи КГБ всемогущие, им там казалось, так казалось, что они абсолютно всемогущие, когда они рвали и метали, а Бог дает мир в сердце. И вот это состояние, от которого эти следователи с ума сходили. Они не могли понять, как это может быть. То, что у них в их сознании представлялось, им казалось, что человек должен уже давно в петлю полезть от того, что они с ним делают. Но люди, которые знают Бога, люди, которые развивают свои взаимоотношения с Богом, они могут оставаться спокойными в самых трудных обстоятельствах. Я уверен, дорогие друзья, ваши сегодняшние обстоятельства не исключение. Там, где вы сегодня находитесь, вы можете найти этот внутренний покой ввиду ваших врагов сегодня. Это не ваша сила, это не ваша способность концентрировать свое сознание на правильных вещах. Это Бог, о котором сказано: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». И последнее. Последнее мы говорим о благословении уверенности. Или здесь сказано о благословении уверенности. Последнем в 6 стихе, перед тем, как мы помолимся. Здесь написано так. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Когда Давид писал этот псалом, это прекрасное выражение его уверенности в Боге. Он говорит, что Бог, которому я принадлежу, Он дает мне это благословение принадлежности, что я часть Его. Этот Бог дает благословение своей заботы. Он обо мне печется. Реально печется там, где я живу. Дальше он говорит о том, что этот Бог дает мне благословение безопасности. Я могу чувствовать себя спокойно в самых сложных обстоятельствах. И последнее. Он говорит, что этот Бог дает мне благословение уверенности. Люди, знающие Бога как доброго пастыря, могут быть уверены в Нем. Заметьте, это не уверенность в себе. Это не уверенность в том, что я самый праведный, самый сильный, и я смогу дойти до Царства Небесного. Нет. Это уверенность в Нем. По-русски здесь сказано: «Так благость и милость да сопровождают меня». Это не совсем точный перевод. Может быть, это в старом русском, может быть, немножко не так звучало. Еврейский перевод более точно отражен в одном из английских, вообще-то почти во всех английских переводах, которые мне пришлось посмотреть. Есть такая New American Standard Version, английская, одна из самых точных, приближенных, очень близко приближенных к оригиналу. В ней сказано так: «Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life». Surely, то есть он говорит, абсолютно уверен. Я абсолютно уверен, что вот эта Божья доброта, goodness, и Божье милосердие, loving kindness, это вообще очень интересное слово в еврейском языке, которое насыщено отражением божественной любви, его милости, его милосердия, его благодати. Вот в этом всем в одном слове сосредоточены вот эти все качества. И написано «will follow me» – «будут следовать за мной во все дни жизни моей». В этом наша уверенность, дорогие друзья. Вот почему мы, верующие люди, те, кто знает Бога сегодня как доброго пастыря, могут иметь покой. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Нашли ли вы этот покой в вашей жизни, в ваших обстоятельствах? Не думайте о том, что я бы имел покой, если бы не они, если бы вот не муж, не жена, не дети, не кто-то еще. Нам постоянно кто-то мешает жить, вы не замечали? Постоянно то сотрудник на работе попался такой, то дети здесь выросли, капризные стали, то соперник или соперница появились и так далее. Постоянно у нас есть вот эти раздражающие наш факторы. Бог говорит: вы можете иметь покой прямо сейчас.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.слово.орг или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 15 глава, и 1 Иоанна, 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Господь хочет, чтобы Его люди во что бы то ни стало держались подальше от нечистоты этого мира. Часто ли мы напоминаем себе о своем высоком и святом предназначении? Подумаем над этим.

Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Так знай же, человек,

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Ты слушаешь библейские истории. В основном в них речь идет о том, как Бог сотворил мир, людей и избрал народ израильский. В этих историях описываются судьбы отдельных людей, народа, стран и, самое главное, как во всем этом люди видели, слышали и переживали общение с Богом. Мы узнали, что от Авраама произошел великий народ, народ Божий, Израиль. Историю этого народа мы проследили от пастушеской палатки Авраама, путешествия Иакова в Египет, избавления из рабства египетского до событий, связанных с царями Израиля и Иудеи. Израильские племена были уведены в ассирийский плен, и никогда они уже не вернулись на родину. До сих пор во многих странах Ближнего Востока и Кавказа живут потомки этих рассеявшихся по всему миру израильтян. Иудейское царство продержалось еще какое-то время, но потом пало под натиском вавилонских войск. Иудеи тоже были уведены в плен, но им Бог обещал, что через 70 лет они смогут вернуться на родину отцов. И вот это время настало. Остаток народа вернулся в свою страну. Везде царили разруха и беспорядок.

0: Главной целью иудеев на родине стало восстановление храма Господнего. Поэтому народ отдавал на строительство все, что имел. Строили храм всеобщими усилиями и не забывали прославлять Бога. Новый храм, Библия, книга Ездры с 4 по 6 главы. Все думали, что новый храм скоро будет построен. Но люди забыли о самарянах. Самаряне предложили иудеям свою помощь. «Мы будем строить храм вместе с вами, ибо мы поклоняемся тому же Богу, что и вы», — сказали они Зарававелю. Но Зарававель отказал им, поскольку знал, что они говорят неправду. Господь покарал народ иудеи изгнанием в Вавилон за то, что евреи объединились с теми, кто поклонялся ложным богам и нарушал заповеди Божьи. Иудеи не собирались повторить эту ошибку. Разгневанные его отказом, самаряне решили сделать все возможное, чтобы помешать продолжению строительства. Они пытались запугать и смутить иудеев. Они подкупали персидских чиновников, чтобы те препятствовали возведению храма, и даже написали царю письмо, в котором ложно обвиняли иудеев в измене. На 16 лет работы в храме полностью прекратились. Но Господь послал двух пророков, чтобы они ободрили иудеев и велели им продолжать строить дом Божий. Пророк Захария напомнил им, что Господь любит их и поможет устоять против врагов. Они лишь должны быть послушны Господу и не причинять никакого ущерба или обиды своему ближнему, и тогда на них будет благословение Господне. Пророк Агей говорил людям, что прежде всего надо думать о Боге, и гораздо важнее возвести Божий храм, чем обустроить свои собственные дома. Слово Божье достигало сердец Зарававеля и Иисуса, и благодаря двум пророкам работы возобновились. Через 70 лет после разрушения прекрасного храма царя Соломона было закончено строительство нового храма. Пусть этот храм был не так богат и красив, как первый, но весь народ от души радовался и ликовал в день его освящения. Священники и левиты тут же приступили к своему служению. И когда подошло время Пасхи, весь народ собрался в храме, чтобы совершить ее в доме Господнем. И те жители окрестных земель, которые искренне поклонялись Господу, тоже участвовали в этом празднике. Израильтяне сделали правильный выбор, потому что не нужно сообщаться с плохими сообществами, такими как самаряне, так как они могут очень плохо на нас повлиять. И даже если нас ожидают трудности, Бог будет нам помогать, если мы проявим Ему послушание. Какой урок мы извлекли из этой истории? Мы вспомнили слова апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Но нам пора прощаться. До свидания. Встретимся снова за чтением библейских историй.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 98. Книга притчи, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». В воде достаточно найти небольшую щелочку в дамбе, чтобы разрушить ее. Сначала ручеек, пробивающийся между камней или через плотно утрамбованный слой земли, кажется безобидным. Но вот под напором воды вдруг рушится стена, которая казалась такой надежной, и хлынувшая в промоину вода все смывает на своем пути. Так и ссора между людьми возникает из-за каких-нибудь пустяков, обидных слов или поступков. Сначала это не кажется серьезным, словно малый ручеек в плотной стене дамбы. Но если вовремя не остановиться, ссора обретет силу мощного потока, все разрушающего на своем пути. Два карандаша. Уроки все были сделаны, а до школы оставалось еще часа два. И поэтому перед Вовкой и его сестрой встал вопрос, чем заняться в это время. Решили порисовать. Никто из них так и не вспомнил потом, что они не смогли поделить. Но факт остается фактом. Они серьезно поссорились. Сестра успела забрать все карандаши, а в руках у Вовки осталось только два карандаша, желтый и синий. Ну какую картину можно нарисовать всего двумя карандашами? Вовка решил не сдаваться. Его характер и чувство собственного достоинства не позволяли ему сложить руки и смириться с ролью обиженного человека. Он взял чистый лист бумаги и нарисовал на нем много звезд. Потом он нарисовал ракету, мчащуюся к этим звездам. Небо закрасил синим карандашом, а ракета получилась зеленой, потому что Вовка закрасила сначала желтым, а потом синим цветом. Картина Вовке и самому понравилась. А его сестра, изредка поглядывавшая, чем же занимается Вовка, уже давно отложила свои карандаши и смотрела на то, как рождается его шедевр. Потом она протянула ему остальные карандаши. «На, рисуй!» Так и закончилась их ссора. В школу они пошли уже и не помня о ней. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла», написал мудрый царь Соломон в своих притчах. Но, наверное, каждый человек знает, что причин для ссор можно найти, ох, как много. И все-таки, если хорошенько подумать, то почти все причины бывают очень несерьезными. Совсем не такими, чтобы люди рассорились на всю оставшуюся жизнь. Мудрый человек всегда старается не допустить возникновения ссоры. Ведь она может и в самом деле друзей сделать врагами. А человек неразумный... Вот что еще написал в притчах царь Соломон. «Уста глупого идут в ссору». 18 глава, 6 стих. Это значит, что глупый человек ищет ссоры сам, не стесняясь в словах и делах. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притчи, 20 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это же я, кабанчик! Ух, заждались, небось, то-то! А нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Как вы помните, Кузя познакомился с одной настойчивой страничкой из Библии. И она позвала его в путешествие! Чего только не приключилось в пути с Кузей! Он и в подземелье у страшного бизона побывал, чуть не стал править страной лгунишек и в сомнительный лес забрел. О, да что я тут рассказываю-то? Приглашаю вас узнать о новых приключениях Кузи. Приходите на лесную поляну у скалистого озера. Мой театр постарался. Ну, театр кабанчика, значит. Торопитесь, спектакль вот-вот начнется.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Путешествие в страну главных вопросов.
2: Итак, наш Кузя продолжил путь. Он сытно перекусил и теперь бодр и весел. Шагает себе по тропинке, мурлыча под нос какую-то песенку. Как вдруг на очередном повороте лесной тропы он увидел идущего ему навстречу путника. Путник, одетый в старый, поношенный и давно нечищенный дорожный костюм, прошел мимо мальчика, даже не взглянув на него. Кузя растерялся.
3: «Дяденька! Дяденька! Постойте, дяденька! Вы откуда и куда идете?» «Ничего не слышит. Даже головы в мою сторону не повернул, не поприветствовал. Хотя на узкой тропинке в такой глуши повстречались. Дяденька, вам случайно никакая загадочная страна на пути не встречалась? Там еще ответы на все вопросы найти можно».
2: Путник остановился.
3: «Здравствуйте, я Кузя».
4: «Мальчик, как там тебя? Кузя? Что за небылицы ты рассказываешь? Разве я похож на человека, который нашел ответы на свои вопросы? Только стоптанные башмаки да гору разочарований. А ведь было время, я был похож на тебя. Да-да, и как ты верил во всякий романтический бред. Но пришло прозрение. Если сейчас мне кто-нибудь скажет, что ответы на мои вопросы прячутся там или там, то я рассмеюсь ему в лицо. Мне кажется, что теперь я сомневаюсь даже в восходе солнца».
3: «Так вы уверены, что там впереди никакой страны нет? А страничка Библии говорила мне обратное. А что же там есть впереди? Что ждет меня впереди?»
4: «И в тысячах страницах ценного снаперсток, поверь мне, дружок. А уж тем более в одной твоей страничке. Что она может знать, глупая? Тебе интересно, что тебя ждет впереди? Да груда серых камней. Ну, как тебе перспектива, Кузя? Широкая?»
3: «Нет, погодите. Страничка Библии совсем не глупая. Она мудрая. И написал ее через людей сам Бог. Как можно сомневаться в ее правдивости? Хотя...»
4: «Мальчик, возвращайся-ка ты домой, к маме, пока не поздно. А то, смотри, превратишься в такого же, как я, дряхлого душой старика. Ну что, поворачивай, пошли со мной. Вместе и дорога короче покажется».
3: «Страничка, ну что ты молчишь? Я совсем запутался».
5: «Апчи! Сколько здесь запахов! Не то, что в детской библиотеке! Кажется, аллергия начинается. Не сомневайся, Кузя. Доверься мне, не позволяй сомнениям подрезать крылья своей надежде. Идем вперед,
4: Ну, как я понял, нам не по пути. И надежда тебя не покинула. Что ж, я даже рад за тебя. А мое время возвращаться во свояси. Надеюсь, ты не надорвешься, таская тяжелые камни. Прощай.
3: До свидания. О чем это он говорил, Страничка? Какие такие тяжелые камни он таскал?
5: Ты скоро сам все увидишь, Кузя. Идем.
2: И Кузя вновь зашагал по тропинке, которая убегала в лес. Лес сменился лугом. Равнинная местность стала холмистой. Кузя теперь жмурил глаза от яркого солнца и медленно поднимался на высокий холм. Он еще не успел как следует отдышаться, когда очутился на самой вершине.
3: «Эгегей!»
2: — кричал мальчик, подняв руки к небесам. «Эгегей!» — вторило ему эхо.
3: «Страничка, а что там внизу? Строительство какое-то, что ли?»
5: «Отдышись, Кузя, и мы спустимся вниз. Там идет строительство города».
2: Кузя в припрыжку помчался вниз. Он спешил, хотел все побыстрее увидеть. Подойдя совсем близко к строительству, Кузя остановился и стал наблюдать. Строились дома, мостились дороги, возводились линии электропередач, прокладывался водопровод. У Кузи даже перехватило дух от этой строительной суматохи. Так слаженно все вертелось и крутилось. Сначала Кузя наслаждался общей панорамой стройки. Потом стал замечать отдельных рабочих и технику. Стал замечать лица и детали. Вот прошел рабочий. Он выглядел грустным и расстроенным. А вот идет весельчак с кисточкой. Кузя подметил, что людей, которые трудились, можно разделить на две группы. Одни смотрелись грустными и подавленными, а другие казались радостными и оживленными. Интересно, что рабочие на строительстве даже делились на группы по настроению. Грустные разговаривали и прохаживались только с грустными, а радостные находились только в окружении себе подобных. Кузя набрался храбрости и подошел к одному рабочему. У этого рабочего лицо было грустным.
3: Простите, что отвлекаю вас от работы. Меня Кузей зовут. Расскажите, пожалуйста, а когда будет закончено строительство этого города?
4: А что, кому-то уже не терпится поселиться в нем? А, мы тут надрываемся, камни тяжелые таскаем. А кто-то на всем готовеньком. Брысь! Никогда этот город не будет построен. Слышишь? Никогда.
3: Значит, вот какие тяжелые камни таскал тот человек. Да, станешь тут дряхлым стариком. Неужели никогда этот город не будет построен?
2: Кузя даже отпрыгнул в сторону. Ему было обидно и неприятно. Слова грустного рабочего напомнили ему разговор с недавно встреченным им путником. Тут Кузя заметил, что один из радостных рабочих направляется к нему.
4: «Эй, мальчик, вижу, что тебе досталось. Не очень-то радушно тебя у нас встретили. Да ты не обижайся на него. Просто он болен, серьезно болен. Он потерял надежду».
2: И радостный рабочий кивнул в сторону грустного.
4: «Хочешь, я проведу тебя по улицам нашего чудесного города? Еще совсем немного, и он будет построен. Знаешь, как он будет называться? Надежда. Правда прекрасно?»
2: Кузя и радостный рабочий обошли еще недостроенный город Надежду. С какой любовью рабочий рассказывал мальчику о будущих и уже свершенных вехах строительства. Он не упустил ничего. Казалось, что нет мелочей в таком важном и нужном деле. Дома будут строиться во столько-то этажей. Черепица на крыше будет такого и такого цвета. На центральной площади будет сооружен фонтан. Цветочные клумбы будут разбиты у каждой двери. Кузя размечтался. Он уже все представил. Иногда ему даже казалось, что все, о чем говорил радостный рабочий, он уже видит вокруг. И на сердце у Кузи сделалось радостно и приятно. Они попрощались. Кузя помахал вслед уходящему радостному рабочему и вернулся на тропинку.
4: Ну что, Кузя, теперь ты знаешь, что значит таскать тяжелые камни?
3: Да, Страничка, знаю. И не хочу потерять надежду. Так нам вперед?
2: И мальчик Кузя весело зашагал вперед по тропинке навстречу новым приключениям.
4: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи еще впереди. Пока мы оставим Кузю и страничку Библии, продолжение вы сможете услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
6: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
4: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите Радуга».
0: Белочка, слушай, а когда ты в последний раз тяжести таскала?

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

Отец идет с нами в жизни рядом, охраняет наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов нам на помощь прийти.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Как часто мы благодарим своих отцов за то, что они нам дали? Когда последний раз мы звонили папе просто, чтобы узнать, как у него дела? Почему-то считается, что отцам не так важно наше проявление любви. Но это не так. Отцы также ждут добрых слов от своих детей, благодарности, рассказ об успехах внуков. Очень часто отношения между отцами и детьми заканчиваются в тот момент, когда дети уходят из дома, создавая собственную семью. Как вернуть эти отношения или как их построить, если их еще не было? Как быть отцом, примером для подражания? Сегодня пастор Петр попробует, открыв Библию, найти ответы на эти и другие вопросы. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об отцах. Вы замечали, что в современном обществе отцы все чаще и чаще подвергаются чрезмерной критике? Иногда, конечно же, критика вполне справедлива. Некоторые отцы мало времени проводят с детьми, а кто-то недостаточно обеспечивает свою семью. А других обвиняют в том, что они не так сильны, как хотелось бы. А список можно продолжать бесконечно. Но Бог поручил отцам выполнять крайне важную роль в жизни их семей. Господь Иисус Христос, уча народ, рассказал притчу, в которой повествуется о семье, в которой отец мудро и с постоянством воспитывал своих детей. И сегодня мы называем младшего сына из этой семьи как блудного сына. Это был совершенно неблагодарный сын, который сбежал от своего отца. И закончил он как свинопас. Неблагодарный сын. Голодный, разочарованный, без единой монеты в кармане. Но это не окончательная сцена, потому что в итоге он вернулся к своему отцу, который учил его различать зло и добро. И отец сразу же принял его. Давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Луки. Это 15 глава с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава. Христос сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился над ним. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. А сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец его,

0: сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Аминь. Один мой друг рассказал мне о прекрасной традиции в их семье. Они используют особую красную тарелку, чтобы выделить кого-то из членов семьи. На этой тарелке написано: «Сегодня ты особенный». Ее достают по особым поводам. И всем членам семьи очень приятно, когда она достается кому-то из них. Например, если у кого-то день рождения, то праздничное блюдо будет подано именно на этой тарелке. И даже в ресторане они просят принести блюдо именно на ней. Потому что это прекрасная семейная традиция не должна быть нарушена. В день матери, конечно же, мама ест из особенной тарелки. И если человека выделили, наградили, то он получает привилегию чувствовать себя особенным. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы тоже ощутили на себе эту традицию. То, что я буду говорить для отцов, я буду говорить с отцами, я подаю вам на особой красной тарелке с надписью «Сегодня ты особенный». И это говорю не я. Дорогие отцы, это говорит вам Бог. И я хочу, чтобы вы почувствовали себя особенными. Очень хочется вас поддержать. Отцы, вы замечали, что когда мы празднуем День Матери, то со всех сторон слышно много слов поддержки и похвалы, и никто не может сказать плохого слова о матерях. А вот День Отца, мало кто вообще знает, когда его отмечают, и вы не услышите много слов похвалы и поддержки. Есть книга под названием «Почему отцы прячут свои чувства?». И вот автор называет себя мужем одной жены, отцом четверых детей, и вот что он пишет. «Моя речь была закончена, публика щедро наградила меня аплодисментами, а в машине мой 14-летний сын повернулся ко мне и сказал: „Я действительно восхищаюсь тобой, папа, ты сказал такую прекрасную речь. Ты всегда знаешь, что сказать на публике. Кажется, что ты всегда знаешь, что нужно делать“». Я улыбнулся, а может, даже немного покраснел. Но в тот момент я совершенно не знал, что сказать в ответ. Спустя немного времени я поблагодарил его и уверил, что придет время, когда он тоже будет чувствовать себя уверенно, выступая на публике. Но на самом деле я хотел сказать своему сыну, что его отец — это не всегда то, кем он кажется на публике, и что фасад не всегда соответствует содержанию. Материнство и отцовство отличаются друг от друга. Материнство более честно, близко к поверхности. Матерям не нужно скрывать свои чувства, им не нужно притворяться. Когда в коридоре вдруг слышны какие-то звуки посреди ночи, матерям разрешено натянуть на голову одеяло в надежде, что все уйдут. А вот отец должен надеть тапочки и храбро промаршировать в коридор, чтобы победить всех неприятелей. Если знаки на дороге становятся странными, а местность кажется совершенно незнакомой, то для матерей в норме вещей остановиться на обочине и спросить первого прохожего о направлении. А вот отец должен точно знать, куда ехать, даже если он поймет, что он был неправ, проехав километров 200. Все это смешно, не так ли? Матерям всегда можно остановиться и спросить, а отцы всегда должны прекрасно знать все дороги и направления. И даже если приедет совершенно не туда, то обязательно скажет, что он планировал заехать в этот чудесный лес. И если вдруг в доме отключается электричество, то матери спокойно зажигают свечи и ждут прихода электрика. Отцы же открывают электрощиток, начинают что-то ковырять, включать, выключать, даже если понятия не имеют, чем рубильник отличается от насоса. Матери могут спокойно признаться агенту по недвижимости, что они совершенно не разбираются, что такое фиксированная процентная ставка и разовые платежи в погашении кредитного долга по ипотеке. А отцы обязательно должны, по крайней мере, кивать головой, делая вид, что они в этом профессионалы. Матерям разрешено ковырять крышку ножами, вилками и по-всякому ее бить, пока та не откроется. А отцы же должны голыми руками открутить даже очень тугую крышку и при этом ни в коем случае не покраснеть. Матери, потерявшие работу, несчастные. А вот отцы, потерявшие работу, неудачники. И что мне хотелось на самом деле сказать сыну, так это то, что единственная причина, почему он, как и многие другие отцы, не признает свою слабость. Потому что он боится, что кто-то может подумать, что он не настоящий мужчина. А что еще более важное, в тот вечер в машине я должен был сказать моему 14-летнему сыну, что однажды, когда он станет отцом, он тоже будет полон страхов, сомнений и боли, и это нормально. Но мой отец никогда не говорил мне такого, и я никогда не скажу об этом своему сыну. Но это цитата из книги. Дорогие отцы, нет ничего ужасного в том, чтобы что-то не уметь или чего-то не знать. У меня дома стоит несколько банок, которые я так и не смог открыть. Я признаюсь честно, открывая капот машины, испытываю некоторый страх, потому что единственное, что я могу сказать, так, интересно, что у нас тут? Но я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые присутствовали на родах без анестезии. И я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые до конца досидели и не уснули на концерте в музыкальной школе в первый год обучения своего ребенка. И перед всеми отцами, которые доверили своему ребенку, только что получившему водительские права, ключи от машины, и при этом не сели рядом, контролируя весь процесс, а побежали в спальню, упали на колени и молили Бога, чтобы чадо вернулось домой в безопасности. Я уважаю вас. Сегодня мы говорим об отцах. Не нужно ждать дня отца или мужского праздника, чтобы позвонить своему отцу и сказать «Спасибо тебе за все, папа». Если ваш отец уже в вечности, то поднимите глаза в небо и скажите «Дорогой небесный отец, спасибо тебе. Спасибо за того человека, который пусть и не был совершенным, но вложил так много в мою жизнь, который помог мне стать лучше». В Библии, в книге притчей, есть текст, который очень беспокоит меня. Я вообще хочу уделить особое внимание книге притчей сегодня. И с глубоким вздохом я открываю 30 главу, 11 стих. Я хочу преподнести вам что-то на особенной красной тарелке, но должен признать, что мы живем в такое время, когда люди не хотят служить друг другу, а готовы предложить только критику и обвинение. Это так. Отцов часто обвиняют в неудачах детей, неважно, маленькие они или уже выросли. И вот 30 глава книги притч, 11 стих, начинается словами «Есть род». Ну, на самом деле, вы заметите, что 4 стиха начинаются такими словами «Есть род». Хотя это слово можно заменить «Есть поколение». Есть такой круг людей, есть такой класс. Ну, давайте сначала прочитаем синодальный перевод. Книга притчи, 30 глава, с 11 стиха. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». А теперь я прочитаю этот текст в переводе Российского библейского общества. «Бывает, что проклинают отцов, и матерей не благословляют. Бывает, что мнят себя чистыми, но не омылись от собственных нечистот. Бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, и челюсти, как ножи мясника, чтобы пожирать между людьми бедных и обездоленных со свету жевать». Это необыкновенная еврейская поэзия. Зубы, мечи. Знаете, они говорят слова, которые режут на куски. Они извергают горечь и возмущение. Они ненавидят отцов и пренебрегают матерями. Есть такое поколение, есть род. И именно к такому поколению относимся и мы с вами. Современные позиции общества призывают нас обвинять родителей чуть ли не во всем и в открытую винить их во всех неудачах. А так хотелось бы встречать побольше тех людей, кто говорит своим родителям: «Спасибо вам, дорогие мама и папа, просто спасибо». Несмотря на все неудачи, падения, недостатки, которые у вас были, я вам благодарен за то, чему вы меня научили. К счастью, такие люди встречаются, но их не так много, чем тех, которые обвиняют своих родителей. Бывают ситуации, когда отношения с родителями далеки от идеальных. Один человек рассказал мне, что когда он хоронил отца, то хоронил совершенно постороннего человека. Они не были близки, не умели строить отношения друг с другом при жизни. Но он прекрасно понимал, что все равно не может проклинать своего отца. Хотя бы за то, что он научился, каким отцом не нужно быть. И он не мог ни в чем обвинить его. Он осознавал, что в его проблемах виноват он сам. Ведь наши неудачи – это результаты наших поступков. А говоря, что все это из-за неправильного отношения к нам, родителей, мы не решим проблем. Дорогие отцы, сегодня я хочу напомнить вам, как велика ценность вашей роли. Это и воспитание малышей, это и пример, который вы показываете своим детям, подросткам, которые порой смотрят на вас с недоверием или даже пренебрежением. А может быть, ваши дети уже выросли, и они могут припомнить вам немало ситуаций, о которых вы предпочли бы забыть. Но, несмотря ни на что, Бог призывает вас быть отцом, таким отцом, каким Он хочет вас видеть. Сократ прожил на земле 70 лет. За это время он сказал много мудрых речей. Одну из его фраз, затрагивающую тему детей, я хочу процитировать. Вот что он сказал. «Если бы я мог зайти на самое высочайшее место в Афинах, я бы возвысил голос и заявил: «Сограждане мои, почему вы переворачиваете и скребете каждый камень, чтобы копить богатство? И так мало заботитесь о своих детях, которые в один прекрасный день унаследуют все это богатство». И это действительно так. Зарабатывать на жизнь важно, а жить еще важнее. Возможно, вы обеспокоены тем, как бы добиться повышения зарплаты. И достойная жизнь, достатки непременно то, чего вы заслуживаете. Но поверьте мне, ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Я не помню всех поступков моего отца, но я прекрасно помню тот пример, который он оставил. И в книге «Притчи» отцы упоминаются по крайней мере 26 раз. И ни разу не говорится о них с отрицательной точки зрения. Исключительно только хорошее. Интересно, не так ли? Вы же знаете, кто написал книгу «Притчи». А кто был его отец? Соломон, рожденный от Давида, женщиной, которую на самом деле он не имел права называть женой. Но Бог каким-то удивительным образом исправил все неправильное, поставил этого человека на ноги, дал ему такой дар мудрости, которым не обладал никто другой, ни до него, ни после него. В 17 главе книги «Притчи» в 6 стихе написаны прекрасные слова, и хочу, чтобы вы тоже обратили на них внимание, потому что некоторые тексты мы просматриваем, но не обдумываем. Притчи 17.6. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». В новом переводе книга «Притчи» 17 глава 6 стих. Венец старцам – дети детей, то есть внуки, а слава сынов – их отцы. И это прекрасное слово. слава. Отцы, есть что-то особенное, какой-то очень значимый отпечаток, который именно мы оставляем на наших детях. Я не могу объяснить, почему, но именно от отцов переходит слава к их детям. Мы здесь видим какую-то особенную связь, которой нет между детьми и матерью. Как ценно иметь последовательность в детские годы. Как важно иметь гибкость в отношениях со своими детьми в зрелости. И как ценно иметь надежность и честность в поздние годы. Потому что через все это дети учатся. И именно это для них становится славой. И тогда ребенок сможет сказать: «Он тот, кто научил меня, кто стал для меня примером для подражания, прошел со мной все трудности». Дети не ожидают, что вы будете идеалом или совершенным человеком. Они бы даже не смогли жить с вами совершенным, потому что сами дети не идеальны, и они это понимают. Даже если вы чувствуете себя побитым или брошенным, сфокусируйтесь на том, за что вы можете поблагодарить, пусть даже на нескольких вещах, но обратите свое самое пристальное внимание именно на них. Это то, что делает Соломон. Он не говорит ни слова о слабостях отца. Он и не упоминает того, что его отец Давид не уделял достаточно внимания воспитанию своих сыновей. Он потворствовал Авессалому. Его отец не усмотрел за сыном, который изнасиловал сестру. Как беспечен был отец Давид! Но когда сын Соломон, ставший взрослым, пишет книгу притчей, он возвеличивает роль отца. И если вы постараетесь найти в современных СМИ источники, возвеличивающие роль отца, то, скорее всего, напрасно потратите время. Отцов высмеивают в рекламе, о них строят предвзятое мнение публики, отцов представляют тряпками, отец больше не лидер и уж точно не венец и не слава семьи. А люди, к сожалению, очень часто строят свое мнение, основываясь на масс-медиа. Сегодня я хочу отдать свой голос в пользу отцовства. И хотел бы затронуть две области. Первая – это роль, выполняемая отцом. И вторая – отношения, которые развиваются отцами. Ну, первое, о чем я хочу сказать, это роль отца как добытчика. И в книге притчи, 19 главе, в 14 стихе написано, что дом и хозяйство – наследие от отца. И в русском переводе сказано «наследство от родителей». То есть найти дом, в котором могла бы жить семья, где бы они могли укрыться от дождя, найти тепло – это ответственность отца. И, наверное, именно так и было в вашем случае. Отец заботился о жилье, он зарабатывал деньги, необходимые для того, чтобы выжить. Наследство, которое вы получили или получите, чаще всего заработано именно отцом. Ну, давайте посмотрим на текст, записанный в 13 главе книги притч, 22 стих. Притчи 13:22. «Добрый оставляет наследство и внукам». Очень любопытно. Вполне ожидаемо было бы прочитать, что мужчина должен позаботиться о наследстве для детей. Но здесь говорится даже о большем, о внуках. То есть добрый человек, хороший мужчина думает о последующих поколениях, о своих детях, внуках и даже правнуках. И это роль отца как добытчика. Поэтому используйте сегодняшний день как возможность поблагодарить своих отцов за тот нелегкий труд, который они совершали, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Поблагодарить Бога и своего отца, если он жив, за то, что он проделал так много, чтобы на вашем столе всегда была пища. Поблагодарите отца за сотни решений, которые он принял, пусть не всегда и самых приятных для него, но необходимых, чтобы семья имела все в достатке. Один наставник, старец, рассказал мне о случае, когда он впервые увидел слезы своего отца. Это было во время Отечественной войны. Он был подростком в то время, а его отец значил для него не так уж много. Но в тот день он знал, что его отец пересек границу, чтобы найти продукты, накормить свою семью. Это было самое тяжелое решение, которое подставляло его перед друзьями и коллегами. И он пришел домой и заплакал, когда говорил, что сделал это для нас, потому что любил нас больше, чем работу, и мы для него дороже репутации. Он потерял свою популярность среди окружающих, потому что не бросил свою семью. И над ним смеялись, всячески оскорбляли. Те, которые решили никогда не пересекать кордон пикетов, возненавидели его. Поэтому не важно, что вы думаете о пикетирующих, о профсоюзах или о коллегах, важно, что вы думаете о своей семье. Отцы, когда вы вынуждены столкнуться со сложными ситуациями, заставляющими сделать выбор, ваш голос всегда должен быть в пользу семьи. Умейте твердо постоять за свою семью. Семья, вот что должно значить для вас на самом деле очень много. Поэтому будьте готовы, если необходимо, пожертвовать собой. Следующая роль отца, о которой я хотел бы сказать, он человек, устанавливающий границы. Откроем 22 главу книги Притчи, 28 стих. И здесь сказано: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Не сдвигай старинные межи, которую отцы установили». И я понимаю, что этот стих имеет большой национальный окрас. Необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Но я хочу, чтобы вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. Возможно, ваш отец тоже устанавливал определенные барьеры, определенные правила в семье. То есть он так и говорил: наша семья будет строиться именно на этих принципах. Дорогие друзья, каждому из нас нужно обратиться к Божьему Слову, чтобы понимать, что Бог желает для нас, для нашей семьи, чтобы нам быть волей Божией. Поэтому пусть Господь нам дарует мудрости, терпения и смелости, чтобы не только слушать Божие Слово, но и исполнять его. Да благословит Господь и мужей, и жен, матерей и отцов, любить Бога и друг друга. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили об отцах, о том, что они могут быть слабыми или уязвимыми. Им не нужно этого бояться. Не пытайтесь заслужить любовь и уважение своих детей каким-то сверхъестественными поступками. Ведь ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Станьте для них самым близким человеком, тем, к кому они могут подбежать, когда страшно, кому придут за советом, если не знают, как поступить, кому позвонят, когда одиноко. Станьте тем, кто всегда поддержит, утешит, кто всегда будет любить. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Два искушения, с которыми сталкивается отец». «Как запомнить истину?» «Школа выживания для тех, кто учится». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Мы говорим, что любим друг друга любовью братскую, любовью сердечную, что мы можем отдать за своих друзей и близких все, что они пожелают. Но воспринимаем ли мы достаточно серьезно слова Иоанна? В первом послании, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Или, может быть, есть у нас такие братья, которых мы просто не можем переносить. Возможно, мы презираем тех, кто не во всем с нами соглашается. Любим ли мы всех людей сразу и на расстоянии, или только конкретных людей вблизи? Если верующие должны узнавать по его любви, узнают ли люди, глядя на нас, что мы Христовы? Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 3 главе, 8 стихе. Там сказано: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Счастьем и радостью наполняется время уборки урожая. Это время веселых песен и полных житниц. Но за шумом колосьев в поле мы слышим торжественное и глубокое поучение: «Хочешь жить, надо умереть». Не надо обращать внимание на собственные удобства и благосостояние. Ты должен быть распят вместе с греховными желаниями и пагубными привычками, даже с теми привычками, что кажутся тебе невинными и позволительными. Если хочешь спасать других, то не сможешь спасти себя. Если желаешь принести много плодов, то должен быть похоронен во мраке и одиночестве. Сердце содрогается от ужаса, когда я слышу подобные призывы. Но когда об этом просит Иисус, я чувствую, какая это великая честь для меня — стать другом Спасителя, соучастником Его страданий. Я осознаю, что эти страдания сделают из меня сосуд, нужный Богу и угодный для использования в Его работе. Ведь Голгофа, место страданий Христа, расцвела пышным цветом и дала обилие плодов, тоже произведут и мои страдания. Благодать рождается из боли, жизнь из смерти. Таков закон Царства Божия. Разве превращение бутона в цветок называется умиранием? Не я ли в воинстве Христа хочу всю жизнь служить? Не захочу ли я скорбь креста с ним радостно делить? Вот капли крови на пути, но росли мне желать, а вот хотят через ров идти, мне ль страхи отставать? Труда ли нет передо мной, не слышу ли зов к борьбе, или мир красивой суетой сманит меня к себе? Нет, нет, кто хочет победить, тот должен в бой вступить. Я в бой иду, Христос со мной, я слабый, с Ним герой.

0: адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 13. Плоды покаяния. После покаяния Николай стал смотреть на свою жизнь по-другому, и его жизнь наполнялась иным смыслом. У него появилась цель в жизни. Расскажу о нескольких конкретных случаях. Когда Николай стал посещать собрания, ему нравилось все, кроме одного. В собраниях было много немцев, которых он страшно не любил, больше того, он их ненавидел. Ведь это они, немцы, убили любимого старшего брата Василия и родного отца. Они вынудили его страдать и жить в голоде. Они нарушили мирную жизнь людей. Они виноваты, что он остался полусиротою. Они довели маму до болезни и одиночества. Для подростка все немцы были в одном ряду. Немцы – это фашисты. Немцы – это убийцы. В годы войны всех немцев, живших на Украине и в Поволжье, выселяли в Сибирь и в Среднюю Азию. Немцы появились в школах, на заводах и в церквах, так как в большинстве они были людьми верующими. В местной общине их была добрая половина. Немцы смущали Николая, он их сторонился, боялся их. Но Дух Божий все же влек его на собрание, и он с готовностью их посещал, но после собрания старался не здороваться с немцами за руку. И удивительно, как Бог перерождает человека. В этот памятный вечер, когда он покаялся, первой поздравила Николая девушка Таня Маценко. Затем из братьев первым подошел немец Рогальский Александр, который крепко обнял его и поцеловал. Николай не успел опомниться, как подошел другой немец, Гавриил Кун, и стал его как сына обнимать и целовать. Николай смотрел на них и удивлялся самому себе, ведь это немцы, а у него в сердце нет ненависти, и подумал, я, наверное, заболел. А в следующее воскресенье Николай сам с удовольствием протягивал руку немцам, как и русским, проникаясь к ним какой-то непонятной для него любовью. Потом он понял, что Дух Святой творит чудеса. Он, поселяясь в человеке, превращает жгучую ненависть в горячую любовь. А братья-немцы вообще не виноваты в смерти отца и брата Николая. И он полюбил немцев по-настоящему, Божией любовью. С тех пор у Николая появились друзья из немцев, и их было намного больше, чем русских. Еще и сегодня среди немцев у него не меньше надежных друзей, нежели среди русских. И сколько он помнит, после того никогда у него не возникал вопрос неприязни к немцам или другим нациям. Наоборот, свое долголетнее пресвитерское служение Николай нес в русско-немецком братстве, и помощники у него были в большинстве своем из немцев. Они жили и работали дружно, и никогда не возникало проблем на этой почве. Больше того, однажды стало известно, что на железнодорожную станцию с Волги привезли немцев и выгнали.

0: Грузив их на платформе, оставили там. Вместе с другими и мама с Николаем отправились на станцию и взяли одну немецкую семью к себе домой. Это была мать с тремя детьми. Долго жили вместе, в тесноте, да не в обиде. Среди христиан националистов не бывает, не должно быть. Господь любит всех людей, и никто не имеет права возвышаться над другими. Ведь Бог – Творец всех людей, и никто не виноват, что Он не такой, как ты. Христианство – это единое братство из всех народов, наций и языков, одно братство, одна семья. Это ли не божественное чудо? Слава тебе, Господи, и за это чудо! Ибо никакая партия, никакая другая организация и сила не смогла, да и не сможет объединить людей разных наций и языков в одну единую, дружную семью. И только христианство, объединенное Духом Христовым, живет и будет жить одной семьей. Слава тебе, Господи, за всех моих братьев и сестер из разных наций и народов. Я счастлив быть членом такой семьи, говорит сегодня Николай. Он на деле узнал силу и прелесть Христового обетования. Однажды в Москву с Николаем поехала и его жена Катя. В Москву приехал и президент Всемирного союза баптистов брат Толберт. Он был негр, его лицо было черным-черным и блестело, как начищенное голенище сапога. После его выступления на пленуме в СЕХБ все братья подходили к нему с приветствиями. Подошел и Николай, крепко обнял брата Толберта и поцеловал его, о чем потом рассказал своей жене. Катюша очень удивилась и даже переспросила, неужели и правда он целовал его, ведь он такой черный. Да, но это мой брат, брат из далекой Африки, как же не целовать его? На обед в столовой СЕХБ собрались братья, туда же пришла жена Николая и жена Толберта, которая выступала и рассказывала о своей работе среди женщин Африки. А после обеда Катюша обнимала и целовала эту чернокожую африканку, как свою близкую и любимую сестру. И это было непринужденно и от сердца. Вот что делает Христова любовь. Она объединяет все нации, расы и народы в одну братскую Божью семью. Истинно говорю вам. Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, в это время, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечную». Евангелие от Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Возрожденный дух Николая побудил его даже поехать к жестокому, бесчеловечному Сапелка. Николай нашел его больным, лежащим в постели. С трудом можно было узнать этого когда-то гордого и властного председателя. Он почти ослеп, ослабел, осунулся. Его подняли и посадили на кровати. Николай рассказал, что это он тогда стрелял в него из рогатки и попросил у него прощения, сказал, что он уверовал в Бога и что Господь побуждает его это делать. Сапелка прослезился и сказал, что он его прощает, но он тоже сознает, что жестоко обращался с ними, с другими, попросил прощения и стал умолять помолиться за него Богу. Николай тут же помолился, и они расстались, как близкие знакомые. Через несколько дней Николай снова был у него и принес ему написанные от руки стихи из Библии и один псалом из сборника песен. «Вдали от Бога ты, как в море, заброшенный волною челн». Когда Сапелка от души поблагодарил, Николай вспомнил о разбойнике, которому Господь простил грехи, и помолился Богу, чтобы и Сапелка Бог привел к покаянию, и простил его тоже, чтобы не погибла его душа. Его месть Сапелка обратилась в Божью любовь, И Николай еще несколько раз ездил к своему бывшему врагу с маленькими знаками внимания, которые принимались прощенной стороной с глубокой признательностью и радостью. Затем эта семья по совету врачей переехала куда-то в другое место, и общение прекратилось, но молитвы продолжались. Более того, рождение свыше изменило отношение Николая к военным играм, которые особенно любили дети в военные годы после войны. Рогатку Николай изломал и выбросил, а вместе с нею наганы из медных трубок, дымовые шашки из селитры и серы, пушки, начиненные песком стрелки лука и стебли подсолнухов и тому подобное. Это его уже не интересовало.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы рассматриваем образы, которые предвещали Христа в Ветхом Завете. В нашей последней беседе мы видели, что Писание ясно указывает на пророческое значение таких образов, как обряд жертвоприношений и скинию, данных Богом народу Израиля, как средство для выражения их богопоклонения. Среди всего того, что Библия называет истинными прообразами или тенью Христа, доктор Валворд из Далласской теологической семинарии называет установление и обряды. Многие из прообразов, рассматриваемых нами ранее, связаны с этими типическими установлениями и обрядами. Доктор Валворд называет среди них некоторые ветхозаветные священства, жертвоприношения, праздники Иеговы, города-убежища и субботы. Все это представители из области категории прообразов Ветхого Завета, указывающих на личность и дело Иисуса Христа. Мы уже рассмотрели такие прообразы, как два рода священства – священство по Аарону и священство по Мелхиседеку. Сейчас мы приступим к рассмотрению одного из других прообразов из этой области или категории. Праздники Иеговы – прообразы Христа. В 23 главе книги Левит перечисляются 7 праздников Иеговы, установленных для Израиля. И большинство из них представляют из себя прообраз или прототип Христа. Первый из них – Пасха. Был первым праздником в истории Израиля и наиболее важным среди них. Этот праздник отмечался в воспоминании об избавлении Израиля из египетского плена. Об учреждении празднования Пасхи мы читаем в книге «Исход» в главе 12. Каждая израильская семья должна была принести в жертву ягненка и помазать его кровью косяки своих дверей. Бог собирался произвести суд над Египтом и его многочисленными божествами за их отношение к Израилю. Ангел смерти должен был обойти стороной дома детей Израиля, потому что Бог обещал сохранить их. «И увижу кровь, и пройду мимо вас» — Исход 12:13. Ягненок или агнец, заколаемый по случаю праздника Пасхи, является одним из самых реальных и бесспорных прообразов Христа, о чем говорится в Новом Завете. Апостол Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша — Христос, заклан за нас» — 5 глава, 7 стих. Об этой же истине говорится в первом послании Петра в главе 1 стихах с 15 по 19. Петр пишет, что верующие были искуплены нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 18-19. В глазах Бога верующие, бывшие прежде рабами греха, освободились от этого рабства, прибегнув к укрытию под кровью, пролитой Христом. Верующий, прибегнувший к этому укрытию, уже не подлежит суду, и Бог проходит мимо его, даруя ему жизнь ради Христа. За праздником Пасхи следует праздник опресноков, длящийся целую неделю. Это также образ, указывающий на Христа, как Он сам заявляет о Себе в Новом Завете. «Я есть хлеб жизни» Иоанна 6:35. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам 5:7-8. «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Новый Завет пишет об исполнении пророческого назначения этого ветхозаветного праздника, что мы только что видели из посланий Павла. Праздник опресноков перестает быть прообразом будущего, он становится символом новой жизни верующего во Христе. Христос, Пасха наша, стал хлебом жизни для всех, кто доверил Ему свою жизнь. Следующим израильским праздником был праздник первых плодов, который отмечал сбор нового урожая. В этом празднике символизируется воскресение Христа, за которым последует воскресение всех истинных верующих, когда наступит время жатвы. Этот праздник, как и все остальные, упоминается в 23 главе книги Левит, стихе 11. В Новом Завете говорится об исполнении пророческого значения этого праздника в первом послании к Коринфянам 15:20-23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его». Таким образом, своим воскресением Христос исполнил ветхозаветный праздник первых плодов, и последующей жатвой будет воскресение всех святых. 50 дней спустя, после праздника первых плодов, следовал праздник седмиц. Пророческим исполнением этого праздника в Новом Завете было схождение Святого Духа в день Пятидесятницы. Этот праздник также назывался праздником хлебов потрясения. Этим праздником в Новом Завете отмечается действие Святого Духа, объединяющего евреев и язычников в единое тело Христа. Описание этого праздника мы также находим в главе 23 книги Левит. Следующим по хронологическому порядку был праздник труб, Левит 23:23-25. Его пророческое значение, как прообраза Христа, связано с будущим воссоединением Израиля, находившегося в столь долгом рассеянии. Этот праздник также предвещает второе пришествие Христа, на этот раз в славе. Праздник Пятидесятницы и праздник Труб разделены большим интервалом времени, соответствующим периоду эры Церкви и веку благодати. В Новом Завете трубный звук всегда ассоциируется с возвращением Христа как, например, в первом послании к Коринфянам 15:51-52. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие». В первом послании к Фессалоникийцам 4:16 мы снова читаем о трубном звуке при втором пришествии Иисуса Христа. «Потому что Сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И весь Божий народ услышит этот трубный звук, который позовет их оставить эту землю, и вознесись в их небесный дом». Мы не успели рассмотреть все израильские праздники Иеговы, являющиеся прообразами и тенью Христа, нашего Спасителя. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор об одном из них, очень важном празднике в смысле его значения как прообраза Христа. Это День Искупления. Подробное описание этого праздника приводится в книге Левит в главе 16. О нем упоминается, но без деталей, в главе 23 книги Левит, где перечисляются все остальные праздники. Мы благодарим Бога за эти удивительные прообразы нашего Господа Иисуса Христа, содержащиеся в Ветхом Завете.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам все благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4-м псалме в 9-м стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной 20 главу Евангелия от Иоанна, именно оттуда мы сегодня будем читать, об одном ученике Христа, который особым образом его встретил позже, чем все остальные. Я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Дело в том, что, размышляя об учениках Христа, думая о каждом из них, вспоминая о них, каждому из них у нас свой подход, свои эпитеты. Например, думая об Иоанне, мы вспомним, что он назван богословом в заголовках практически всех его книг. Мы вспомним, что это тот ученик, который сам о себе говорил, ученик, которого любил Иисус. Думая об Иуде, непременно придет в голову эпитет Иуда Искариот, а то и хуже, Иуда предатель. Есть еще один ученик, а именно Фома, о котором мы и прочтем сегодня из 20 главы Евангелия от Иоанна. Его встреча с Иисусом Христом здесь, в этой главе, дала ему новое прозвище. Фома никак иначе не известен в нашем народе, да и среди верующих, как Фома неверующий, Фома сомневающийся. Давайте сегодня подумаем о том, заслужил ли он это прозвище. Действительно ли его можно назвать сомневающимся, и по-настоящему ли это прозвище отражает его характер? Я думаю, что Библия у вас уже открыта на 20 главе Евангелия от Иоанна. Я прочту вместе с вами стихи с 24 по 31. 20 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 24 по 31. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри. Посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Наш век характеризуется стремительным обращением людей к сомнению. Все больше людей оставляют веру и, по статистическим подсчетам, все больше отвечают «нет» на вопрос, верите ли вы в Бога, религиозный ли вы человек, ходите ли вы в церковь, как часто вы посещаете молитвенный дом, собор или какое-нибудь другое религиозное собрание. Многие потеряли свою веру, может быть, еще не успев ее обрести. В Америке появляются даже организации, которые, как они сами заявляют, имеют своей целью освободить людей от религиозных предрассудков. Дэн Паркер, например, человек, который возглавляет одну из таких организаций, которая называется «Свобода от религии», говорит, что «я однажды был христианином, сидел, как и все мои сверстники в классе воскресной школы, куда меня заставляла ходить мама. Но как только я подрос, я забыл о вере. В церкви мне было скучно, я ничего хорошего не нашел в христианской вере. После колледжа, после сомнений, которые учителя вложили в меня, я полностью разуверился во Христе. Я стал неверующим и теперь посвятил свою жизнь тому, что говорю другим, что религия не имеет никакого значения для нашей жизни. Она никакой помощи нам не может оказать». В Манхэттене, в том районе, где два самолета сбили два здания-близнеца, где произошли эти катастрофы, этот район полон пустующими церквами. В одной из них, например, читал я статью о том, как один прохожий увидел такую пустующую

0: церковь и захотел узнать, когда же там проходят собрания. Огромный каменный собор с красивыми витринами. Поговорив с уборщицей, которая недалеко работала, подметала улицу, он узнал, что эта церковь давно уже не является церковью, осталось одно лишь здание. Люди все вымерли, ее пришлось продать, теперь в ней ночной клуб, и собраний в ней более не проводится. Таких примеров по нашей стране, по Соединенным Штатам, очень и очень много. Мы думаем, что сегодня тот век, когда сомнений больше всего, но на самом деле, взглянув в историю человечества, мы увидим, что сомневающихся раньше было не меньше. Люди, жившие в древности, часто рисуются такими себе простачками, которые верили на слово всякому, кто скажет им что-либо о сверхъестественном. Читая Библию, мы видим, что даже ученики Христа, которые хорошо знали иудейский закон, для них сверхъестественное не было новинкой, не было новшеством. Они знали, что Бог однажды явится, что Он явится в образе Мессии, пошлет Иисуса Христа на эту землю, и что Христос будет творить чудеса. Они ожидали этого, и все же они, именно они были первыми, кто сомневался в Его воскресении. Даже тогда, когда Христос недвусмысленно говорил им о том, что «мне надлежит пойти в Иерусалим, там я буду предан, я буду убит, буду распят на кресте, но затем воскресну». Вы помните, какую реакцию возымели эти слова у учеников его, в особенности у Петра? Я говорю это к тому, чтобы мы поняли, что Фома в своем отношении ко Христу в данном случае не одинок. Фома не является исключением, потому что практически все ученики Христа имели то отношение, что и Фома. Только у них была возможность увидеться со Христом, потрогать Его. У Фомы такой возможности не было. В Евангелии мы встречаем упоминание о нем здесь, в этом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, по крайней мере, два раза. И перед тем, как делать поспешные выводы о том, кем является Фома, о том, каков его характер, давайте заглянем в оба этих места. Откройте со мной 11 главу Евангелия от Иоанна, и мы прочтем с 7 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 7 по 16 стихи. И Иисус получает печальное известие. Прочтем. «После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудеи. Ученики сказали ему: Иисусу, Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Здесь мы остановимся и зададим себе вопрос: друзья, как вы думаете, как расценивать эти слова Фомы? Посмотрите на эту ситуацию. Христос, обращаясь к ученикам, говорит: мне надлежит идти в Иудею. Ученики от этого вовсе не вздохнули с облегчением, наоборот, наверное, капли пота выступили у них на лице. Может быть, только недавно у них состоялся разговор, что, мол, хорошо, что мы не идем в Иудею, потому что там уж точно есть люди, которые настроены против Иисуса, составляют против Него заговор. Может быть, они видели настрой толпы, может быть, они слышали о том, какие слухи ходят среди фарисеев, разные, может быть, но они правильно подметили, что в Иудее им показываться не стоит. Не такого мнения был Христос. Он говорит: мне нечего скрывать от народа, я пришел для того, чтобы быть светом миру, я не могу прятаться ночью. Поэтому, если я буду что-то делать, в том числе и идти в такое опасное место, как Иудея, я буду это делать открыто. Ну что ж, что ученикам на это сказать? Христос поясняет причину, почему им надо так идти. Потому что Лазарь, которого они знают, которого они любят. Наш друг, он умер, он уснул, они не поняли его. Христос поясняет, что он умер и что нам необходимо к нему идти. Посмотрите, что после этого сразу же Фома говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Некоторые комментаторы говорят, что это циничная реплика Фомы. Мол, ну что ж, если так, то нам ничего не остается делать, как следовать за нашим учителем. Если его убьют, то значит и нас тоже. Была не была, нам нечего терять. Нас видели с ним, мы неотделимы от него, и поэтому у нас нет выбора. Все, что мы должны сделать, все, что мы можем сделать, это просто пойти вместе с ним на эту казнь. Но вы знаете, мне кажется, что в словах Фомы чувствуется совершенно другое. Мне кажется, что Фома искренний последователь Иисуса Христа. Добровольно отдавший свою жизнь на следование за ним. И поэтому здесь, в этой ситуации, когда большинство учеников говорит, думая между собой, как нам отговорить нашего учителя, чтобы он туда не шел, в это опасное место, в Иудею, Фома имеет совершенно иное отношение. Он говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Не потому, что это цинично, но потому, что это благородно. Не потому, что, мол, была не была, и нам больше нечего терять, а потому, что это наш учитель, который дает нам глаголы вечной жизни. Потому что мы положили нашу жизнь на его алтарь, потому что мы принадлежим ему. И теперь, если его воля в том, чтобы это совершилось, то пусть это совершается. Фома готов был стерпеть даже смерть со своим Господом, со своим Спасителем. И именно это я вижу в его реплике. Я вижу в этой реплике выражение глубокой веры, а не сомнения. Откройте вместе со мной 14 главу этого же Евангелия, пролистнув лишь несколько страниц вперед. Там мы видим ту фразу, которую мы любим читать очень часто, повторяю, в частности, для евангелизации, когда Христос в 6 стихе этой главы говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Но мало задумываемся мы о том, почему Христос сказал эту фразу. Оказывается, именно Фома был причиной. Благодаря словам Фомы Христос произнес эти слова. Давайте прочтем с 1 по 5 стих 14 главы. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 5 стихи. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Христос утешает своих учеников, это Ему необходимо сделать, ведь через несколько дней Его заберут. У них наступит депрессия, конфуз, в доме Отца Моего обителей много. «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете». И путь знаете. Здесь Фома перебивает Господа и спрашивает: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И именно на эти слова, на этот вопрос отвечает ему Христос. Вновь-таки, мне кажется, что Фома перебил Господа не потому, что у него были сомнения, греховное сомнение, но как раз потому, что Фома, будучи искренним последователем Христа, вдруг услышал то, чего он не знает. Христос сказал: «Вы знаете, куда я иду?» Имея в виду, я не раз говорил с вами об этом. Вы отлично знаете, что по Писанию мне необходимо умереть. Вы это еще не осознали, вы это еще не поняли, но в глубине вы знаете, потому что мы с вами об этом уже говорили. Фома не понимает этого, он останавливает Христа, он хочет знать истину. Искренне, как ребенок, тянущийся ручонками к своему родителю и хотящий познать мир, задающий постоянно слово «почему?», вот именно в таком образе мне представляется Фома. И в данном случае мне кажется, что именно так он и поступает. Он говорит: «Господи, как мы можем знать этот путь? Мы не знаем, куда ты идешь». Он подразумевает: «Господи, получается, что я не могу пойти с тобой, и мне придется остаться здесь. Я всегда хотел следовать за тобой. А теперь совершенно иная ситуация. Я не знаю, как мне быть». Да, Фома сомневался. Но каковы были его сомнения? Были ли они греховными? Библия предупреждает нас об опасности сомнений. «Все делайте, — говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, — все делайте без ропота и сомнения. А то место, о том, что мы должны совершать молитвы, прошения, благодарения о царях, о владыках, это записанное в 1 Тимофея, во 2 главе, в 8 стихе, там говорится, чтобы мы делали это без сомнения. Итак, говорит Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Многие мужи в Писании испытывали сомнения. Вспомним Иова, вспомним Иеремию, который не раз говорил: «Господи, зачем я появился на свет?» Нередко в порыве депрессивных чувств мы видим псалмопевца Давида, который также высказывает мысли сомнения. А помните, как сомневался Асав, когда говорил: «Как же так? Почему праведники не благоденствуют, а те, кто бесчинствует, те, у кого разврат, те, кто воруют, те, кто являются нечестивыми, имеют все, что захотят?» Это ведь тоже сомнение. Его они одолевали. А вспомните Иону, который не только сомневался, но и не повиновался именно из-за сомнений. Но Господь его не наказал, лишь направил на тот путь, по которому он должен идти. Потому-то я думаю, что сомнение Фомы вряд ли можно считать грехом. Действительно, сомнение может привести ко греху, например, ко греху неверия. Но только в том случае, если мы искренне не хотим найти истину. Если в нашем сомнении мы хотим по-настоящему найти истину, Господь обязательно нам ее откроет. Посмотрите, например, Фомы. Иисус не упрекает его. Иисус показывает ему, давая те свидетельства, о которых он просил. Но этих свидетельств Фоме уже не надо. Фома понимает, что все его сомнения развеяны уже одним ощущением того, что Христос находится здесь. Пусть все наши сомнения сегодня, каковы бы они ни были, искренние или неискренние, греховные или не ведущие ко греху, будут развеяны тем, что мы осознаем, что Христос находится между нами. Пусть нам не нужно будет вкладывать наши пальцы, пусть нам не нужно будет искать видимых знаков, пусть достаточно будет тех слов, которые сказал Христос. Итак, искреннее сомнение – это не есть акт недоверия. Владимир Даль говорит о сомнении и так. Это шаткое недоумение, раздумье, колебание мыслей. Более того, в Евангелии мы читаем, что порою вера и сомнение могут сосуществовать. В Евангелии от Марка в 9 главе говорится об том, как Иисус исцелил сына одного человека. У этого сына была проблема. Он страдал тем, что в нем был бес. В 24 стихе, в 9 главе Евангелия от Марка мы читаем: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Вера нужна была для того, чтобы совершить это исцеление, и отец искренне признался, что «да, она у меня есть, эта вера, помоги моему неверию». В оригинале вместо слова «неверие» стоит слово «сомнение». «Помоги моему сомнению, у меня есть колебания, у меня есть шатание, я не крепок в своей вере, и мне нужна твоя поддержка». Это искреннее сомнение. Почему? Потому что, во-первых, оно ищет истины, а во-вторых, оно откровенно и честно признается Господу в том, что «Господи, моя вера еще слаба, ты мне должен помочь, помоги же мне в моем неверии». Вот такая молитва должна сопутствовать всякое искреннее сомнение. Честное сомнение порой бывает лучше лицемерной веры. Лучше иметь дело с человеком, который в сомнении, но ищет истину, чем того, кто прикидывается верующим, но на самом деле им не является. Нередко слышал я от пасторов различных церквей истории о том, как к ним приходили за советом люди, которые, может быть, уже десятки лет являются членами церкви, но испытывают сомнения в том или ином богословском вопросе. В вопросе практической христианской жизни они не знают, как поступить. Хотя вроде бы в Библии сказано о том, о чем они хотели бы спросить, но их одолевают сомнения. Если я так поступлю, я могу потерять работу. Если я так поступлю, от меня уйдет жена и так далее. Но После этих бесед у человека возвращается вера. Если сомнение копить в себе, искреннее или неискреннее, оно в конце концов приведет к тому, о чем пишет Иаков. Если же сомнение доверить Господу, то Он поставит нас на твердое основание. А Иаков пишет в первой главе об опасности сомнения следующее. Первая глава, послание Иакова, 6 стих, знакомое многим место, говорит, что мы должны просить с верою. Да просит с верою мудрости у Бога, да, помните? Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот здесь вот говорится о нашем отношении с Богом. Если в наших отношениях мы в молитве просим чего-нибудь, мы должны не сомневаться в том, что получим это. Если это по воле Божьей, а просить мудрости у Бога всегда по воле Его, Господь всегда нам это даст. Нам не стоит сомневаться в том, что это произойдет. Это сомнение является неискренним. Потому, друзья, проверим наши сердца сегодня. Присутствует ли в них сомнение? Многие атеисты, если вы с ними сегодня поговорите, расскажут вам, что, мол, они сомневаются, потому и не верят. На самом деле, неверие в них производит страх. Они боятся уверовать, потому что им страшно представить, что существует Творец, перед которым однажды необходимо будет дать отчет. Это сомнение является неискренним, потому что за ним стоит неверие. Такой человек говорит: «Я буду говорить, что я сомневаюсь, но на самом деле я никогда не уверую, я не ищу истины, но я имею свое предубеждение и не собираюсь его менять ни при каких обстоятельствах». «Перестань сомневаться», — говорит Христос Фоме. «Перестань быть неверующим, будь верующим», — 27 стих. Вы знаете, важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в заключении своей проповеди, это то, что сомнение у Фомы зародилось по одной простой причине. Он пропустил встречу со Христом. Христос приходил, и Фома мог с ним встретиться уже целую неделю, но представьте его состояние. Самое страшное в истории Фоме вовсе не то, что он сомневается или не верит, как некоторые полагают. Самое страшное в ней то, что он неделю, целую неделю провел без Господа. Представьте, Фома, ученик Иисуса Христа, который ходил вместе с ним 3 года почти. Неделю провел без него после его воскресения, пропустил и оказался в таком состоянии. Что происходит с нами, когда мы остаемся без Господа на долгое время, когда мы не посещаем собрания, когда мы не присутствуем там, где присутствует Господь. Если у нас есть такое поведение, то, как и в случае Фомы, оно чревато возникновению сомнений. И если этим сомнениям дать волю, если продолжать не приходить, не родить, можно оказаться в очень опасном положении. Можно потерять то благословение, которое мы имеем. Давайте же поступим, как Фома сегодня. Подойдем к Иисусу с верой. Не будем требовать этих доказательств. Он может их предоставить и с удовольствием их сделает. Но разве нам недостаточно того, что Он уже сделал, что Он умер за нас, что Он воскрес для нас и теперь просто призывает нас собраться вместе, поделиться теми мыслями и словом, которые мы имеем, теми дарами, псалмами, молитвами, у кого что на сердце. И мы не в состоянии порой даже этого сделать. Не будем проводить время без общения, чтобы потом не иметь дела с той ситуацией, с сомнениями, которые имел Фома. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Послание к Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вы знаете, все мы поражены вирусом эгоизма. Вот почему Павел велел всем нам заботиться не только о себе, но и о других. Такое равновесие просматривается через всю Библию. И Христос являет нам величайший пример такого внимания к другим. Сам Бог, Он снизошел до уровня человека и был послушен воле Отца даже до смерти. Он видел, что нужно нам с вами. Как практически вы могли бы сегодня кому-нибудь помочь? Это отличает детей Божьих. Внимание к другим. Не забудем об этом.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Послание к евреям 12.1.2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Взирание на Иисуса Христа и служение Ему неразрывно связаны. Взирать на Иисуса Христа – это не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть и Его служителем. Служить Иисусу Христу – значит повиноваться только Его заповедям. Мы не можем искать себе оправдания в том, что заповеди эти нам, мол, неизвестны или трудны. Они заключены в нас, они написаны в самом сердце нашем, перстом Божиим. Ничего не предпринимайте против совести, предписывающей, что нам делать и чего не делать, и тогда исполним мы должное служение Господу Иисусу Христу. Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Будем же и мы таковыми. Оставайтесь с нами.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Народ из города и соседних селений вышел посмотреть, что случилось. Пастухи рассказывали невероятную историю. Их большое стадо свиней погибло. Все свиньи потонули в озере. Кроме того, известный всем в этой окрестности человек, одержимый бесами, живший в гробах, до того свирепый, что никто не смел проходить мимо того места, теперь сидит у ног Иисуса, одетый и в здравом уме. Все ужаснулись, когда все это увидели. Эту историю вы найдете в 8 главе Евангелия от Луки. Когда Христос вместе со своими учениками причалил к берегу Гадаринской страны, его встретил человек, бесноватый с давнего времени. Человек этот, как тут сказано, в одежду не одевался и жил не в доме, а в гробах. Увидев Иисуса, он вскричал, пал перед ним и громким голосом возопил: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Человек этот вскричал, потому что Иисус повелел нечистому духу выйти из него. Долго мучил дьявол этого бедного человека, так что его связывали цепями, но он разрывал их и был гоним бесом в пустыню. Изгнанные из человека бесы вошли в свиней, и все стадо бросилось с обрыва в озеро и потонуло. И вот когда люди вышли посмотреть, что случилось, они увидели человека, из которого вышли бесы, как сказано, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись.

Боязни, но силы и любви и целомудрия. Кому дал Бог Духа Своего Святого? Каждому верующему в Сына Его, каждому принявшему Его как своего личного Спасителя, Бог дает этот чудный дар Духа Святого. В этом 7 стихе Павел указывает на 3 признака, по которым мы можем узнать, приняли ли мы Святого Духа или нет. Если мы приняли Его, то Он проявит Себя в силе, в любви и в целомудрии. До нашей встречи с Иисусом Христом, перед тем, как вселился в нас Дух Святой, мы были бессильны делать добро. Мы были пленниками закона греха, и потому не были в состоянии делать то, что угодно Богу. Но Дух жизни во Христе Иисусе не только освободил нас от порабощения греховного, но дал нам силу жить христианской жизнью. Дорогие мои, христианская жизнь иначе невозможна. Она возможна только через пребывающего в нас Духа Святого. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, сказано в послании к Коринфянам. И тут можно добавить, что Он сделался для нас и любовью, и силою, и целомудрием. Он сам, Иисус Христос, в силе Духа Святого, пребывающий в нас, является всем необходимым для угодного служения Ему. Сила, любовь и целомудрие. Да, тот, который не родился свыше, он не только бессилен делать добро и не имеет любви Божьей в себе, но он не обладает даже здравомыслием. Мой дорогой друг, ты не в здравом уме, пока ты находишься под властью греха. У человека, не знающего Бога, осквернен и ум, и совесть его, говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, что все мы жили некогда, то есть до нашего обращения, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Да, невозрожденный человек поступает по суетности ума своего, говорит Слово Божие, потому что он помрачен в разуме своем. Видите, Бог века сего, то есть сатана, ослепляет ум невозрожденного человека, чтобы для него не воссиял свет Евангелия. Это древний змей, который повреждает человеческий ум, чтобы он не поверил в Евангелие. Он губит душу человеческую, чтобы она не спаслась. Но Христос по великой милости своей пришел к нам, чтобы нас спасти, как Он некогда пришел к берегам гадаринских стран, где, найдя эту бедную душу, связанную дьявольскими цепями, многие годы освободил ее. Он пришел, чтобы отпустить измученного на свободу. И заметьте, что коль скоро он был освобожден от плена дьявола, то сказано, что он одетым и в здравом уме сел у ног Иисуса. Подумайте, какое чудо произошло с этим человеком. Будучи долгое время под властью князя мира сего, он внезапно делается совершенно здравым человеком. Вот именно это чудо происходит с каждым рожденным от духа человеком. В тот самый момент, когда он принимает Духа Святого, то есть Духа Целомудрия, он делается в полном смысле этого слова нормальным человеком. Господь говорит, что он вложит законы свои в мысли наши. «Вложу внутрь вас Дух мой», — говорит он, «и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог обещал написать законы свои в мыслях наших, поэтому Он дал нам новый ум, новые мысли, ибо плотские помышления, сказано в послании к римлянам, они суть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Да, Он дал нам не духа боязни, но силы и любви и целомудрия, слава и благодарение Ему. Что это значит, что Бог дал нам духа целомудрия? Это значит, что Он дал нам свои мысли. Мы имеем ум Христов, так сказано в первом послании к Коринфянам. Разве это не удивительно, что мы имеем ум Христов? Все эти чудные благословения заключены в этом чудном даре Божьем, о котором Павел говорит в своем втором послании Тимофею. Это не что иное, как дар Духа Святого. И вот Павел узник пишет из тюрьмы и напоминает своему молодому другу, чтобы он не пренебрегал этим Божьим даром.
не ради о пребывающем в тебе даровании. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Храни добрый залог Духом Святым.

0: живущий в нас, и напоминаю тебе возгревать дар Божий. Да, мы имеем ум Христов, так говорит Слово Божие, но мы в большой опасности пренебрегать этим чудным даром. Напоминаю тебе возгревать дар Божий. И как мне это сделать? Дорогие друзья, точно так же, как мы обходимся с нашим телом, мы его питаем, греем, одеваем, упражняем, оберегаем от болезни, так, дорогие мои, мы должны заботиться и о наших мыслях. Слово Божие говорит, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. И в другом месте сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть мы должны отложить прежний образ жизни и мышление ветхого человека. Это одна сторона. Но есть и другая сторона. Здесь есть и минус, и плюс, отрицательные и положительные. «Юношеских похотей убегай». Это одна сторона. «Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» — это другая сторона. Оба необходимы. От греха мы должны бежать, а добра держаться. «Не сообразуйтесь с веком сим» — это минус. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» — это плюс. Чтобы познать волю Божию, ум наш должен быть под контролем Духа Святого. Он – Дух целомудрия. Но как это сделать практически? Во-первых, какое благословение, дорогие мои, что мы способны думать, и притом думать по-Божьему. Мысли, освященные Духом Святым, являются местом встречи с духовным миром. Тут мы встречаемся с Богом. Никто Бога никогда не видел, и тем не менее мы можем познать Его ум, Его мысли. Как это возможно? Во-первых, как мы уже обнаружили, Бог Духом Святым дал нам свои мысли. Он дал нам ум Христовый. Но мы должны эти новые мысли питать. Как? Словесным молоком. Мы узнаем Бога в Его Слове. Его Слово, Священное Писание, является Его мыслями. Павел говорит: «Занимайся чтением». Если мы регулярно не будем изучать Слово Божие, то как можем мы знать, какие мысли у Бога? Когда мы в Слове присваиваем Божьи мысли, то мы при содействии Духа Святого и позволяем Слову вкорениться в наш разум. Когда мы так делаем, то мы даем этим божественным мыслям проявляться в нашей жизни. В послании к Колоссянам сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью». Будем помнить, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы обратили внимание на эти два самых важных слова в этом предложении? «Всяким словом». Мы должны питать наш ум всем Писанием, всяким словом, не только отрывками, ибо все Писание богодухновенно и полезно. И дальше сказано: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Возлюбленные, мы имеем очень хитрого врага. Он может явиться и ангелом света, и цитировать Библию. Он опасен тем, что он имеет доступ к нашим мыслям. Он приходит к нам со всеми своими искушениями через наш разум. Верующих в Коринфе Павел должен был предупредить и сказать им, что «боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Это он пишет верующим, уклонившись от простоты во Христе. У дьявола всегда одна цель. В каком бы виде он к нам ни приходил, это украсть, убить и погубить. Вот почему так важно, чтобы чресла ума нашего были припоясаны Словом Божьим. Помните, как Искуситель пришел к Иисусу Христу в пустыне, искушая Его? Он цитировал Писание. Но каждый раз Христос дает Ему отпор тем же Словом. Да, сатана цитирует Библию, и Христос цитирует ее. Но вы заметили разницу? Дьявол цитирует ее вне контекста, выбирая те места, которые ему подходили. Иисус же Христос в силе и под водительством Духа Святого отвечает на каждое искушение тем же словом, но с учетом его контекста. Он отвечает ему не своими аргументами, но словом. «Написано, — говорит он. Вы заметили, я сказал, что Христос ответил дьяволу в силе и под водительством Духа Святого. Как раз до его 40-дневного поста в пустыне, где он был искушаем дьяволом, Христос был крещен в Иордане Иоанном Крестителем, и Дух Божий сошел на него в виде голубя. Евангелист Лука говорит, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Что фактически произошло в Иордане? Какое значение имеет его крещение? Тут в Иорданской реке, приняв крещение Иоаннова, Иисус отождествился с нами. Как апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Он отложил в сторону не свое божество, но права божества. Он стал подобным нам во всем. Это значит, что он испытал на себе все искушения, которые испытываем мы. Поэтому в пустыне он дает отпор дьяволу не в силе своего божества, а как человек, исполненный Духа Святого. Дьявол говорит ему, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Но он теперь не в роли сына Божьего, а в роли человека. Поэтому, отвечая дьяволу, Христос говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он отложил в сторону не свое божество, но свои божественные права. В послании к евреям сказано, что он должен был во всем уподобиться братьям. Он это сделал для того, чтобы он мог быть нашим примером. В 18 стихе во 2 главе послания к евреям сказано, «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И тут важно отметить, как он претерпел, как преодолел он искушение, будучи человеком. Хотя он искушен был во всем, в каждом грехе, точно так же, как и мы, он все же ни разу не согрешил. Он одержал победу над каждым искушением и остался без греха. Как? В силе Духа Святого и Словом Божьим. Перед тем, как он пошел в пустыню, он был помазан и исполнен Духа Святого и был водим Духом Святым. Возлюбленные, чтобы нам одержать победу над нашим врагом, мы должны во всем уподобиться Иисусу Христу. Для этого он уподобился нам, чтобы мы уподобились ему. Только в силе Духа Святого и с мечом Слова Божия сможем мы победить дьявола. Поэтому, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Как, дорогие мои, мы зависимы от Духа Святого и Слова Божия. Это Дух Святой, который делает Слово живым и действенным. Он открывает нам через Слово ум Господень. Поэтому мы не смеем их отделить друг от друга. Дух Божий никогда не скажет тебе то, что не согласно Слову, и если Он в тебе пребывает, то Он всегда приведет тебя к Слову. Голос, который внушает человеку то, что не согласуется со Словом Божьим, не есть от Бога. Вот почему, возлюбленные, так важно, чтобы ум наш был пропитан Словом Божьим. Если мы дадим Божьим мыслям наполнить наш разум, тогда мы обнаружим, как Дух Святой начнет действовать в наших сердцах. Вся цель Духа Святого – преобразить нас в подобие Сына Божия Иисуса Христа. Это и есть Его служение. Поэтому, когда мы все, как сказано в 3 главе 2 послания к Коринфянам, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, то преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Где нам увидеть славу Господню? В зеркале Его Слова. Но Слово без Духа мертво. Один Дух Святой может сделать Его живым. И вот когда мы позволяем Слову Христову обильно вселяться в нас, тогда Дух Святой производит этот чудный процесс преображения в нас. Да, Бог дал нам Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, благодарение Ему за этот неизреченный дар. А если ты еще не принял Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то знай, что ум твой не находится под контролем Духа Святого, но под контролем князя мира сего. Но все это может быть изменено в один момент, если ты примешь Иисуса Христа. Он даст тебе новое сердце, новые мысли и новые желания. Да, новое все даст Он тебе. Ты будешь новым человеком, новым творением, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Слово Божие. Открой свое сердце Ему, и Он сам совершит это великое чудо возрождения в твоем сердце.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем рассмотрение положения в Палестине в то время, когда родился Иисус Христос, воплотившись от Пречистой Девы Марии. Было нами упомянуто раньше о появлении групп людей, известных в религиозной области под названием фарисеев и саддукеев, а также в общественной жизни Израиля возникли сборщики податей для Римской империи, которые были известны под именем мытарей. Первосвященники назначались языческим правительством, в то время владевшим Иудеей. Рим владел ею во дни Иисуса Христа на земле. Главная политическая группа состояла из иродиан, поддерживавших царя Ирода Великого, назначенного Римом в 37 году до Рождества Христова. Его правление было связано с большими интригами и пролитием невинной крови. Это тот царь, который совершил избиение младенцев. Слушайте Евангелие от Матфея, 2 главу, 16 стих. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Но вы помните, что Бог повелел Иосифу, явившись ему во сне? Он повелел ему с младенцем и Марией отправиться в Египет. Таким образом, они избежали смерти Иисуса, которая была неминуема по повелению Ирода. Вскоре после этого этот кровавый царь умер, и Бог повелел Иосифу в откровении поступить так. По смерти же Ирода все ангел Господень явился во сне Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Матфея 2 глава, 19 стих. Во время земного служения Господа Иисуса Христа Галилеей и Пиреей правил сын Ирода Великого, также Ирод, Антипа. Злодеяние, моральная распущенность и кровопролитие характеризуют его правление. Это тот Ирод, который повелел обезглавить Иоанна Крестителя, обличавшего его в грехе. Он противился служению Иисуса Христа и был готов убить его. Луки, 13 глава, 31 стих. Господь Иисус справедливо назвал его хитрой лисицей. Этот Ирод унизил Христа перед распятием. Луки, 23 глава, 6 по 8 стих. Сын его, тоже Ирод, Агриппа, занял место отца в 37 году по Рождестве Христовом. Это по его повелению был замучен апостол Иаков, Деяния апостолов, 12 глава. Он намеревался поступить таким же образом с апостолом Петром, но Господь чудесно спас его. Это царь Ирод был поражен ангелом Божиим, когда народ величал его как Бога. Слушайте слова Деяния апостолов 12 главы с 22 по 23 стих. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, будучи изъеден червями, умер. Вспомним еще одну личность тех времен, губернатора Иудеи, римлянина Пилата, с 26 по 26 года Рождества Христова. Господь Иисус был приведен первосвященниками к этому начальнику, дабы он утвердил их решение предать Иисуса Христа крестной смерти. Евреи не имели права выносить приговора смерти и приводить его исполнение без подтверждения этого великого римского начальника над ними. Этот факт указывает на то, что евреи были подвластными языческой стране, как это было в течение прошлых столетий. Мы говорили об этом раньше, что Бог допустил времена язычников, их власть над Израилем, но по своей великой милости Он послал Сына Своего Господа Иисуса Христа в мир сей, как Мессию Израиля, который терпел много от чужеского ига в те дни римского. Хотя священники кричали перед Пилатом «распни его», но последнее слово принадлежало этому губернатору Пилату. Он исполнил их волю. Невзирая на свои беззаконные действия, Ирод Великий построил величественный храм в Иерусалиме и гордился открыто, что его величие превзошло славу храма Соломонова. В дни Господа Иисуса Христа главные здания были закончены и блистали славой. В этой вступительной беседе мы желаем также упомянуть синагогу. В Евангелии часто о ней упоминается. Это дом молитвы и религиозного наставления. Появились синагоги во времена, когда храма в Иерусалиме не было, по причине разрушения враждебными странами. Хотя синагоги и продолжали функционировать, когда храм был восстановлен, главное поклонение и совершение больших праздников совершалось в Иерусалиме в храме. Поэтому читаем в Евангелии от Луки 2 главе 41 по 42 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также в Иерусалим по обычаю на праздник». В главе же 4 читаем, что Иисус Христос вернулся в Галилею в духе Духа Святого и учил в синагогах. Поэтому храм и синагоги продолжали существовать в одно и то же время, но центр религиозной жизни был в Иерусалиме. На большие праздники евреи приходили туда в большом количестве. Даже женщина-самарянка знала об этом, когда разговаривала с Иисусом Христом у колодца Иакова. Говорила она: «Отцы наши поклонялись на горе сей, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна 4 глава с 20 по 21 стих. Тогда Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Пророчески Господь сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. 4 глава, 23 стих. Но до того времени истинное поклонение Богу должно было совершаться в Иерусалиме, в храме Его. Изучая Священное Писание, необходимо помнить, что когда Иисус Христос явился на земле, евреи были хранителями Священного Писания, хотя их духовная жизнь зачастую и падала весьма низко. Пришла полнота времени, Божьего времени, когда родился Христос. Пророк Михей предвозвестил об этом за 600 лет до Рождества Христова, что он родится в Вифлееме. Обратимся теперь к содержанию Нового Завета. Книги его разделяются на три части – исторические, послания и пророчество книга Откровения. На три части разделяются и книги Ветхого Завета. К историческим книгам относятся Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также Деяния апостолов. Апостольские послания составляют вторую часть и Откровение – третью, пророческую. Следует также помнить, что книги Нового Завета не расположены одна за другой в хронологическом порядке. Это же наблюдается и в Ветхом Завете. Некоторые послания апостола Павла уже цитировались в церквах апостольского века раньше Евангелий, которые стоят на первом месте канона, потому что в них апостолы передавали содействие Духа Святого, сведения о жизни и служении Господа Иисуса, а также Его смерти и воскресении из мертвых. Потом следует книга «Деяния апостолов». Она открывает начало Церкви Христовой в Иерусалиме и много говорит о служении Господу апостола Павла, а также других апостолов и их помощников. Считается, что послание к Галатам и к Фессалоникийцам является самыми ранними посланиями апостольскими. Живая вера во Христа Иисуса и живые свидетели Его воскресения укрепляли церковь того времени, пока книги были собраны в канон. Апостол Павел так пишет коринфянам: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день по Писанию, и что явился более, нежели 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых». Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 3 по 8 стих. Какая радость, что такие свидетели были живы, пока апостолы написали Евангелие, правдивую повесть о Господе Иисусе и Спасителе нашем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Книга пророка Амоса. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Гев Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мазями и не соболезнуете бедствию Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сжигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господа». Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силой мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет этого», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амосия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так, — говорит Амос, — от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амосия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амосии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикаморы», — египетская смоковница. «Но Господь взял меня от овец,

0: «И сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Теперь выслушай слово Господа. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевой вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов. На всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славы Иакова. Поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Глава 9. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потрясли с косяки и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему». «Не таковы ли, как сыны Эфиопов, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян, из Кафтора и арамеев из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они владели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой.
1: Мы продолжаем чтение Библии книгой пророка Авдия.
0: Глава первая. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе сборщики винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едящие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иудиных в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господен на все народы. как ты поступал, так поступят и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить и будут пить, проглотят и будут, словно их не было. А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней. И дом Иаковлев получит во владение наследие свое. И дом Иаковлев будет огнем, и дом Иосифов — пламенем, а дом Исавов — соломой. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исавова, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем послание к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 15 глава, и 1 Иоанна, 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Я приглашаю вас открыть ваши Библии, друзья, на Евангелие от Луки. Теперь мы приходим к одной из тех форм описаний, которые характеризуют Евангелие от Луки, а это притчи. Доктор Лука богат на притчи, тогда как Марк описывает и подает много чудес. Мы находим в Евангелии от Луки некоторые притчи, которые являются, возможно, наиболее известной частью Библии. Притча о добром самарянине стоит наряду с чудесным псалмом 22 и с глубочайшей по содержанию 14 главой Евангелия от Иоанна. Все вы, наверное, слышали о добром самарянине. Эта притча, по мнению литературных критиков, является самой величайшей историей, которая когда-либо была рассказана. Она действительно самая популярная и наиболее известная притча. Это история о человеке, попавшемся разбойником, и о том, что случилось с ним. Наш Господь передал ее в очень сокращенной форме. Разрешите мне начать эту притчу чтением 25 стиха, который является преддверием к ней и объясняет, что побудило нашего Господа рассказать ее. Мы читаем из 10 главы Евангелия Луки, 25 стих. «И вот один законник встал и искушал его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Друзья, наш Господь дает притчу, как видите, в ответ на вопрос. Впоследствии вы увидите, что это был неискренный вопрос. Законник, задававший его, был знаком с Моисеевой системой, которая управляла жизнью израильского народа. Этот человек, по-нашему, можно сказать, адвокат, был толкователем закона Моисея. Иисус отвечал на вопрос законника вопросом. И мы читаем 26 стих. Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Наш Господь имел замечательный способ, как обходиться с вопросами. В 27 стихе мы слышим ответ законника. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Читаем в книге Второзакония, в 6 главе, 5 стих. Также в книге Левит, в 19 главе, 18 стих. Слушатели, это был прямой ответ человека, хорошо знакомого с Моисеевой системой. Его ответ был, конечно, точный. Он прекрасно знал эти законы. Наш Господь сказал ему, мы читаем далее, 28 и 29 стихи: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Законник, как вы видите, друзья, ищет спровоцировать Иисуса на такой ответ, который противоречил бы закону Моисея. Чтобы избежать этого, наш Господь употребляет необычный метод. Он известный под названием «Сократов метод». Сократ употреблял его, отвечая вопросом на вопрос, ведя задающего вопрос человека таким путем, чтобы он сам ответил на свой же вопрос. Эти люди еще по ту сторону креста, они еще под законом. И Господь Иисус направляет законника все время к закону Моисея. Законник же хочет, чтобы Иисус дал ответ, противоречащий закону. Законник знал, что законом нельзя оправдаться, потому что никто не может исполнить его. Иисус не говорит законнику о спасении благодатью. Законник хотел искусить его, и Иисус оставляет его под законом. Апостол Павел об этом говорит так, мы читаем в послании к римлянам, во 2 главе, 13 стих. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». В другом месте он говорит: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Читаем послание Галатам в 3 главе 11 стих. И потом, там же, в послании Галатам во 2 главе 16 стих, тот же апостол пишет: «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Друзья дорогие, человеку было невозможно исполнить закон, и потому Бог послал в сердца ваши Духа Святого, чтобы вы могли жить. Если бы законник был честным, он получил бы от Иисуса, конечно, искренний ответ и мог бы иметь жизнь вечную. Теперь Иисус дает ему ответ на его вопрос, и этот ответ есть то, что мы называем притчей о добром самарянине. Это простая, известная история. Мы вникнем в нее, и я надеюсь, каждый из нас подчерпнет что-либо новое для себя. Это ответ на то, кто такой ваш ближний.

Мы, друзья, прочитаем ответ Иисуса, начиная стихами от 30 до 32. На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Законник, слушатель, законник, которому Иисус объясняет, кто его ближний, очевидно, был левитом. Эта притча касалась лично его, дорогие друзья. Да, эта притча касалась лично его. В стихах от 33 по 37 Иисус продолжает и говорит: «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Человек, друзья, лежал избитый разбойниками, окровавленный, полуживой, можно сказать. И вот вдруг проходит священник. Прошел священник, попечитель, можно сказать, душ человеческих, не правда ли? Он посмотрел на окровавленное тело и пошел дальше, не проявив ни капли сожаления к умирающему своему собрату. То же самое сделал и левит, служитель при храме. Это были люди, у которых закон ожесточил сердце до крайности. У них не осталось ни капли сочувствия. Но вот вдруг проезжает самарянин. Самаряне, друзья, были, можно сказать, врагами иудеев и не сообщались. Но вот перед ним лежит его враг, нуждающийся в помощи. И самарянин сжалится над ним. Он слазит с осла, промывает и перевязывает раны иудея, берет его на своего осла и притом отвозит его в гостиницу, где дает хозяину гостиницы плату, чтобы тот присмотрел за больным. Это, друзья, это пример Христовой, Божьей любви, любви к своим врагам. Эта притча была настолько новой и необычной для слушавших его евреев, что они от неожиданности не могли возразить на нее. Они не успели прийти в ярость, чтобы защитить свой закон, который гласил: «Ненавидь врага твоего».

0: Но в этой притче заложен более глубокий смысл. Человечество идет из, можно сказать, Иерусалима, из города близости Божьей в Иерихон, в город проклятия. Сатана со своими духами, духами зла, обкрадывает человечество, ранит его всевозможными остриями грехов и оставляет его умирающим на дороге мирских блужданий. Служители закона проходят мимо, не обращая никакого внимания на его сочащуюся кровью раны. Но Христос, слушатели, Христос в его великой любви к своим гонителям приходит и врачует раны и заботится о распявшем его своими грехами человечестве. Он изливает свою чистую, бескорыстную любовь Духом Святым в раны его сердца, очищает их и покрывает их своей святостью. Христос заботится о грешном, погибающем человечестве, отвергающем его. И здесь Иисус говорит законнику: «Иди, и ты поступай так же». Ты также, друг, последуй примеру Христа. Но вначале приди к Нему за прощением твоих грехов, за обновлением твоей жизни, и любовь Христова начнет изливаться из твоего сердца к несчастным, погибающим грешникам, оставленным лежать на путях этого мира. Стань, сделайся ближним для многих. Подумай, насколько лучше иметь в сердце божественную любовь к людям вместо ненависти или безразличия к ним. Это ответ Иисуса на вопрос книжника: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Для нас же, друзья, для нас же всех Иисус дал ответ на этот вопрос своей смертью и своим воскресением. Мы живем во время благодати Божьей, когда каждый грешник может свободно прийти верой к Иисусу и взять от Него этот величайший дар жизни вечной. Еще остается минута или две, и мы окончим эту главу истории о Марте и Марии. И вот мы читаем от 38 стиха до конца главы. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подошедши, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Как вы видите, друзья, здесь две сестры. Марфа – труженица. Мария же с жадностью пьет всякое слово, исходящее из уст Иисуса Христа. Иисус одобряет поведение Марии, как избравшей лучшую часть. Но Он также принимает и служение Марфы. Принятие Слова Божия стоит на первом месте. Исполнение этого слова, хотя не менее важно его принятие, поставлено на второе место. Так что, слушатели, будем в самом деле послушны Слову Божью, дорогие друзья. Я, оканчивая эту лекцию, хочу оставить вам один вопрос, друзья, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания в вашей домашней тишине. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте ваши Библии, начните снова читать эту главу и ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вопрос такого. Прочитайте снова притчу о самарянине и укажите на все действующие лица, и какова самая главная идея поучения, и кто же является нашим ближним сегодня.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо за то, что вы на волне библейского вещания BBN, дорогие друзья. В эфире ведущий Сергей Мараро. Исаия 53:4. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вся суть Евангелия главным образом заключается в этом. Иисус Христос, как врач, пришел к больным человеческим душам. Свое призвание он выразил следующими словами. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2:17. Иисус Христос не только принял близко к своему сердцу наши болезни, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:4, 6. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей из торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, чтобы взять на себя наши немощи и понести наши болезни. Он мог сделать это только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. Мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, любящего нас. Мы можем в Нем радоваться, в Нем покоиться, Ему доверять, к Нему приближаться, в Нем находить все источники наши и получать для души своей пищу и питье. Но также не забудьте, что Он наш врач. Придите к Нему, чтобы исцелиться от ваших грехов.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о жертве всесожжения. Что же такое жертва? Еврейское слово «карван», то есть предназначенное в дар, означает всевозможные дары, которые поклоняющийся приносит Богу. С тех пор, когда грех в Эдемском саду порвал связь между Богом и человеком, прежнее общение с Богом сменилось отчужденностью, страхом. И человек почувствовал потребность отделять от своего имущества самое лучшее для приношения Богу, чтобы таким образом вновь получить доступ к оскорбленному им величию или чтобы выразить благодарность за полученную помощь. Поэтому жертвы стали приноситься сразу же после изгнания из рая. Об этом повествует Библия, когда речь идет о жертве Каина и Авеля, о жертве Ноя или о жертвах патриархов. Жертва, сопровождаемая молитвой, была сама как бы воплощена.

0: Предстать ли мне пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам я ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На этот вопль языческого мира Бог ответил устройством среди Израиля жертвенного служения, которое было прообразом обещанного примирения с Богом. Естественное чувство, не допускавшее человека приближаться к Богу с пустыми руками, было правильно, что Бог и подтвердил в книге «Исход». Там записано повеление Бога: «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». И вот через Моисея Бог дает израильскому народу подробные указания о порядке жертвоприношений. Кроме того, Бог дал израильтянам уверенность в том, что встретит их при жертвеннике со своей благодатью. Итак, жертва, которая у язычников являлась выражением страха, у Израиля была средством получения благодати. В прошлой передаче мы начали изучение первой главы книги Левит, в которой рассматривается жертва всесожжения. Давайте продолжим изучение этой главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с книгой Левит, где подробно написано, как и что необходимо было принести в жертву Богу. Сегодня мы продолжим разговор о первой главе. Напомню, что жертвы в скинии были угодны и приятны Богу. И эти жертвы были прообразом жертвы Христа. В прошлый раз мы читали слова апостола Павла из 2 стиха 5 главы послания к Ефесянам, где он пишет, что «Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И вот в первой главе книги Левит, в 9, 13 и 17 стихах мы также читаем, что эта жертва есть благоухание, приятное Господу. Вот что Бог видит во Христе. Вполне возможно, что ни вы, ни я в нем этого не видим, но это видит в нем Бог. И уже одно это имеет непреходящее значение. Бог выражает удовлетворение тем, что Христос сделал, чтобы искупить и ваши, и мои грехи. Бог доволен тем, что Христос заплатил за нас все сполна, и что Он может спасти нас, если только мы доверимся Ему. Вопрос только в одном. Хотите ли вы этого? Далее жертва, которую приносили в скинии, должна быть мужеского пола. И это также прообраз высочайших качеств Иисуса Христа. Господь Иисус имеет довольно сил, чтобы спасать. Кроме того, жертва должна быть без порока, то есть животное должно быть совершенным. Это, в свою очередь, говорит о совершенстве Христа. О том же говорят и многие стихи Библии, например, 5 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «В нем нет греха». 22 стих 2 главы 1 послания Петра. «Он не имел никакого греха». 21 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Не знавшего греха». 26 стих 7 главы послания к евреям. «Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Иисус Христос – возлюбленный Сын, о Котором Отец говорит в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «В Нем Мое благоволение». Благодаря искупающей смерти небольшого животного Бог принимал грешника. Животное необходимо было принести в жертву, убив его. Это обязательное условие, ибо нас спасает не непорочная жизнь Христа и не наше принятие Его. Грешника может спасти только его смерть. В Евангелиях мы читаем, что когда Христос умер, завеса в храме разорвалась надвое. Именно Его смерть открыла путь Богу. Именно его

0: Смерть спасает грешника. Дело в том, что завеса – это плоть Христа, о чем говорится в 20 стихе 10 главы послания к евреям. Его совершенная жизнь отгораживает нас от Бога. Бог требует от нас такой же совершенной жизни, но ни вы, ни я не можем прожить такую жизнь. Бог Отец говорит об Иисусе в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Нам такими никогда не стать. Как раз поэтому жизнь Христа не может нас спасти. Это закрывает нам доступ к Богу, точно так же, как завеса в скинии отделяла Бога от человека. Мы должны идти к Богу другим путем. И путь этот лежит через смерть Христа, которая разорвала завесу. Как только мы с вами пройдем через смерть Христа, нам откроется путь к Богу. Только смерть Христа может спасти грешника. Грешник сам по своему желанию должен был принести жертву. Вы вовсе не обязаны приходить ко Христу. Но если вы хотите спастись, то вам придется прийти ко Христу. Бог не дал нам другого пути. Господь Иисус сказал в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете счесть такой подход догматичным и ограниченным. На что я вам отвечу? Совершенно верно, так оно и есть. Но вот что самое интересное. Как раз этот подход, догматичный и ограниченный, приведет вас к Богу. Вы совсем не обязаны идти именно этим путем. Тут у вас есть свобода выбора. Идти этим путем вы не обязаны, но если вы все-таки решили прийти к Богу, то вам придется идти именно этим путем, потому что Бог решил, что это единственный путь. Вы не можете прийти к Богу, потому что вы сами по себе праведны. Он не примет вашу праведность, она ему ни к чему. Как сказано в 5 стихе 3 главы послания к Титу, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Жертву надо было принести к дверям скинии. Это еще одно обязательное условие. Нигде более жертвы приносить было нельзя. Это условие должно было оградить Израиль от идолопоклонства. Израильтяне то и дело впадали в идолопоклонство, в результате чего и попали, в конце концов, в вавилонский плен. Это, кстати сказать, и для нас урок и напоминание. Мы ни в коем случае не должны думать, что можем прийти к Богу своим собственным особенным путем и на своих собственных условиях. Не нам ставить условия, на которых мы можем прийти к Богу. Он сам ставит условия. В 6 стихе 64 главы книги пророка Исаии говорится: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Бог не примет нашу праведность. Очень многие считают, что праведность Божия – это всего лишь повторение праведности человека, только на более высоком уровне. Ничего подобного. Она полностью священна. Единственная праведность, которую может принять Бог, это праведность Бога. А она достигается верой во Христа. Ее нельзя добиться праведными делами. Ее нельзя купить. Бог не может принять нашу жалкую праведность. Она пропадет впустую. Жертву надо принести у дверей скинии. Друзья мои, к Богу можно прийти только тем путем, который Он сам предназначил. Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прочтем 4 стих 1 главы книги Левит. Там сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет она благоволение во очищение грехов его». Человек должен возложить руку свою на голову жертвы всесожжения. О подобном действии также говорится в 14 стихе 24 главы книги Левит, где слышавшие должны положить свои руки на голову злословившего перед тем, как его побьют камнями. Моисей также возложил руки на Иисуса Навина, предназначая его в свои преемники. Доктор Келлок написал очень хорошую работу о книге Левит, которая уже не издается. Я приведу одну цитату из нее, где автор говорит о возложении рук на голову животного. «Это действие грешника, приносящего жертву, символизировало передачу невинной жертве обязанности страдать за грех. Таково было милостивое постановление Бога. Жертва таким образом становилась на место грешника и умирала за его грехи». Другими словами, когда человек клал руку на голову жертвенного животного, он предназначал его стать на свое место. Человек признавал, что он заслуживает смерти. Друзья мои, когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, вы тем самым говорите, что вы грешник и не можете сами спастись. Вы хотите отвернуться прочь от ваших грехов, повернуться к Спасителю и жить ради Него. Жертвенное животное умирало вместо грешника. То же самое сделал ради нас и Христос. И когда вы принимаете Христа, вы возлагаете на Него руки, то есть вы назначаете Его своим Спасителем. Некоторые люди сегодня почему-то считают, что через возложение рук передается какая-то заслуга или что при возложении рук происходит передача власти. Возложение рук указывает на того, кто должен занять ваше место. Когда пресвитеры церкви возлагают руки на миссионера, как, например, церковь в Антиохии возложила руки на Павла и Варнаву, они тем самым провозглашают, что этот человек должен занять их место и стать их представителем. Так и Христос занял наше место. Именно эта мысль заключена в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Иисуса Христа, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех». И в 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что «Иисус предан за грехи наши». В древнееврейском языке соответствующее выражение означает «силою опереться на кого-либо». 8 стих 87-го псалма говорит «Отяготела на мне ярость твоя». Эта часть обряда выражает и олицетворяет искупление и принятие очищения через смерть жертвы. В Писании сказано, что грешник приобретает благоволение в очищении грехов его. Мы уже говорили, что искупать означает покрывать, прикрывать грех, но это еще не означает избавляться от него. В 4 стихе 10 главы послания к евреям мы читаем «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Грехи может уничтожить только Агнец Божий. Жертва в скинии приносилась публично. Священник подходил к жертвеннику и убивал там животное. Все это делалось на глазах у присутствующих. Так и грешник должен исповедать Христа открыто, всенародно. Верой своей мы возлагаем руки на Христа, и все люди должны это видеть. В этом сегодня и состоит главное значение крещения. Крещение – это отождествление себя со Христом. Это публичное провозглашение того, что вы становитесь едины со Христом в Его смерти и в Его воскресении. Вот почему крещение водой имело столь большое значение в ранней церкви. Прочтем теперь о том, как приносились жертвы всесожжения. Начнем с 5 стиха. «И заколет тельца пред Господом, Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. Сейчас мы будем рассматривать обряд принесения жертвы всесожжения. Уже отобрали нужную жертву, то есть подходящее животное. Уже грешник принес жертву ко входу в скинию, где его встречает священник. Грешник сам убивает жертву, хотя в 14 и 15 стихах мы прочтем об исключении из этого правила. В 23 стихе 6 главы послания к римлянам говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть. Невинная жертва гибнет за грешника, за виновного. Так и Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Это сказано в 18 стихе 3 главы 1 послания Петра. «Наши грехи убили Иисуса Христа». Если хотите, можно сказать еще конкретнее. «Мой грех привел к смерти Христа». «Ваш грех привел к смерти Христа». Я уже слышал, как люди спорят о том, кто же виновен в смерти Христа. В ней обвиняют религиозных вождей, весь народ Израиля или даже римлян. Друзья мои, люди, как вы знаете, могут спорить о чем угодно, но факт остается фактом. Если бы я не был грешником, и вы не были бы грешником, никто не смог бы убить Христа, потому что его убили наши грехи. Каждая жертва должна быть умерщвлена. Либо грешник, либо священник, который выступал от имени всего народа, убивал жертву. Прощение можно было получить, лишь пролив кровь жертвы. И сегодня только кровь Христа может смыть все наши грехи. После того, как жертву убивали, священник кропил жертвенник кровью. Кровь символизировала жизнь, которую приносили Богу. Прочтем далее стихи с 6 по 9. «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Все должно быть сделано с достоинством и в определенном порядке. Бог не допускал никакой путаницы и сумятицы в столь важном деле. Жертва разрезалась на части, чтобы ее было лучше видно и чтобы она лучше сгорала. Внутренняя жизнь Христа открыта для всех людей вот уже почти 2000 лет. Жизнь Иисуса Христа исследовали и изучали больше, чем жизнь кого-либо еще. Они спорят больше, чем о любой другой жизни. Так было при Христе, так остается и поныне. Христос по-прежнему задает человечеству вопрос: «За кого почитают меня люди?» На этот счет сегодня существует множество мнений, и некоторые из них просто богохульны. Тем не менее, остается истинным и сегодня, что он святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Иисус Христос, которого так долго и тщательно изучают, по-прежнему свят и прекрасен. Теперь я читаю стихи с 10 по 13. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на очаге, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Еще раз обратите внимание, жертву рассекают на части и открывают для всеобщего обозрения. На жертвеннике разжигали огонь. А огонь ведь не всегда символизирует ад, отмщение или ярость. Я не согласен с теми, кто придерживается такого крайнего и узкого мнения. Огонь ничего подобного не символизировал в эпизоде с горящим кустом. Огонь часто символизирует очищающую энергию и непреодолимую силу и власть Бога. В 3 стихе 3 главы книги пророка Малахи говорится: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро». Огонь – это непреодолимая энергия Бога, которая иногда уничтожает, иногда очищает, а иногда поглощает. Что именно произойдет, определяется природой самого объекта. Жертва всесожжения символизирует полное единение Христа с Богом, Его абсолютное посвящение и преданность. Это важно и для нас, если мы хотим поклоняться Богу в духе и истине. Как сказано в 24 стихе 4 главы Второзакония: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Друзья мои, игры с Богом недопустимы. Люди не всегда понимают это. Вот почему в христианском служении сегодня так много фальши. Хочу заявить с полной ответственностью. Богу можно служить только тогда, когда позволяешь Ему очистить свою жизнь. Сегодня мы забыли про освящение. А как оно нам необходимо и в наших церквях, и в нашей жизни? Прочтем стихи с 14 по 16. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел». Бедные люди также должны были приносить жертвы Богу. Животное можно было заменить птицей. А птицу мог достать и принести в жертву каждый. Вы обратили внимание на то, что когда родился наш Господь, Его родители принесли в жертву горлиц? Так произошло, потому что Он был рожден в бедной семье. А теперь мы прочтем о значении и смысле жертвы всесожжения. Вот 17 стих, последний из этой главы. «И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне». Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Перед нами третье упоминание о благоухании, приятном Господу. В этом и состоит смысл жертвы. Именно приятное благоухание и увидел Бог в жертве Иисуса Христа. Такова роль закона всесожжения. Бог доволен жертвой Христа. А если Он видит нас во Христе, то значит Он доволен и нами. В стихах с 21 по 24 из 3 главы послания к Римлянам говорится: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В следующей передаче мы начнем изучение 2 главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувства и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Стремительные звезды. Звезды – одно из самых прекрасных и убедительных свидетельств существования Творца. Несмотря на то, что их миллиарды, все они не похожи друг на друга. Но даже при этом их можно классифицировать по группам. Самые горячие звезды – голубые. Наша звезда Солнце – средняя звезда, относящаяся к классу желтых. Красные гиганты порой превышают в диаметре сотни миллионов километров. Один из наиболее известных красных гигантов, встречающихся на ночном небе, это звезда Бетельгейзе, которая 18 тысяч раз ярче Солнца. Слава Богу, она находится от нас на расстоянии 300 световых лет. Ученые говорят, что, как правило, голубые звезды – самые молодые. Желтые, подобные нашему Солнцу, занимают промежуточную позицию. По мере своего старения они будут превращаться в красных гигантов, а потом взорвутся. По мнению ученых, все эти процессы занимают миллиарды лет. Но эволюционной методике определения возраста звезд недавно был нанесен серьезный удар. По сообщению астрономов, звезда FG созвездия Стрела превратилась из голубой в желтую всего за 36 лет. Трудно не усомниться в правильности эволюционного определения возраста звезд, который обычно исчислялся миллиардами лет. Согласно Библии, возраст Земли около 6000 лет. Поскольку человек совершил грехопадение, все сущее, включая звезды, стало постепенно умирать. Но не стоит бояться того, что Солнце внезапно расширится до предела, взорвется и погубит все живое на Земле. В Библии сказано, что подобное произойдет не раньше, чем придет Господь. А когда появится новое творение, то необходимости в Солнце уже не будет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Как часто вы позволяете вашему доброму пастырю вести вас к тихим водам? Чтобы ваше сознание и сердце действительно постоянно освежалось. Очень важно, дорогие друзья. Я знаю, что у каждого из нас ведется битва. Битва с нашим, знаете, с монстром, самым большим монстром, который существует, это наш эгоизм, это наше «я», это наша гордыня. Это гордыня, которая в самых разных формах проявляется в нашей жизни. Вы знаете, когда мы предстоим пред Богом, как овечки перед пастырем, это прекрасная возможность побеждать свою гордыню. Это прекрасная возможность осознавать, что мы от Него зависим, что мы всего лишь навсего овечка. Это пишет царь, тот, кто был самым главным в своей земле в то время. Он обращается к людям и говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Заметьте, он не говорит о том, что я достаточно хорошо поработал, мы захватили такую большую территорию, и у нас все есть, у меня все есть для того, чтобы питаться хорошо, у меня есть для того, чтобы безопасность обеспечить стране, войска есть хорошие. У меня даже есть священники и пророки, у меня есть хоры, которые поют, которые мне духовную составляющую моей жизни обеспечат. А поэтому мы вот так и живем, вот так вот мы такие развитые и обеспечивающие себя. Давид не так пишет. Находясь на пике своей популярности, своей силы, своего могущества, он говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Пришли ли вы к этому состоянию? Если оно у вас, в вашей жизни, в вашем положении, кем бы вы ни были, насколько бы вы умные или сверхпроницательные, или сверхталантливые и способные не были, есть ли у вас вот эта ясная зависимость постоянного смирение перед Богом, постоянного питания и получения от Него этой здоровой пищи, в которой каждый из нас нуждается. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Речь идет вот о чем, что периодически, когда мы движемся в процессе нашей жизни, мы устаем. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно ободрение. Каждому из нас. Мне часто нужно ободрение. Вам часто нужно ободрение. Тогда, когда вы устали. Когда, может быть, вы попали в какие-то обстоятельства и увлеклись этими обстоятельствами и сделали что-то не так. Когда, может быть, вы много несли какой-то груз в своей жизни, вы устали. Опять-таки, мы чаще всего ищем ободрение у людей. Мы хотим, знаете, поплакаться перед кем-то, чтобы кто-то...

Кто-то, может быть, считает себя недооцененным, что его те люди, которые рядом с ним, недооценивают, унижают или каким-то образом относятся не так, как я достоин этого. У каждого из нас своя трагедия. И каждая эта трагедия очень болезненна. Каждая эта трагедия нуждается или требует исцеления. Она требует вот этого обновления, обновления души. Посмотрите, он говорит, подкрепляет душу мою. Это как бы свежая струя, это как бы другая мотивация. Это тогда, когда у нас нет сил. Когда у нас нет сил праведно жить, когда у нас нет сил бороться с грехом, когда у нас нет сил побеждать, когда у нас нет сил делать добро. Вы переживали такое состояние, когда у вас нет сил быть добрыми, улыбаться, заботиться о людях? Это естественное состояние у людей. Так вот, в этом положении, если вы знаете доброго пастыря, бегите к нему. Ищите у него ободрение вашей души, того, чтобы ваша душа получила подкрепление, подкрепляет душу мою. Вы знаете, люди сегодня просиживают у телевизоров. Они ищут какое-то ободрение в том, чтобы им просто лень. Они просто думают, что если они отключатся, если они заполнят свой досуг чем-то, они чуть-чуть приобретут силы. На самом деле, самый большой источник силы – это когда мы стремимся в общении с Богом. Вот почему? Даже тогда, когда вы сильно устали, идите в церковь. Если церковь открыта, идите в церковь. Идите для того, чтобы получить ободрение души. Для того, чтобы получить силу для жизни, получить силу для победы. В книге «Плач Иеремии» описана очень интересная ситуация, когда Иеремия, потеряв свой город, сидит на руинах вот этого храма, который разрушил, города, от которого остались одни руины. Когда он на протяжении нескольких десятилетий проповедовал и говорил этим людям, что если вы не измените свою жизнь, Бог допустит, что придут эти захватчики, и они разрушат город, и вас уведут в плен. Вот он очень любил этот город, он очень дорожил им. Он сидит и плачет, так и названа книга «Плач Иеремии». Он сидит и плачет, и вот в этом плаче он находит утешение. Он находит ободрение своей душе. Вы знаете, меня эта глава всегда воодушевляет. Это третья глава, книга «Плач Иеремии», с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». «Господь – часть моя, – говорит душа моя, – итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Я хочу задать вам сейчас вопрос. Научились ли вы этой практике терпеливо ожидать спасения от Господа в ваших проблемах? Не спешите винить кого-то. Смотрите, у Иеремии здесь было очень много кого обвинить. Он мог бы обвинить этих священников, которые не выполняли свою должность или обязанности, находясь на этой должности. Он мог бы обвинять народ. Он мог бы концентрироваться и снова прокручивать это в своем сознании и думать, какие негодяи, какие нехорошие люди, как они плохо поступили, как вот они сделали, до чего довели страну. Но вместо этого Иеремия обращается к Богу. И он говорит: «Я свое сердце направляю к тому, чтобы уповать на Него». Он говорит: «Я отвечаю сердцу своему». То есть он сознательно обращается сам к себе. «И потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». Он ищет милости у Бога. Даже в тех обстоятельствах, в которых он находился. Посмотрите, он заканчивает здесь этот стих. Он говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Вы знаете, если у вас сложились отношения с Богом, отношения пастыря и овец, что вы являетесь овцами Божьими, вы преданы Ему, вы отдали свою жизнь Ему, вы посвятили себя Ему, вы можете быть в Нем уверены. Это самая большая привилегия, братья и сестры христианина. Я удивляюсь многим-многим людям, которые...

0: которые не хотят принять этой привилегии, которые все время пытаются жить так, что они как будто они сами пастыри, как будто они сами выбирают путь, как будто они сами решают свою судьбу и как им жить дальше. Не гораздо ли проще, дорогие мои, отдать свою судьбу в руки Иисуса Христа? Если это так, если вы отдали свою судьбу в руки Иисуса Христа, вы можете быть в Нем уверены. В этом безопасность христиан. В этом наше благословение. В этом наша сила, которую мы имеем в Нем. Посмотрите, Он говорит, я уверен, Он говорит, что Он направляет меня на стези правды. Ради имени Своего. Он говорит, даже не ради меня. Не ради того, что я такой хороший. Ради своего имени. Он верен ради своего имени. Его слово неизменно. Почему? Потому что это его личность не позволяет изменить его слово. Он направляет мои стези. Он исправляет меня. Он подсказывает мне. Он останавливает меня. Он обличает меня. Он мою жизнь ставит в такие условия, когда я вынужден, когда через различные инструменты, различные пути он показывает, как мне нужно идти. Если вы знаете Иисуса Христа, если вы знаете Бога как доброго пастыря, вы будете иметь это благословение. Заметьте, человеку гордому это недоступно. Вот почему мы так много сталкиваемся сегодня с проблемой того, что люди не хотят, не могут принять вот этого радикального христианства. Почему? Потому что они не хотят отказаться от своего «я». Они хотят в своих руках держать, они хотят сами выбирать путь. Какая жалость. Люди, которые абсолютно ничего не знают в этом мире, они берут, они отказываются от этого управителя, который знает все. Они отказываются от доброго пастыря, который сверху все видит. Они говорят, я сам буду решать. Причина этого в гордыне. Причина этого в том, что существуют вот такие 2% христиане, как обезжиренное молоко. Причина в том, что люди не хотят отказаться от своей гордыни. Они вроде бы хотят, чтобы Бог был в их жизни, но управлять ею они хотят сами. Поэтому такие люди никогда не будут знать истинного смысла 22-го псалма. Итак, мы говорили о благословении принадлежности, мы говорили о благословении Божьей заботы. И мы сейчас поговорим еще о двух частях этого псалма. Это благословение безопасности и благословение уверенности. Я хотел бы прочитать сначала. Пожалуйста, загляните в ваши Библии, откройте их еще раз. 22-й псалом с самого начала. И потом у нас на экране будет только 4-й и 5-й стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть удовлетворяет меня, он дает, обеспечивает меня всем, он заботится обо мне. «Подкрепляет душу мою, тогда, когда я устал, когда я ослабел, он подкрепляет меня. Направляет меня на стези правды. Я уверен в том, что его направление правильное, что он заботится о том, чтобы я правильно шел, шел в правильном направлении». Ради имени своего. 4 стих. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Знаете, когда мы говорим о успехе, о удовлетворенности, о мире в сердце, мы не можем не говорить о том, что в этой жизни мы реально встречаемся с угрозами. У каждого из нас есть какие-то угрозы. Я уже говорил о том, что кому-то угрожает болезнь, кому-то угрожает предательство людей, которые рядом. Кому-то угрожают враги, которые замыслили зло на работе. Кому-то в прямом смысле угрожают. Пару недель тому назад наш родственник, который несет служение в Новороссийске, проповедовал в церкви. После собрания к нему подходит один человек и попросил побеседовать. Он мусульманин. Вот, и он очень в агрессивной форме выражал то, что мусульманство самая правильная религия, что Христос – это заблуждение, что Коран – это единственная книга. Вот. К этому времени народ уже разошелся, и как только этот проповедник попытался ему возразить, этот человек не мог терпеть абсолютно, он сразу впился в его шею и стал его душить. Вот. Он, видно, давно не мылся, что у него очень длинные ногти, и он ему до крови вот здесь вот процарапал все горло, он с трудом вырвался из его рук. Это сегодня. Это враги. Врагов очень много, самых разных. Начиная от тех, которые угрожают миссионерам, заканчивая до тех, которые вам сегодня угрожают. И у каждого из нас есть что-то, с чем мы сталкиваемся, что действительно каким-то образом иногда нас беспокоит. Так вот, Давид, описывая состояние овец, которые знают доброго пастыря, он говорит, что эти овцы, они могут проходить самые сложные участки земного пути и иметь покой в сердце. Посмотрите, он говорит: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Долины смертной тени – это такие интересные места, которые там в Палестине, не только в Палестине, в гористых местах, где очень высокие и крутые горы, и между ними узкая расщелина, узкая долина. Их называли долинами тени смертной. Почему? Потому что там очень быстро темнеет, солнца там мало, то с одной стороны гора дает тень, потом другая гора дает тень. И в этих местах обычно прятались разные хищные звери. Так вот, эта овца, она может быть уверена в своем пастыре, что даже тогда, когда им придется проходить вот таким темным местом, вот такой долиной смертной тени, она спокойно может ее пройти, эту долину. Написано: «Не убоюсь зла». Это реальное зло. И каждому из нас угрожает реальное зло. Посмотрите на наших детей, на молодежь нашу, которая сегодня проходит такой долиной. В школах, в колледжах, все то, с чем сталкиваются сегодня молодые христиане, это ничем иным не назовешь, как этой агрессивной средой, которая враждебна по отношению ко Христу и христианству. И которая делает все для того, чтобы вытравить. Так вот, если человек знает доброго пастыря, он может пройти этой долиной. Долина смертной тени, когда вас постигают какие-то переживания. Вспомните последний раз, когда вас сильно обидели. Вспомните, когда вам было очень тяжело, когда вы считали, что весь мир против вас восстал, что вас несправедливо оклеветали, что против вас воздвигнули то, чем вы абсолютно не виноваты. Вспомните свое переживание, свое положение, когда вы находились в таком состоянии. Долина тени смертной. Вот такие переживания. Если вы знаете доброго пастыря, это очень важное условие. Если нет, если вы вступили в члены церкви, это еще ни о чем не говорит. Если вы 5 раз покаялись, это опять-таки еще ни о чем не говорит. Если вы занимаетесь каким-то служением, опять ничего не говорит. Знаете ли вы Бога как доброго пастыря? Только тогда вы можете проходить вот такие долины, долины особых трудностей, особых переживаний, они будут в нашей жизни. У каждого из нас они есть, не в одном, так в другом. Давид часто попадал в такие ситуации. Вы знаете, иногда эти ситуации были спровоцированы врагами. Саул за ним гонялся, Авессалом. Иногда он сам попадал в такие ситуации. И свои какие-то неправильные решения загоняли его в угол. Загоняли его в состояние, когда он не знал, что делать. И вот из опыта своей жизни он пишет и говорит: «Если Господь мой добрый пастырь, если я знаю его как доброго пастыря, если я доверяюсь ему, то даже тогда, когда я попадаю в долину смертной тени, я могу не бояться зла, я могу уповать на него, я могу жить так, чтобы оставаться спокойным, чтобы побеждать, чтобы твердо идти по этому миру». Я хочу сейчас задать вам вопрос: что вас беспокоит сегодня? Какие враги вам угрожают сегодня? Что в вашем сознании, может быть, где-то там даже неосознанно беспокоит вас? Экзамен кому-то сдавать? Кто-то работу ищет и не может долго найти, и не уверен в себе? Девушки боятся остаться одной в жизни, и это то же самое каким-то образом беспокоит. Родители боятся, что не смогут воспитать детей правильно. Отцы переживают о том, что они будут делать, когда силы их ослабеют, как они смогут обеспечивать семью. Вас постигла какая-то болезнь, и болезнь вам сегодня угрожает, и так далее. Сотни разных врагов, сотни разных обстоятельств, которые нас сегодня беспокоят. Посмотрите, речь не идет о том, что Бог говорит, что будет так, что все вот эти вот враги, они перестанут быть врагами. Нет, здесь написано: «не убоюсь зла». Это зло и остается злом. Но я приобретаю силу, я приобретаю способность жить так в этом мире, что эти обстоятельства, которые вокруг меня, они меня не беспокоят. Почему не беспокоят? Потому что я знаю того, кто позаботился о них. Я знаю того, кому я доверился, и кому я следую, и кто руководит моей жизнью. И я твердо уверен в том, что, следуя за ним, я могу иметь в сердце покоя. Не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Где бы вы ни были. Есть у вас работа или нет у вас работы. Если вы знаете Бога как доброго пастыря, если Он с вами, это самое большое. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, что вы имеете, и есть ли у вас друзья, и поддерживают ли вас они или не поддерживают, или вы в одиночестве сегодня, или вам сегодня приходится сталкиваться с большой несправедливостью, независимо от этого, у вас всегда будет уголок в сердце, у вас всегда будет вот та точка опоры, на которой вы будете стоять, вы твердо будете уверены в нем, что вы можете не бояться зла. Доверьте сегодня вашу трудность Богу. Вот вашу личную трудность. Вот ту, которая вас сейчас сверлит в мозгу. Ту, которая ваше сердце сейчас заставляет биться чаще. Доверьте сейчас ее ему. И успокойтесь в нем. И найдите вот эту удовлетворенность доброго пастыря, которую дает добрый пастырь. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Заметьте, жезл и посох – это те инструменты, которым пастырь поправляет овцу. Но когда он поправляет, прикосновение этого посоха действует на овцу успокаивающе. Она знает: это рука моего Бога, это рука моего доброго пастыря, это рука того, кто выше всех и кто заботится обо мне, и кто обеспечивает мое движение в правильном направлении. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите дальше, следующие слова. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Очень интересные слова. Очень интересные. Чаще всего люди могут оставаться спокойными тогда, когда они расправились с врагами. Пока где-то есть враги, они не могут спокойно есть. У них что-то постоянно беспокоит их сердце. Им что-то нужно делать. Им нужно совещаться, им нужно позвонить соседке, позвонить еще кому-нибудь, позаботиться о том, чтобы каким-то образом разделаться, разобраться с этими врагами. Самыми разными. Не так было у Давида. Давид говорит, что ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть независимо от того, сколько людей составили заговор против вас, независимо от того, кто поднялся против вас, кто восстал против, кто с вами не согласен, у кого есть какие-то, знаете, претензии к вам или возражения, если вы действительно знаете доброго пастыря, вы можете иметь вот это состояние наполненности жизни. Он говорит, смотрите, приготовил трапезу, умастил елеем, и чаша моя преисполнена. То есть речь идет о такой насыщенности жизнью. Как важно, дорогие друзья, для каждого из нас научиться жить таким образом, чтобы мы не зависели от того, что вокруг, чтобы мы могли твердо и спокойно идти через те обстоятельства, в которых позволяет нам жить Господь сегодня. Как вы сегодня живете ввиду ваших врагов? Это всегда приводит нас в смущение. Я помню, когда мы еще в Советском Союзе, когда церковь была притесняема, и когда в собрание иногда приходила милиция. Я был начинающим проповедником в те времена. И Мне приходилось переживать пару раз такую ситуацию, когда ты проповедуешь, и ты видишь милицейские фуражки в окно. Заходят в молитвенный дом для того, чтобы разгонять собрание. Ввиду врагов. Честно вам скажу, сердце в пятки уходило. Это действительно состояние, в котором трудно оставаться спокойным. Но я знаю, что когда наши отношения с Богом растут, я знаю, что здесь вот сидят братья Алексей Иванович, вот Петр Ильич, другие братья, которые прошли тюрьмы, которые испытали это состояние, когда в тюрьме, когда только что возвращается с допроса, когда эти следователи КГБ всемогущие, им там казалось, так казалось, что они абсолютно всемогущие, когда они рвали и метали, а Бог дает мир в сердце. И вот это состояние, от которого эти следователи с ума сходили. Они не могли понять, как это может быть. То, что у них в их сознании представлялось, им казалось, что человек должен уже давно в петлю полезть от того, что они с ним делают. Но люди, которые знают Бога, люди, которые развивают свои взаимоотношения с Богом, они могут оставаться спокойными в самых трудных обстоятельствах. Я уверен, дорогие друзья, ваши сегодняшние обстоятельства не исключение. Там, где вы сегодня находитесь, вы можете найти этот внутренний покой ввиду ваших врагов сегодня. Это не ваша сила, это не ваша способность концентрировать свое сознание на правильных вещах. Это Бог, о котором сказано: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». И последнее. Последнее, мы говорим о благословении уверенности, или здесь сказано о благословении уверенности, последнем в 6 стихе, перед тем, как мы помолимся. Здесь написано так: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Когда Давид писал этот псалом, это прекрасное выражение его уверенности в Боге. Он говорит, что Бог, которому я принадлежу, Он дает мне это благословение принадлежности, что я часть Его. Этот Бог дает благословение своей заботы. Он обо мне печется. Реально печется там, где я живу. Дальше он говорит о том, что этот Бог дает мне благословение безопасности. Я могу чувствовать себя спокойно в самых сложных обстоятельствах. И последнее. Он говорит, что этот Бог дает мне благословение уверенности. Люди, знающие Бога как доброго пастыря, могут быть уверены в Нем. Заметьте, это не уверенность в себе. Это не уверенность в том, что я самый праведный, самый сильный, и я смогу дойти до Царства Небесного. Нет. Это уверенность в Нем. По-русски здесь сказано: «Так благость и милость да сопровождают меня». Это не совсем точный перевод. Может быть, это в старом русском, может быть, немножко не так звучало. Еврейский перевод более точно отражен в одном из английских, вообще-то почти во всех английских переводах, которые мне пришлось посмотреть. Есть такая New American Standard Version, английская, одна из самых точных, приближенных, очень близко приближенных к оригиналу. В ней сказано так: «Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life». Surely, то есть он говорит, абсолютно уверен. Я абсолютно уверен, что вот эта Божья доброта, goodness, и Божье милосердие, loving kindness, это вообще очень интересное слово в еврейском языке, которое насыщено отражением божественной любви, его милости, его милосердия, его благодати. Вот в этом всем в одном слове сосредоточены вот эти все качества. И написано: will follow me, будут следовать за мной во все дни жизни моей. В этом наша уверенность, дорогие друзья. Вот почему мы, верующие люди, те, кто знает Бога сегодня как доброго пастыря, могут иметь покой. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Нашли ли вы этот покой в вашей жизни, в ваших обстоятельствах? Не думайте о том, что я бы имел покой, если бы не они, если бы вот не муж, не жена, не дети, не кто-то еще. Нам постоянно кто-то мешает жить, вы не замечали? Постоянно то сотрудник на работе попался такой, то дети здесь выросли, капризные стали, то соперник или соперница появились и так далее. Постоянно у нас есть вот эти раздражающие наши факторы. Бог говорит, вы можете иметь покой прямо сейчас.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам 15 глава и 1 Иоанна 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Господь хочет, чтобы Его люди во что бы то ни стало держались подальше от нечистоты этого мира. Часто ли мы напоминаем себе о своем высоком и святом предназначении? Подумаем над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Ты слушаешь библейские истории. В основном в них речь идет о том, как Бог сотворил мир, людей и избрал народ израильский. В этих историях описываются судьбы отдельных людей, народов, стран и, самое главное, как во всем этом люди видели, слышали и переживали общение с Богом. Мы узнали, что от Авраама произошел великий народ, народ Божий, Израиль. Историю этого народа мы проследили от пастушеской палатки Авраама, путешествия Иакова в Египет, избавления из рабства египетского до событий, связанных с царями Израиля и Иудеи. Израильские племена были уведены в ассирийский плен, и никогда они уже не вернулись на родину. До сих пор во многих странах Ближнего Востока и Кавказа живут потомки этих рассеявшихся по всему миру израильтян. Иудейское царство продержалось еще какое-то время, но потом пало под натиском вавилонских войск. Иудеи тоже были уведены в плен, но им Бог обещал, что через 70 лет они смогут вернуться на родину отцов. И вот это время настало. Остаток народа вернулся в свою страну. Везде царили разруха и беспорядок. Главной целью иудеев на родине стало восстановление храма Господнего. Поэтому народ отдавал на строительство все, что имел. Строили храм всеобщими усилиями и не забывали прославлять Бога. Новый храм, Библия, книга Ездры с 4 по 6 главы. Все думали, что новый храм скоро будет построен. Но люди забыли о самарянах. Самаряне предложили иудеям свою помощь. «Мы будем строить храм вместе с вами, ибо мы поклоняемся тому же Богу, что и вы», — сказали они Зарававелю. Но Зарававель отказал им, поскольку знал, что они говорят неправду. Господь покарал народ Иудеи изгнанием в Вавилон за то, что евреи объединились с теми, кто поклонялся ложным богам и нарушал заповеди Божьи. Иудеи не собирались повторить эту ошибку. Разгневанные его отказом, самаряне решили сделать все возможное, чтобы помешать продолжению строительства. Они пытались запугать и смутить иудеев. Они подкупали персидских чиновников, чтобы те препятствовали возведению храма, и даже написали царю письмо, в котором ложно обвиняли иудеев в измене. На 16 лет работы в храме полностью прекратились. Но Господь послал двух пророков, чтобы они ободрили иудеев и велели им продолжать строить дом Божий. Пророк Захария напомнил им, что Господь любит их и поможет устоять против врагов. Они лишь должны быть послушны Господу и не причинять никакого ущерба или обиды своему ближнему, и тогда на них будет благословение Господне. Пророк Агей говорил людям, что прежде всего надо думать о Боге, и гораздо важнее возвести Божий храм, чем обустроить свои собственные дома –

0: совершить ее в доме Господня. И те жители окрестных земель, которые искренне поклонялись Господу, тоже участвовали в этом празднике. Израильтяне сделали правильный выбор, потому что не нужно сообщаться с плохими сообществами, такими как самаряне, так как они могут очень плохо на нас повлиять. И даже если нас ожидают трудности, Бог будет нам помогать, если мы проявим Ему послушание. Какой урок мы извлекли из этой истории? Мы вспомнили слова апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Но нам пора прощаться. До свидания. Встретимся снова за чтением библейских историй.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 98. Книга притчи, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». В воде достаточно найти небольшую щелочку в дамбе, чтобы разрушить ее. Сначала ручеек, пробивающийся между камней или через плотно утрамбованный слой земли, кажется безобидным. Но вот под напором воды вдруг рушится стена, которая казалась такой надежной, и хлынувшая в промоину вода все смывает на своем пути. Так и ссора между людьми возникает из-за каких-нибудь пустяков, обидных слов или поступков. Сначала это не кажется серьезным, словно малый ручеек в плотной стене дамбы. Но если вовремя не остановиться, ссора обретет силу мощного потока, все разрушающего на своем пути. Два карандаша. Уроки все были сделаны, а до школы оставалось еще часа два. И поэтому перед Вовкой и его сестрой встал вопрос, чем заняться в это время. Решили порисовать. Никто из них так и не вспомнил потом, что они не смогли поделить. Но факт остается фактом. Они серьезно поссорились. Сестра успела забрать все карандаши, а в руках у Вовки осталось только два карандаша, желтый и синий. Ну какую картину можно нарисовать всего двумя карандашами? Вовка решил не сдаваться. Его характер и чувство собственного достоинства не позволяли ему сложить руки и смириться с ролью обиженного человека. Он взял чистый лист бумаги и нарисовал на нем много звезд. Потом он нарисовал ракету, мчащуюся к этим звездам. Небо закрасил синим карандашом, а ракета получилась зеленой, потому что Вовка закрасила сначала желтым, а потом синим цветом. Картина Вовке и самому понравилась. А его сестра, изредка поглядывавшая, чем же занимается Вовка, уже давно отложила свои карандаши и смотрела на то, как рождается его шедевр. Потом она протянула ему остальные карандаши. «На, рисуй!» Так и закончилась их ссора. В школу они пошли уже и не помня о ней. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла», написал мудрый царь Соломон в своих притчах. Но, наверное, каждый человек знает, что причин для ссор можно найти, ох, как много. И все-таки, если хорошенько подумать, то почти все причины бывают очень несерьезными. Совсем не такими, чтобы люди рассорились на всю оставшуюся жизнь. Мудрый человек всегда старается не допустить возникновения ссоры. Ведь она может и в самом деле друзей сделать врагами. А человек неразумный... Вот что еще написал в притчах царь Соломон. «Уста глупого идут в ссору». 18 глава, 6 стих. Это значит, что глупый человек ищет ссоры сам, не стесняясь в словах и делах. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притчи, 20 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это же я, кабанчик! Ух, заждались, небось, то-то! А нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Как вы помните, Кузя познакомился с одной настойчивой страничкой из Библии. И она позвала его в путешествие! Чего только не приключилось в пути с Кузей! Он и в подземелье у страшного бизона побывал, чуть не стал править страной лгунишек и в сомнительный лес забрел. О, да что я тут рассказываю-то? Приглашаю вас узнать о новых приключениях Кузи. Приходите на лесную поляну у скалистого озера. Мой театр постарался. Ну, театр кабанчика, значит. Торопитесь, спектакль вот-вот начнется.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Путешествие в страну главных вопросов.
2: Итак, наш Кузя продолжил путь. Он сытно перекусил и теперь бодр и весел. Шагает себе по тропинке, мурлыча под нос какую-то песенку. Как вдруг на очередном повороте лесной тропы он увидел идущего ему навстречу путника. Путник, одетый в старый, поношенный и давно нечищенный дорожный костюм, прошел мимо мальчика, даже не взглянув на него. Кузя растерялся.
3: «Дяденька! Дяденька! Постойте, дяденька! Вы откуда и куда идете?» Ничего не слышит. Даже головы в мою сторону не повернул, не поприветствовал. Хотя на узкой тропинке в такой глуши повстречались. Дяденька, вам случайно никакая загадочная страна на пути не встречалась? Там еще ответы на все вопросы найти можно.
2: Путник остановился.
3: Здравствуйте, я Кузя.
4: Мальчик, как там тебя? Кузя? Что за небылицы ты рассказываешь? Разве я похож на человека, который нашел ответы на свои вопросы? Только стоптанные башмаки да гору разочарований. А ведь было время, я был похож на тебя. Да-да, и как ты верил во всякий романтический бред. Но пришло прозрение. Если сейчас мне кто-нибудь скажет, что ответы на мои вопросы прячутся там или там, то я рассмеюсь ему в лицо. Мне кажется, что теперь я сомневаюсь даже в восходе солнца.
3: Так вы уверены, что там впереди никакой страны нет? А страничка Библии говорила мне обратное. А что же там есть впереди? Что ждет меня впереди?
4: И в тысячах страницах ценного снаперсток, поверь мне, дружок. А уж тем более в одной твоей страничке. Что она может знать, глупая? Тебе интересно, что тебя ждет впереди? Да груда серых камней. Ну, как тебе перспектива, Кузя? Широкая?
3: Нет, погодите. Страничка Библии совсем не глупая. Она мудрая. И написал ее через людей сам Бог. Как можно сомневаться в ее правдивости? Хотя...
4: Мальчик, возвращайся-ка ты домой, к маме, пока не поздно. А то, смотри, превратишься в такого же, как я, дряхлого душой старика. Ну что, поворачивай, пошли со мной. Вместе и дорога короче покажется.
3: Страничка, ну что ты молчишь? Я совсем запутался.
1: Апчи! Сколько здесь запахов, не то что в детской библиотеке. Кажется, аллергия начинается. Не сомневайся, Кузя. Доверься мне, не позволяй сомнениям подрезать крылья своей надежде. Идем вперед.
4: Ну, как я понял, нам не по пути. И надежда тебя не покинула. Что ж, я даже рад за тебя. А мое время возвращаться во свояси. Надеюсь, ты не надорвешься, таская тяжелые камни. Прощай.
3: До свидания. О чем это он говорил, страничка? Какие такие тяжелые камни он таскал?
1: Ты скоро сам все увидишь, Кузя. Идем.
2: И Кузя вновь зашагал по тропинке, которая убегала в лес. Лес сменился лугом. Равнинная местность стала холмистой. Кузя теперь жмурил глаза от яркого солнца и медленно поднимался на высокий холм. Он еще не успел как следует отдышаться, когда очутился на самой вершине.
3: «Эгегей!»
2: — кричал мальчик, подняв руки к небесам. «Эгегей!» — вторило ему эхо.
3: «Страничка, а что там внизу? Строительство какое-то, что ли?»
1: «Отдышись, Кузя, и мы спустимся вниз. Там идет строительство города».
2: Кузя в припрыжку помчался вниз. Он спешил, хотел все побыстрее увидеть. Подойдя совсем близко к строительству, Кузя остановился и стал наблюдать. Строились дома, мостились дороги, возводились линии электропередач, прокладывался водопровод. У Кузи даже перехватило дух от этой строительной суматохи. Так слаженно все вертелось и крутилось. Сначала Кузя наслаждался общей панорамой стройки. Потом стал замечать отдельных рабочих и технику. Стал замечать лица и детали. Вот прошел рабочий. Он выглядел грустным и расстроенным. А вот идет весельчак с кисточкой. Кузя подметил, что людей, которые трудились, можно разделить на две группы. Одни смотрелись грустными и подавленными, а другие казались радостными и оживленными. Интересно, что рабочие на строительстве даже делились на группы по настроению. Грустные разговаривали и прохаживались только с грустными, а радостные находились только в окружении себе подобных. Кузя набрался храбрости и подошел к одному рабочему. У этого рабочего лицо было грустным.
3: Простите, что отвлекаю вас от работы. Меня Кузей зовут. Расскажите, пожалуйста, а когда будет закончено строительство этого города?
1: А что, кому-то уже не терпится поселиться в нем? А, мы тут надрываемся. Камни тяжелые таскаем. А кто-то на всем готовеньком. Брысь! Никогда этот город не будет построен. Слышишь? Никогда.
3: Значит, вот какие тяжелые камни таскал тот человек. Да, станешь тут дряхлым стариком. Неужели никогда этот город не будет построен?
2: Кузя даже отпрыгнул в сторону. Ему было обидно и неприятно. Слова грустного рабочего напомнили ему разговор с недавно встреченным им путником. Тут Кузя заметил, что один из радостных рабочих направляется к нему.
4: «Эй, мальчик, вижу, что тебе досталось. Не очень-то радушно тебя у нас встретили. Да ты не обижайся на него. Просто он болен, серьезно болен. Он потерял надежду».
2: И радостный рабочий кивнул в сторону грустного.
4: «Хочешь, я проведу тебя по улицам нашего чудесного города. Еще совсем немного, и он будет построен. Знаешь, как он будет называться? Надежда. Правда прекрасно?»
2: Кузя и радостный рабочий обошли еще недостроенный город Надежду. С какой любовью рабочий рассказывал мальчику о будущих и уже свершенных вехах строительства. Он не упустил ничего. Казалось, что нет мелочей в таком важном и нужном деле. Дома будут строиться во столько-то этажей. Черепица на крыше будет такого и такого цвета. На центральной площади будет сооружен фонтан. Цветочные клумбы будут разбиты у каждой двери. Кузя размечтался. Он уже все представил. Иногда ему даже казалось, что все, о чем говорил радостный рабочий, он уже видит вокруг. И на сердце у Кузи сделалось радостно и приятно. Они попрощались. Кузя помахал вслед уходящему радостному рабочему и вернулся на тропинку.
1: Ну что, Кузя, теперь ты знаешь, что значит таскать тяжелые камни?
3: Да, Страничка, знаю. И не хочу потерять надежду. Так нам вперед?
2: И мальчик Кузя весело зашагал вперед по тропинке навстречу новым приключениям.
1: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи еще впереди. Пока мы оставим Кузю и страничку Библии, продолжение вы сможете услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Белочка, пи-пи, слушай, а когда ты в последний раз тяжести таскала?

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Отец идет с нами в жизни рядом, охраняет наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов нам на помощь прийти.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Голос в пользу отцовства». Как часто мы благодарим своих отцов за то, что они нам дали? Когда последний раз мы звонили папе просто, чтобы узнать, как у него дела? Почему-то считается, что отцам не так важно наше проявление любви. Но это не так. Отцы также ждут добрых слов от своих детей, благодарности, рассказ об успехах внуков. Очень часто отношения между отцами и детьми заканчиваются в тот момент, когда дети уходят из дома, создавая собственную семью. Как вернуть эти отношения или как их построить, если их еще не было? Как быть отцом, примером для подражания? Сегодня пастор Петр попробует, открыв Библию, найти ответы на эти и другие вопросы. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об отцах. Вы замечали, что в современном обществе отцы все чаще и чаще подвергаются чрезмерной критике? Иногда, конечно же, критика вполне справедлива. Некоторые отцы мало времени проводят с детьми, а кто-то недостаточно обеспечивает свою семью. А других обвиняют в том, что они не так сильны, как хотелось бы. А список можно продолжать бесконечно. Но Бог поручил отцам выполнять крайне важную роль в жизни их семей. Господь Иисус Христос, уча народ, рассказал притчу, в которой повествуется о семье, в которой отец мудро и с постоянством воспитывал своих детей. И сегодня мы называем младшего сына из этой семьи как блудного сына. Это был совершенно неблагодарный сын, который сбежал от своего отца. И закончил он как свинопас. Неблагодарный сын. Голодный, разочарованный, без единой монеты в кармане. Но это не окончательная сцена, потому что в итоге он вернулся к своему отцу, который учил его различать зло и добро. И отец сразу же принял его. Давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Луки. Это 15 глава с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава. Христос сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне

Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился над ним. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. А сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец его сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Аминь. Один мой друг рассказал мне о прекрасной традиции в их семье. Они используют особую красную тарелку, чтобы выделить кого-то из членов семьи. На этой тарелке написано: «Сегодня ты особенный». Ее достают по особым поводам. И всем членам семьи очень приятно, когда она достается кому-то из них. Например, если у кого-то день рождения, то праздничное блюдо будет подано именно на этой тарелке. И даже в ресторане они просят принести блюдо именно на ней. Потому что это прекрасная семейная традиция не должна быть нарушена. В день матери, конечно же, мама ест из особенной тарелки. И если человека выделили, наградили, то он получает привилегию чувствовать себя особенным. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы тоже ощутили на себе эту традицию. То, что я буду говорить для отцов, я буду говорить с отцами, я подаю вам на особой красной тарелке с надписью: «Сегодня ты особенный». И это говорю не я. Дорогие отцы, это говорит вам Бог. И я хочу, чтобы вы почувствовали себя особенными. Очень хочется вас поддержать. Отцы, вы замечали, что когда мы празднуем День Матери, то со всех сторон слышно много слов поддержки и похвалы, и никто не может сказать плохого слова о матерях. А вот День Отца, мало кто вообще знает, когда его отмечают, и вы не услышите много слов похвалы и поддержки. Есть книга под названием «Почему отцы прячут свои чувства?». И вот автор называет себя мужем одной жены, отцом четверых детей, и вот что он пишет: «Моя речь была закончена, публика щедро наградила меня аплодисментами, а в машине мой 14-летний сын повернулся ко мне и сказал: „Я действительно восхищаюсь тобой, папа, ты сказал такую прекрасную речь. Ты всегда знаешь, что сказать на публике. Кажется, что ты всегда знаешь, что нужно делать“. Я улыбнулся, а может, даже немного покраснел. Но в тот момент я совершенно не знал, что сказать в ответ. Спустя немного времени я поблагодарил его и уверил, что придет время, когда он тоже будет чувствовать себя уверенно, выступая на публике. Но на самом деле я хотел сказать своему сыну, что его отец — это не всегда то, кем он кажется на публике, и что фасад не всегда соответствует содержанию. Материнство и отцовство отличаются друг от друга. Материнство более честно, близко к поверхности. Матерям не нужно скрывать свои чувства, им не нужно притворяться. Когда в коридоре вдруг слышны какие-то звуки посреди ночи, матерям разрешено натянуть на голову одеяло в надежде, что все уйдут. А вот отец должен надеть тапочки и храбро промаршировать в коридор, чтобы победить всех неприятелей. Если знаки на дороге становятся странными, а местность кажется совершенно незнакомой, то для матерей в норме вещей остановиться на обочине и спросить первого прохожего о направлении. А вот отец должен точно знать, куда ехать, даже если он поймет, что он был неправ, проехав километров 200. Все это смешно, не так ли? Матерям всегда можно остановиться и спросить, а отцы всегда должны прекрасно знать все дороги и направления. И даже если приедет совершенно не туда, то обязательно скажет, что он

0: планировал заехать в этот чудесный лес. И если вдруг в доме отключается электричество, то матери спокойно зажигают свечи и ждут прихода электрика. Отцы же открывают электрощиток, начинают что-то ковырять, включать, выключать, даже если понятия не имеют, чем рубильник отличается от насоса. Матери могут спокойно признаться агенту по недвижимости, что они совершенно не разбираются, что такое фиксированная процентная ставка и разовые платежи в погашении кредитного долга по ипотеке. А отцы обязательно должны, по крайней мере, кивать головой, делая вид, что они в этом профессионалы. Матерям разрешено ковырять крышку ножами, вилками и по-всякому ее бить, пока та не откроется. А отцы же должны голыми руками открутить даже очень тугую крышку и при этом ни в коем случае не покраснеть. Матери, потерявшие работу, несчастные. А вот отцы, потерявшие работу, неудачники. И что мне хотелось на самом деле сказать сыну, так это то, что единственная причина, почему он, как и многие другие отцы, не признает свою слабость, потому что он боится, что кто-то может подумать, что он не настоящий мужчина. А что еще более важное, в тот вечер в машине я должен был сказать моему 14-летнему сыну, что однажды, когда он станет отцом, он тоже будет полон страхов, сомнений и боли, и это нормально. Но мой отец никогда не говорил мне такого, и я никогда не скажу об этом своему сыну. Но это цитата из книги. Дорогие отцы, нет ничего ужасного в том, чтобы что-то не уметь или чего-то не знать. У меня дома стоит несколько банок, которые я так и не смог открыть. Я признаюсь честно, открывая капот машины, испытываю некоторый страх, потому что единственное, что я могу сказать, так, интересно, что у нас тут? Но я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые присутствовали на родах без анестезии. И я снимаю шляпу перед всеми мужчинами, которые до конца досидели и не уснули на концерте в музыкальной школе в первый год обучения своего ребенка. И перед всеми отцами, которые доверили своему ребенку, только что получившему водительские права, ключи от машины, и при этом не сели рядом, контролируя весь процесс, а побежали в спальню, упали на колени и молили Бога, чтобы чадо вернулось домой в безопасности. Я уважаю вас. Сегодня мы говорим об отцах. Не нужно ждать дня отца или мужского праздника, чтобы позвонить своему отцу и сказать «Спасибо тебе за все, папа». Если ваш отец уже в вечности, то поднимите глаза в небо и скажите «Дорогой небесный отец, спасибо тебе. Спасибо за того человека, который пусть и не был совершенным, но вложил так много в мою жизнь, который помог мне стать лучше». В Библии, в книге притчей, есть текст, который очень беспокоит меня. Я вообще хочу уделить особое внимание книге притчей сегодня. И с глубоким вздохом я открываю 30 главу, 11 стих. Я хочу преподнести вам что-то на особенной красной тарелке, но должен признать, что мы живем в такое время, когда люди не хотят служить друг другу, а готовы предложить только критику и обвинение. Это так. Отцов часто обвиняют в неудачах детей, неважно, маленькие они или уже выросли. И вот 30 глава книги притч, 11 стих, начинается словами «Есть род». Ну, на самом деле, вы заметите, что 4 стиха начинаются такими словами «Есть род». Хотя это слово можно заменить «Есть поколение». Есть такой круг людей, есть такой класс. Ну, давайте сначала прочитаем синодальный перевод. Книга притчи, 30 глава, с 11 стиха. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. А теперь я прочитаю этот текст в переводе Российского Библейского Общества. «Бывает, что проклинают отцов и матерей не благословляют. Бывает, что мнят себя чистыми, но не омылись от собственных нечистот. Бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, и челюсти, как ножи мясника, чтобы пожирать между людьми бедных и обездоленных со свету жевать». Это необыкновенная еврейская поэзия. Зубы, мечи. Знаете, они говорят слова, которые режут на куски. Они извергают горечь и возмущение. Они ненавидят отцов и пренебрегают матерями. Есть такое поколение, есть род. И именно к такому поколению относимся и мы с вами. Современные позиции общества призывают нас обвинять родителей чуть ли не во всем и в открытую винить их во всех неудачах. А так хотелось бы встречать побольше тех людей, кто говорит своим родителям: «Спасибо вам, дорогие мама и папа, просто спасибо. Несмотря на все неудачи, падения, недостатки, которые у вас были, я вам благодарен за то, чему вы меня научили». К счастью, такие люди встречаются, но их не так много, чем тех, которые обвиняют своих родителей. Бывают ситуации, когда отношения с родителями далеки от идеальных. Один человек рассказал мне, что когда он хоронил отца, то хоронил совершенно постороннего человека. Они не были близки, не умели строить отношения друг с другом при жизни. Но он прекрасно понимал, что все равно не может проклинать своего отца. Хотя бы за то, что он научился, каким отцом не нужно быть. И он не мог ни в чем обвинить его. Он осознавал, что в его проблемах виноват он сам. Ведь наши неудачи — это результаты наших поступков. А говоря, что все это из-за неправильного отношения к нам, родителей, мы не решим проблем. Дорогие отцы, сегодня я хочу напомнить вам, как велика ценность вашей роли. Это и воспитание малышей, это и пример, который вы показываете своим детям, подросткам, которые порой смотрят на вас с недоверием или даже пренебрежением. А может быть, ваши дети уже выросли, и они могут припомнить вам немало ситуаций, о которых вы предпочли бы забыть. Но, несмотря ни на что, Бог призывает вас быть отцом, таким отцом, каким Он хочет вас видеть. Сократ прожил на земле 70 лет. За это время он сказал много мудрых речей. Одну из его фраз, затрагивающую тему детей, я хочу процитировать. Вот что он сказал. «Если бы я мог зайти на самое высочайшее место в Афинах, я бы возвысил голос и заявил: сограждане мои, почему вы переворачиваете и скребете каждый камень, чтобы копить богатство? И так мало заботитесь о своих детях, которые в один прекрасный день унаследуют все это богатство». И это действительно так. Зарабатывать на жизнь важно, а жить еще важнее. Возможно, вы обеспокоены тем, как бы добиться повышения зарплаты. И достойная жизнь в достатке непременно то, чего вы заслуживаете. Но поверьте мне, ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Я не помню всех поступков моего отца, но я прекрасно помню тот пример, который он оставил. И в книге «Притчи» отцы упоминаются по крайней мере 26 раз. И ни разу не говорится о них с отрицательной точки зрения. Исключительно только хорошее. Интересно, не так ли? Вы же знаете, кто написал книгу «Притчи». А кто был его отец? Соломон, рожденный от Давида, женщиной, которую на самом деле он не имел права называть женой. Но Бог каким-то удивительным образом исправил все неправильное, поставил этого человека на ноги, дал ему такой дар мудрости, которым не обладал никто другой, ни до него, ни после него. В 17 главе книги Притчи, в 6 стихе, написаны прекрасные слова, и хочу, чтобы вы тоже обратили на них внимание, потому что некоторые тексты мы просматриваем, но не обдумываем. Притчи 17:6. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». В новом переводе книга Притчи, 17 глава, 6 стих. «Венец старцам – дети детей», то есть внуки, «а слава сынов – их отцы». И это прекрасное слово – слава. Отцы – есть что-то особенное, какой-то очень значимый отпечаток, который именно мы оставляем на наших детях. Я не могу объяснить, почему, но именно от отцов переходит слава к их детям. Мы здесь видим какую-то особенную связь, которой нет между детьми и матерью. Как ценно иметь последовательность в детские годы, как важно иметь гибкость в отношениях со своими детьми в зрелости. И как ценно иметь надежность и честность в поздние годы. Потому что через все это дети учатся. И именно это для них становится славой. И тогда ребенок сможет сказать: «Он тот, кто научил меня, кто стал для меня примером для подражания, прошел со мной все трудности». Дети не ожидают, что вы будете идеалом или совершенным человеком. Они бы даже не смогли жить с вами совершенным. Потому что сами дети не идеальны, и они это понимают. Даже если вы чувствуете себя побитым или брошенным, сфокусируйтесь на том, за что вы можете поблагодарить, пусть даже на нескольких вещах, но обратите свое самое пристальное внимание именно на них. Это то, что делает Соломон. Он не говорит ни слова о слабостях отца. Он и не упоминает того, что его отец Давид не уделял достаточно внимания воспитанию своих сыновей. Он потворствовал Авессалому. Его отец не усмотрел за сыном, который изнасиловал сестру. Как беспечен был отец Давид! Но когда сын Соломон, ставший взрослым, пишет книгу Притчи, он возвеличивает роль отца. И если вы постараетесь найти в современных СМИ источники, возвеличивающие роль отца, то, скорее всего, напрасно потратите время. Отцов высмеивают в рекламе, о них строят предвзятое мнение публики, отцов представляют тряпками, отец больше не лидер и уж точно не венец и не слава семьи. А люди, к сожалению, очень часто строят свое мнение, основываясь на масс-медиа. Сегодня я хочу отдать свой голос в пользу отцовства. И хотел бы затронуть две области. Первая – это роль, выполняемая отцом. И вторая – отношения, которые развиваются отцами. Ну, первое, о чем я хочу сказать, это роль отца как добытчика. И в книге Притчи, 19 главе, 14 стихе, написано, что дом и хозяйство – наследие от отца. И в русском переводе сказано «наследство от родителей». То есть найти дом, в котором могла бы жить семья, где бы они могли укрыться от дождя, найти тепло – это ответственность отца. И, наверное, именно так и было в вашем случае. Отец заботился о жилье, он зарабатывал деньги, необходимые для того, чтобы выжить. Наследство, которое вы получили или получите, чаще всего заработано именно отцом. Ну, давайте посмотрим на текст, записанные в 13 главе книги Притч, 22 стих. Притчи 13:22. «Добрый оставляет наследство и внукам». Очень любопытно. Вполне ожидаемо было бы прочитать, что мужчина должен позаботиться о наследстве для детей. Но здесь говорится даже о большем, о внуках. То есть добрый человек, хороший мужчина думает о последующих поколениях, о своих детях, внуках и даже правнуках. И это роль отца как добытчика. Поэтому используйте сегодняшний день как возможность поблагодарить своих отцов за тот нелегкий труд, который они совершали, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Поблагодарить Бога и своего отца, если он жив, за то, что он проделал так много, чтобы на вашем столе всегда была пища. Поблагодарите Отца за сотни решений, которые Он принял. Пусть не всегда и самых приятных для Него, но необходимых, чтобы семья имела все в достатке. Один наставник, старец, рассказал мне о случае, когда он впервые увидел слезы своего отца. Это было во время Отечественной войны. Он был подростком в то время, а его отец значил для него не так уж много. Но в тот день он знал, что его отец пересек границу, чтобы найти продукты, накормить свою семью. Это было самое тяжелое решение, которое подставляло его перед друзьями и коллегами. И он пришел домой и заплакал, когда говорил, что сделал это для нас, потому что любил нас больше, чем работу, и мы для него дороже репутации. Он потерял свою популярность среди окружающих, потому что не бросил свою семью. И над ним смеялись, всячески оскорбляли. Те, которые решили никогда не пересекать кордон пикетов, возненавидели его. Поэтому не важно, что вы думаете о пикетирующих, о профсоюзах или о коллегах. Важно, что вы думаете о своей семье. Отцы, когда вы вынуждены столкнуться со сложными ситуациями, заставляющими сделать выбор, ваш голос всегда должен быть в пользу семьи. Умейте твердо постоять за свою семью. Семья... Вот что должно значить для вас на самом деле очень много. Поэтому будьте готовы, если необходимо, пожертвовать собой. Следующая роль отца, о которой я хотел бы сказать, он человек, устанавливающий границы. Откроем 22 главу книги Притчи, 28 стих. И здесь сказано: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Не сдвигай старинные межи, которые отцы установили». И я понимаю, что этот стих имеет большой национальный окрас. Необходимо знать иврит, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Но я хочу, чтобы вы заметили здесь одну вещь. Это прочность границ, установленных отцом. Возможно, ваш отец тоже устанавливал определенные барьеры, определенные правила в семье. То есть он так и говорил: наша семья будет строиться именно на этих принципах. Дорогие друзья, каждому из нас нужно обратиться к Божьему Слову, чтобы понимать, что Бог желает для нас, для нашей семьи, чтобы нам быть волей Божией. Поэтому пусть Господь нам дарует мудрости, терпения и смелости, чтобы не только слушать Божье Слово, но и исполнять его. Да благословит Господь и мужей, и жен, матерей и отцов, любить Бога и друг друга. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили об отцах, о том, что они могут быть слабыми или уязвимыми. Им не нужно этого бояться. Не пытайтесь заслужить любовь и уважение своих детей каким-то сверхъестественными поступками. Ведь ваши дети даже не вспомнят, что вы сделали, но они никогда не забудут, кем вы были. Станьте для них самым близким человеком, тем, к кому они могут подбежать, когда страшно, кому придут за советом, если не знают, как поступить, кому позвонят, когда одиноко. Станьте тем, кто всегда поддержит, утешит, кто всегда будет любить. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Два искушения, с которыми сталкивается отец». Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Голос в пользу отцовства» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Мы говорим, что любим друг друга любовью братскую, любовью сердечную, что мы можем отдать за своих друзей и близких все, что они пожелают. Но воспринимаем ли мы достаточно серьезно слова Иоанна? В первом послании, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Или, может быть, есть у нас такие братья, которых мы просто не можем переносить. Возможно, мы презираем тех, кто не во всем с нами соглашается. Любим ли мы всех людей сразу и на расстоянии, или только конкретных людей вблизи? Если верующие должны узнавать по его любви, узнают ли люди, глядя на нас, что мы Христовы? Оставайтесь с нами.
1: Я приду

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 22 сентября записано в Евангелии от Луки в 22 главе, в 31 и 32 стихах. Там есть такие слова: «И сказал Господь: вот сатана просил, чтобы сеять в вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Путем испытаний Господь укрепляет нашу веру. Вера – это как мишень, в которую Бог стреляет, когда Он нас испытывает. Даже если некоторые дары Божьей благодати даются без страданий, вера никогда. Чтобы пронзить веру, надо, чтобы стрела одиночества вонзилась в нее, и тогда станет ясно, бессмертна ли она. Освободи ее от чувства радости, дай ей наполниться страданиями, что терзали самого Господа, и это будет подлинная вера, способная выдержать и отразить любые нападения. Вере надлежит быть испытанной, и полное одиночество кажется огненной печью, раскаленной добела. Блажен тот, кто выдержал эту пытку. Апостол Павел сказал о себе, что веру сохранил, но головы он лишился. Враги обезглавили его, но святой веры это не коснулось. Великий апостол, принесший христианство язычникам, радовался, что он подвигом добрым подвязался, поприще совершил и веру сохранил. Что значило все остальное в сравнении с этим? Павел покорил мир, он получил награду, и сегодня им восторгаются люди и восхищаются небеса. Почему мы не поступаем так же? Почему боимся потерять все, но приобрести Христа? Почему не преданы истине так, как Он? Ах, мы по-разному смотрим на этот мир. Мы считаем преимуществом то, что Он считал тщетою. Мы должны проникнуться Его верой и хранить ее, если желаем носить подобный венец. Верьте, братья, и надейтесь, что мы будем с Богом жить, что не будет там разлуки, будет радость там царить. Вера нас не покидает, и в последний смертный час, и любовью окружает наш Господь, Спаситель наш. И в тяжелые минуты, как лишаемся друзей, вера – добрая подруга на закате наших дней. Верой крепкую святою мы ведем борьбу с грехом, верою пойдем мы в небо, чтобы царствовать с Христом.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 13. Плоды покаяния. После покаяния Николай стал смотреть на свою жизнь по-другому, и его жизнь наполнялась иным смыслом. У него появилась цель в жизни. Расскажу о нескольких конкретных случаях. Когда Николай стал посещать собрания, ему нравилось все, кроме одного. В собраниях было много немцев, которых он страшно не любил, больше того, он их ненавидел. Ведь это они, немцы, убили любимого старшего брата Василия и родного отца. Они вынудили его страдать и жить в голоде. Они нарушили мирную жизнь людей. Они виноваты, что он остался полусиротою. Они довели маму до болезни и одиночества. Для подростка все немцы были в одном ряду. Немцы – это фашисты. Немцы – это убийцы. В годы войны всех немцев, живших на Украине и в Поволжье, выселяли в Сибирь и в Среднюю Азию. Немцы появились в школах, на заводах и в церквах, так как в большинстве они были людьми верующими. В местной общине их была добрая половина. Немцы смущали Николая, он их сторонился, боялся их. Но Дух Божий все же влек его на собрание, и он с готовностью их посещал, но после собрания старался не здороваться с немцами за руку. И удивительно, как Бог перерождает человека. В этот памятный вечер, когда он покаялся, первой поздравила Николая девушка Таня Маценко. Затем из братьев первым подошел немец Рогальский Александр, который крепко обнял его и поцеловал. Николай не успел опомниться, как подошел другой немец, Гавриил Кун, и стал его как сына обнимать и целовать. Николай смотрел на них и удивлялся самому себе, ведь это немцы, а у него в сердце нет ненависти. И подумал, я, наверное, заболел. А в следующее воскресенье Николай сам с удовольствием протягивал руку немцам, как и русским, проникаясь к ним какой-то непонятной для него любовью. Потом он понял, что Дух Святой творит чудеса. Он, поселяясь в человеке, превращает жгучую ненависть в горячую любовь. А братья-немцы вообще не виноваты в смерти отца и брата Николая. И он полюбил немцев по-настоящему, Божией любовью. С тех пор у Николая появились друзья из немцев, и их было намного больше, чем русских. Еще и сегодня среди немцев у него не меньше надежных друзей, нежели среди русских. И сколько он помнит, после того никогда у него не возникал вопрос неприязни к немцам или другим нациям. Наоборот, свое долголетнее пресвитерское служение Николай нес в русско-немецком братстве, и помощники у него были в большинстве своем из немцев. Они жили и работали дружно, и никогда не возникало проблем на этой почве. Больше того, однажды стало известно, что на железнодорожную станцию с Волги привезли немцев и, выгрузив их на платформе, оставили там. Вместе с другими и мама с Николаем отправились на станцию и взяли одну немецкую семью к себе домой. Это была мать с тремя детьми. Долго жили вместе, в тесноте, да не в обиде. Среди христиан националистов не бывает. Не должно быть. Господь любит всех людей, и никто не имеет права возвышаться над другими. Ведь Бог – Творец всех людей, и никто не виноват, что Он не такой, как ты. Христианство – это единое братство из всех народов, наций и языков, одно братство, одна семья. Это ли не божественное чудо? Слава Тебе, Господи, и за это чудо! Ибо никакая партия, никакая другая организация и сила не смогла, да и не сможет объединить людей разных наций и языков в одну единую, дружную семью. И только христианство, объединенное Духом Христовым, живет и будет жить одной семьей. Слава Тебе, Господи, за всех моих братьев и сестер из разных наций и народов. Я счастлив быть членом такой семьи, говорит сегодня Николай. Он на деле узнал силу и прелесть Христового обетования. Однажды в Москву с Николаем поехала и его жена Катя. В Москву приехал и президент Всемирного союза баптистов брат Толберт. Он был негр. Его лицо было черным-черным.

0: Всех Б собрались братья. Туда же пришла жена Николая и жена Толберта, которая выступала и рассказывала о своей работе среди женщин Африки. А после обеда Катюша обнимала и целовала эту чернокожую африканку как свою близкую и любимую сестру. И это было непринужденно и от сердца. Вот что делает Христова любовь. Она объединяет все нации, расы и народы в одну братскую Божью семью. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, в это время, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизнь вечную». Евангелие от Марка, 10 глава, 29-30 стихи. Возрожденный дух Николая побудил его даже поехать к жестокому, бесчеловечному Сапелка. Николай нашел его больным, лежащим в постели. С трудом можно было узнать этого когда-то гордого и властного председателя. Он почти ослеп, ослабел, осунулся. Его подняли и посадили на кровати. Николай рассказал, что это он тогда стрелял в него из рогатки, и попросил у него прощения, сказал, что он уверовал в Бога и что Господь побуждает его это делать. Сапелка прослезился и сказал, что он его прощает, но он тоже сознает, что жестоко обращался с ними, с другими, попросил прощения и стал умолять помолиться за него Богу. Николай тут же помолился, и они расстались, как близкие знакомые. Через несколько дней Николай снова был у него и принес ему написанные от руки стихи из Библии и один псалом из сборника песен. «Вдали от Бога ты, как в море, заброшенный волною челн». Когда Сапелка от души поблагодарил, Николай вспомнил о разбойнике, которому Господь простил грехи, и помолился Богу, чтобы и Сапелка Бог привел к покаянию, и простил его тоже, чтобы не погибла его душа. Его месть Сапелка обратилась в Божью любовь. И Николай еще несколько раз ездил к своему бывшему врагу с маленькими знаками внимания, которые принимались прощенной стороной с глубокой признательностью и радостью. Затем эта семья по совету врачей переехала куда-то в другое место, и общение прекратилось, но молитвы продолжались. Более того, рождение свыше изменило отношение Николая к военным играм, которые особенно любили дети в военные годы после войны. Рогатку Николай изломал и выбросил, а вместе с нею наганы из медных трубок, дымовые шашки из селитры и серы, пушки, начиненные песком стрелки лука и стебли подсолнухов и тому подобное. Это его уже не интересовало.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы рассматриваем образы, которые предвещали Христа в Ветхом Завете. В нашей последней беседе мы видели, что Писание ясно указывает на пророческое значение таких образов, как обряд жертвоприношений и скинию, данных Богом народу Израиля, как средство для выражения их богопоклонения. Среди всего того, что Библия называет истинными прообразами или тенью Христа, доктор Валворд из Далласской теологической семинарии называет установление и обряды. Многие из прообразов, рассматриваемых нами ранее, связаны с этими типическими установлениями и обрядами. Доктор Валворд называет среди них некоторые ветхозаветные священства, жертвоприношения, праздники Иеговы, города-убежища и субботы. Все это представители из области категории прообразов Ветхого Завета, указывающих на личность и дело Иисуса Христа. Мы уже рассмотрели такие прообразы, как два рода священства – священство по Аарону и священство по Мелхиседеку. Сейчас мы приступим к рассмотрению одного из других прообразов из этой области или категории. Праздники Иеговы – прообразы Христа. В 23 главе книги Левит перечисляются 7 праздников Иеговы, установленных для Израиля, и большинство из них представляют из себя прообраз или прототип Христа. Первый из них – Пасха, был первым праздником в истории Израиля и наиболее важным среди них. Этот праздник отмечался в воспоминании об избавлении Израиля из египетского плена. Об учреждении празднования Пасхи мы читаем в книге «Исход» в главе 12. Каждая израильская семья должна была принести в жертву ягненка и помазать его кровью косяки своих дверей. Бог собирался произвести суд над Египтом и его многочисленными божествами за их отношение к Израилю. Ангел смерти должен был обойти стороной дома детей Израиля, потому что Бог обещал сохранить их. «И увижу кровь, и пройду мимо вас» — Исход 12:13. Ягненок или агнец, заколаемый по случаю праздника Пасхи, является одним из самых реальных и бесспорных прообразов Христа, о чем говорится в Новом Завете. Апостол Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша — Христос, заклан за нас» — 5 глава, 7 стих. Об этой же истине говорится в первом послании Петра в главе 1 стихах с 15 по 19. Петр пишет, что верующие были искуплены нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1, 18:19. В глазах Бога верующие, бывшие прежде рабами греха, освободились от этого рабства, прибегнув к укрытию под кровью, пролитой Христом. Верующий, прибегнувший к этому укрытию, уже не подлежит суду, и Бог проходит мимо его, даруя ему жизнь ради Христа. За праздником Пасхи следует праздник опресноков, длящийся целую неделю. Это также образ, указывающий на Христа, как Он сам заявляет о Себе в Новом Завете. «Я есть хлеб жизни» Иоанна 6:35. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам 5:7-8. «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Новый Завет пишет об исполнении пророческого назначения этого ветхозаветного праздника, что мы только что видели из посланий Павла. Праздник опресноков перестает быть прообразом будущего, он становится символом новой жизни верующего во Христе. Христос, Пасха наша, стал хлебом жизни для всех, кто доверил Ему свою жизнь. Следующим израильским праздником был праздник первых плодов, который отмечал сбор нового урожая. В этом празднике символизируется воскресение Христа, за которым последует воскресение всех истинных верующих, когда наступит время жатвы. Этот праздник, как и все остальные, упоминается в 23 главе книги Левит, стихе 11. В Новом Завете говорится об исполнении пророческого значения этого праздника – в первом послании к Коринфянам 15:20-23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». Таким образом, своим воскресением Христос исполнил ветхозаветный праздник первых плодов, и последующей жатвой будет воскресение всех святых. 50 дней спустя, после праздника первых плодов, следовал праздник седмиц. Пророческим исполнением этого праздника в Новом Завете было схождение Святого Духа в день Пятидесятницы. Этот праздник также назывался праздником хлебов потрясения. Этим праздником в Новом Завете отмечается действие Святого Духа, объединяющего евреев и язычников в единое тело Христа. Описание этого праздника мы также находим в главе 23 книги Левит. Следующим по хронологическому порядку был праздник Труб, Левит 23:23-25. Его пророческое значение, как прообраза Христа, связано с будущим воссоединением Израиля, находившегося в столь долгом рассеянии. Этот праздник также предвещает второе пришествие Христа, на этот раз в славе. Праздник Пятидесятницы и праздник Труб разделены большим интервалом времени, соответствующим периоду эры Церкви и веку благодати. В Новом Завете трубный звук всегда ассоциируется с возвращением Христа к как, например, в первом послании к Коринфянам 15:51-52. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие». В первом послании к Фессалоникийцам 4:16 мы снова читаем о трубном звуке при втором пришествии Иисуса Христа. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И весь Божий народ услышит этот трубный звук, который позовет их оставить эту землю, и вознесись в их небесный дом». Мы не успели рассмотреть все израильские праздники Иеговы, являющиеся прообразами и тенью Христа, нашего Спасителя. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор об одном из них, очень важном празднике в смысле его значения как прообраза Христа. Это День Искупления. Подробное описание этого праздника приводится в книге Левит в главе 16. О нем упоминается, но без деталей, в главе 23 книги Левит, где перечисляются все остальные праздники. Мы благодарим Бога за эти удивительные прообразы нашего Господа Иисуса Христа, содержащиеся в Ветхом Завете.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

когда склонить своих колен, сказать Христу: Господь, помилуй. Все спешим мы в никуда, куда-то гонит нас нужда.

нас нужда. Мы нездоровы, мы больны, и нет нас силы. Нет сил остановить свой бег. Куда спешишь ты, человек? За счастьем гонишься земным. Оно мираж, оно как дым. Ты в рабстве вечной суеты. Спешишь осуществить мечты. Успеешь ли сказать свой час? Господи!

сказать свой час. Господи, помилуй. Успеешь ли прийти к Христу, увидев в жизни пустоту и в раскаянии упасть на колени? Опасно час последний ждать, ведь он придет, как ночью тать. Вдруг не успеешь ты сказать: Господи, помилуй. Опасно час последний ждать, ведь он придет, как ночью тать.

0: ты, нам остается лишь сказать: Господи, помилуй.
1: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
2: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Библия» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной 20 главу Евангелия от Иоанна, именно оттуда мы сегодня будем читать, об одном ученике Христа, который особым образом его встретил позже, чем все остальные. Я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Дело в том, что, размышляя об учениках Христа, думая о каждом из них, вспоминая о них, каждому из них у нас свой подход, свои эпитеты. Например, думая об Иоанне, мы вспомним, что он назван богословом в заголовках практически всех его книг. Мы вспомним, что это тот ученик, который сам о себе говорил, ученик, которого любил Иисус. Думая об Иуде, непременно придет в голову эпитет Иуда Искариот, а то и хуже, Иуда предатель. Есть еще один ученик, а именно Фома, о котором мы и прочтем сегодня из 20 главы Евангелия от Иоанна. Его встреча с Иисусом Христом здесь, в этой главе, дала ему новое прозвище. Фома никак иначе не известен в нашем народе, да и среди верующих, как Фома неверующий, Фома сомневающийся. Давайте сегодня подумаем о том, заслужил ли он это прозвище. Действительно ли его можно назвать сомневающимся, и по-настоящему ли это прозвище отражает его характер? Я думаю, что Библия у вас уже открыта на 20 главе Евангелия от Иоанна. Я прочту вместе с вами стихи с 24 по 31. 20 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 24 по 31. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри. Посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Наш век характеризуется стремительным обращением людей к сомнению. Все больше людей оставляют веру и, по статистическим подсчетам, все больше отвечают «нет» на вопрос, верите ли вы в Бога, религиозный ли вы человек, ходите ли вы в церковь, как часто вы посещаете молитвенный дом, собор или какое-нибудь другое религиозное собрание. Многие потеряли свою веру, может быть, еще не успев ее обрести. В Америке появляются даже организации, которые, как они сами заявляют, имеют своей целью освободить людей от религиозных предрассудков. Дэн Паркер, например, человек, который возглавляет одну из таких организаций, которая называется «Свобода от религии», говорит, что «я однажды был христианином, сидел, как и все мои сверстники в классе воскресной школы, куда меня заставляла ходить мама. Но как только я подрос, я забыл о вере. В церкви мне было скучно, я ничего хорошего не нашел в христианской вере. После колледжа, после сомнений, которые учителя вложили в меня, я полностью разуверился во Христе. Я стал неверующим и теперь посвятил свою жизнь тому, что говорю другим, что религия не имеет никакого значения для нашей жизни. Она никакой помощи

знал, что эта церковь давно уже не является церковью, осталось одно лишь здание. Люди все вымерли, ее пришлось продать, теперь в ней ночной клуб, и собраний в ней более не проводится. Таких примеров по нашей стране, по Соединенным Штатам, очень и очень много. Мы думаем, что сегодня тот век, когда сомнений больше всего, но на самом деле, взглянув в историю человечества, мы увидим, что сомневающихся раньше было не меньше. Люди, жившие в древности, часто рисуются такими себе простачками, которые верили на слово всякому, кто скажет им что-либо о сверхъестественном. Читая Библию, мы видим, что даже ученики Христа, которые хорошо знали иудейский закон, для них сверхъестественное не было новинкой, не было новшеством. Они знали, что Бог однажды явится, что Он явится в образе Мессии, пошлет Иисуса Христа на эту землю, и что Христос будет творить чудеса. Они ожидали этого, и все же они, именно они были первыми, кто сомневался в Его воскресении. Даже тогда, когда Христос недвусмысленно говорил им о том, что «мне надлежит пойти в Иерусалим, там я буду предан, я буду убит, буду распят на кресте, но затем воскресну». Вы помните, какую реакцию возымели эти слова у учеников Его, в особенности у Петра? Я говорю это к тому, чтобы мы поняли, что Фома в своем отношении ко Христу в данном случае не одинок. Фома не является исключением, потому что практически все ученики Христа имели то отношение, что и Фома. Только у них была возможность увидеться со Христом, потрогать Его. У Фомы такой возможности не было. В Евангелии мы встречаем упоминание о нем здесь, в этом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, по крайней мере, два раза. И перед тем, как делать поспешные выводы о том, кем является Фома, о том, каков его характер, давайте заглянем в оба этих места. Откройте со мной 11 главу Евангелия от Иоанна, и мы прочтем с 7 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 7 по 16 стихи. И Иисус получает печальное известие. Прочтем. «После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Иисусу, Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним». Здесь мы остановимся и зададим себе вопрос: друзья, как вы думаете, как расценивать эти слова Фомы? Посмотрите на эту ситуацию. Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Мне надлежит идти в Иудею». Ученики от этого вовсе не вздохнули с облегчением, наоборот, наверное, капли пота выступили у них на лице. Может быть, только недавно у них состоялся разговор, что, мол, хорошо, что мы не идем в Иудею, потому что там уж точно есть люди, которые настроены против Иисуса, составляют против Него заговор. Может быть, они видели настрой толпы, может быть, они слышали о том, какие слухи ходят среди фарисеев, разные, может быть, но они правильно подметили, что в Иудее им показываться не стоит. Не такого мнения был Христос. Он говорит: мне нечего скрывать от народа, я пришел для того, чтобы быть светом миру, я не могу прятаться ночью. Поэтому, если я буду что-то делать, в том числе и идти в такое опасное место, как Иудея, я буду это делать открыто. Ну что ж, что ученикам на это сказать? Христос поясняет причину, почему им надо так идти. Потому что Лазарь, которого они знают, которого они любят, наш друг, он умер, он уснул, они не поняли его. Христос поясняет, что он умер и что нам необходимо к нему идти. Посмотрите, что после этого сразу же Фома говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Некоторые комментаторы говорят, что это циничная реплика Фомы.

0: Мол, ну что ж, если так, то нам ничего не остается делать, как следовать за нашим учителем. Если его убьют, то значит и нас тоже. Была не была, нам нечего терять. Нас видели с ним, мы неотделимы от него, и поэтому у нас нет выбора. Все, что мы должны сделать, все, что мы можем сделать, это просто пойти вместе с ним на эту казнь. Но вы знаете, мне кажется, что в словах Фомы чувствуется совершенно другое. Мне кажется, что Фома искренний последователь Иисуса Христа, добровольно отдавший свою жизнь на следование за Ним. И поэтому здесь, в этой ситуации, когда большинство учеников говорит, думая между собой, как нам отговорить нашего учителя, чтобы он туда не шел, в это опасное место, в Иудею, Фома имеет совершенно иное отношение. Он говорит, пойдем, и мы умрем с ним. Не потому, что это цинично, но потому, что это благородно. Не потому, что, мол, была не была, и нам больше нечего терять, а потому, что это наш учитель, который дает нам глаголы вечной жизни. Потому что мы положили нашу жизнь на Его алтарь, потому что мы принадлежим Ему. И теперь, если Его воля в том, чтобы это совершилось, то пусть это совершается. Фома готов был стерпеть даже смерть со своим Господом, со своим Спасителем. И именно это я вижу в его реплике. Я вижу в этой реплике выражение глубокой веры, а не сомнения. Откройте вместе со мной 14 главу этого же Евангелия, пролистнув лишь несколько страниц вперед. Там мы видим ту фразу, которую мы любим читать очень часто, повторяю, в частности, для евангелизации, когда Христос в 6 стихе этой главы говорит, «Я есть путь и истинная жизнь». Но мало задумываемся мы о том, почему Христос сказал эту фразу. Оказывается, именно Фома был причиной. Благодаря словам Фомы Христос произнес эти слова. Давайте прочтем с 1 по 5 стих 14 главы. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 5 стихи. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Христос утешает своих учеников, это Ему необходимо сделать, ведь через несколько дней Его заберут, у них наступит депрессия, конфуз, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете». И путь, знаете, здесь Фома перебивает Господа и спрашивает, «Господи, не знаем, куда идешь? И как можем знать путь?» И именно на эти слова, на этот вопрос отвечает ему Христос. Вновь-таки, мне кажется, что Фома перебил Господа не потому, что у него были сомнения, греховное сомнение, но как раз потому, что Фома, будучи искренним последователем Христа, вдруг услышал то, чего он не знает. Христос сказал, «Вы знаете, куда я иду?» Имея в виду, я не раз говорил с вами об этом. Вы отлично знаете, что по Писанию мне необходимо умереть. Вы это еще не осознали, вы это еще не поняли, но в глубине вы знаете, потому что мы с вами об этом уже говорили. Фома не понимает этого, он останавливает Христа, он хочет знать истину. Искренне, как ребенок, тянущийся ручонками к своему родителю и хотящий познать мир, задающий постоянно слово «почему?», вот именно в таком образе мне представляется Фома. И в данном случае мне кажется, что именно так он и поступает. Он говорит, «Господи, как мы можем знать этот путь? Мы не знаем, куда ты идешь». Он подразумевает, «Господи, получается, что я не могу пойти с тобой, и мне придется остаться здесь. Я всегда хотел следовать за тобой. А теперь совершенно иная ситуация. Я не знаю, как мне быть». Да, Фома сомневался. Но каковы были его сомнения? Были ли они греховными? Библия предупреждает нас об опасности сомнений. «Все делайте, — говорит апостол Павел в послании филиппийцам, — все делайте без ропота и сомнения». О том месте, о том, что мы должны совершать молитвы, прошения, благодарения о царях, о владыках, записанное в 1 Тимофея, во 2 главе, в 8 стихе, там говорится, чтобы мы делали это без сомнения. Итак, говорит Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Многие мужи в Писании испытывали сомнения. Вспомним Иова, вспомним Иеремию, который не раз говорил: «Господи, зачем я появился на свет?» Нередко в порыве депрессивных чувств мы видим псалмопевца Давида, который также высказывает мысли сомнения. А помните, как сомневался Асав, когда говорил: «Как же так? Почему праведники не благоденствуют, а те, кто бесчинствует, те, у кого разврат, те, кто воруют, те, кто являются нечестивыми, имеют все, что захотят?» Это ведь тоже сомнение. Его они одолевали. А вспомните Иону, который не только сомневался, но и не повиновался именно из-за сомнений. Но Господь его не наказал, лишь направил на тот путь, по которому он должен идти. Потому-то я думаю, что сомнение Фомы вряд ли можно считать грехом. Действительно, сомнение может привести ко греху, например, ко греху неверия. Но только в том случае, если мы искренне не хотим найти истину. Если в нашем сомнении мы хотим по-настоящему найти истину, Господь обязательно нам ее откроет. Посмотрите, например, Фомы. Иисус не упрекает его, Иисус показывает ему, давая те свидетельства, о которых он просил. Но этих свидетельств Фоме уже не надо. Фома понимает, что все его сомнения развеяны уже одним ощущением того, что Христос находится здесь. Пусть все наши сомнения сегодня, каковы бы они ни были, искренние или неискренние, греховные или не ведущие ко греху, будут развеяны тем, что мы осознаем, что Христос находится между нами. Пусть нам не нужно будет вкладывать наши пальцы, пусть нам не нужно будет искать видимых знаков, пусть достаточно будет тех слов, которые сказал Христос. Итак, искреннее сомнение – это не есть акт недоверия. Владимир Даль говорит о сомнении так: это шаткое недоумение, раздумье, колебание мыслей. Более того, в Евангелии мы читаем, что порою вера и сомнение могут сосуществовать. В Евангелии от Марка в 9 главе говорится о том, как Иисус исцелил сына одного человека. У этого сына была проблема. Он страдал тем, что в нем был бес. В 24 стихе, в 9 главе Евангелия от Марка мы читаем: «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Вера нужна была для того, чтобы совершить это исцеление, и отец искренне признался, что «да, она у меня есть, эта вера, помоги моему неверию». В оригинале вместо слова «неверие» стоит слово «сомнение». «Помоги моему сомнению, у меня есть колебания, у меня есть шатание, я не крепок в своей вере, и мне нужна твоя поддержка». Это искреннее сомнение. Почему? Потому что, во-первых, оно ищет истины, а во-вторых, оно откровенно и честно признается Господу в том, что «Господи, моя вера еще слаба, ты мне должен помочь, помоги же мне в моем неверии». Вот такая молитва должна сопутствовать всякое искреннее сомнение. Честное сомнение порой бывает лучше лицемерной веры. Лучше иметь дело с человеком, который в сомнении, но ищет истину, чем того, кто прикидывается верующим, но на самом деле им не является. Нередко слышал я вот пасторов различных церквей истории о том, как к ним приходили за советом люди, которые, может быть, уже десятки лет являются членами церкви, но испытывают сомнения в том или ином богословском вопросе. В вопросе практической христианской жизни они не знают, как поступить. Хотя вроде бы в Библии сказано о том, о чем они хотели бы спросить, но их одолевают сомнения. Если я так поступлю, я могу потерять работу. Если я так поступлю, от меня уйдет жена и так далее. Но после этих бесед у человека возвращается вера. Если сомнение копить в себе, искреннее или неискреннее, оно в конце концов приведет к тому, о чем пишет Иаков. Если же сомнение доверить Господу, то Он поставит нас на твердое основание. А Яков пишет в первой главе об опасности сомнения следующее. Первая глава послания Якова, 6 стих, знакомое многим место, говорит, что мы должны просить с верою. Да просит с верою мудрости у Бога, да, помните, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот здесь вот говорится о нашем отношении с Богом. Если в наших отношениях мы в молитве просим чего-нибудь, мы должны не сомневаться в том, что получим это. Если это по воле Божьей, а просить мудрости у Бога всегда по воле Его, Господь всегда нам это даст. Нам не стоит сомневаться в том, что это произойдет. Это сомнение является неискренним. Потому, друзья, проверим наши сердца сегодня. Присутствует ли в них сомнение? Многие атеисты, если вы с ними сегодня поговорите, расскажут вам, что, мол, они сомневаются, потому и не верят. На самом деле, неверие в них производит страх. Они боятся уверовать, потому что им страшно представить, что существует Творец, перед которым однажды необходимо будет дать отчет. Это сомнение является неискренним, потому что за ним стоит неверие. Такой человек говорит: «Я буду говорить, что я сомневаюсь, но на самом деле я никогда не уверую, я не ищу истины, но я имею свое предубеждение и не собираюсь его менять ни при каких обстоятельствах». «Перестань сомневаться», — говорит Христос Фоме. «Перестань быть неверующим, будь верующим», — 27 стих. Вы знаете, важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в заключении своей проповеди, это то, что сомнение у Фомы зародилось по одной простой причине. Он пропустил встречу со Христом. Христос приходил, и Фома мог с ним встретиться уже целую неделю, но представьте его состояние. Самое страшное в истории Фоме вовсе не то, что он сомневается или не верит, как некоторые полагают. Самое страшное в ней то, что он неделю, целую неделю провел без Господа. Представьте, Фома, ученик Иисуса Христа, который ходил вместе с ним 3 года почти, неделю провел без него после его воскресения, пропустил и оказался в таком состоянии. Что происходит с нами, когда мы остаемся без Господа на долгое время, когда мы не посещаем собрания, когда мы не присутствуем там, где присутствует Господь. Если у нас есть такое поведение, то, как и в случае Фомы, оно чревато возникновению сомнений. И если этим сомнениям дать волю, если продолжать не приходить, не родить, можно оказаться в очень опасном положении. Можно потерять то благословение, которое мы имеем. Давайте же поступим, как Фома сегодня. Подойдем к Иисусу с верой. Не будем требовать этих доказательств. Он может их предоставить и с удовольствием их сделает. Но разве нам недостаточно того, что Он уже сделал, что Он умер за нас, что Он воскрес для нас и теперь просто призывает нас собраться вместе, поделиться теми мыслями и слова, которые мы имеем, теми дарами, псалмами, молитвами, у кого что на сердце. И мы не в состоянии порой даже этого сделать. Не будем проводить время без общения, чтобы потом не иметь дела с той ситуацией, с сомнениями, которые имел Фома. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Послание к Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вы знаете, все мы поражены вирусом эгоизма. Вот почему Павел велел всем нам заботиться не только о себе, но и о других. Такое равновесие просматривается через всю Библию. И Христос являет нам величайший пример такого внимания к другим. Сам Бог, Он снизошел до уровня человека и был послушен воле Отца даже до смерти. Он видел, что нужно нам с вами. Как практически вы могли бы сегодня кому-нибудь помочь? Это отличает детей Божьих. Внимание к другим. Не забудем об этом.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Послание к евреям 12.1.2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Взирание на Иисуса Христа и служение Ему неразрывно связаны. Взирать на Иисуса Христа – это не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть и Его служителем. Служить Иисусу Христу – значит повиноваться только Его заповедям. Мы не можем искать себе оправдания в том, что заповеди эти нам, мол, неизвестны или трудны. Они заключены в нас, они написаны в самом сердце нашем, перстом Божиим. Ничего не предпринимайте против совести, предписывающей, что нам делать и чего не делать, и тогда исполним мы должное служение Господу Иисусу Христу. Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Будем же и мы таковыми. Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Народ из города и соседних селений вышел посмотреть, что случилось. Пастухи рассказывали невероятную историю. Их большое стадо свиней погибло. Все свиньи потонули в озере. Кроме того, известный всем в этой окрестности человек, одержимый бесами, живший в гробах, до того свирепый, что никто не смел проходить мимо того места, теперь сидит у ног Иисуса, одетый и в здравом уме. Все ужаснулись, когда все это увидели. Эту историю вы найдете в 8 главе Евангелия от Луки. Когда Христос вместе со своими учениками причалил к берегу Гадаринской страны, его встретил человек, бесноватый с давнего времени. Человек этот, как тут сказано, в одежду не одевался и жил не в доме, а в гробах. Увидев Иисуса, он вскричал, пал перед ним и громким голосом возопил: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Человек этот вскричал, потому что Иисус повелел нечистому духу выйти из него. Долго мучил дьявол этого бедного человека, так что его связывали цепями, но он разрывал их и был гоним бесом в пустыню. Изгнанные из человека бесы вошли в свиней, и все стадо бросилось с обрыва в озеро и потонуло. И вот когда люди вышли посмотреть, что случилось, они увидели человека, из которого вышли бесы, как сказано, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Вы заметили, они нашли этого человека в здравом уме. Выражение это «здравый ум» переведено в других местах русской Библии словом «целомудрие». Значит, что до его встречи с Иисусом Христом человек этот был не в здравом уме, или, можно сказать, он не был в целом уме. Но коль скоро Иисус изгнал бесов из него, он стал целомудрен, то есть цел в своем уме. В своем втором послании Тимофею Павел говорит так, это в 7 стихе 1 главы, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Кому дал Бог Духа Своего Святого? Каждому верующему в Сына Его, каждому принявшему Его как своего личного Спасителя, Бог дает этот чудный дар Духа Святого. В этом 7 стихе Павел указывает на 3 признака, по которым мы можем узнать, приняли ли мы Святого Духа или нет. Если мы приняли Его, то Он проявит Себя в силе, в любви и в целомудрии. До нашей встречи с Иисусом Христом, перед тем, как вселился в нас Дух Святой, мы были бессильны делать добро. Мы были пленниками закона греха, и потому не были в состоянии делать то, что угодно Богу. Но Дух жизни во Христе Иисусе не только освободил нас от порабощения греховного, но дал нам силу жить христианской жизнью. Дорогие мои, христианская жизнь иначе невозможна. Она возможна только через пребывающего в нас Духа Святого. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, сказано в послании к Коринфянам. И тут можно добавить, что Он сделался для нас и любовью, и силою, и целомудрием. Он сам, Иисус Христос, в силе Духа Святого, пребывающий в нас, является всем необходимым для угодного служения Ему. Сила, любовь и целомудрие. Да, тот, который не родился свыше, он не только бессилен делать добро и не имеет любви Божьей в себе, но он не обладает даже здравомыслием. Мой дорогой друг, ты не в здравом уме, пока ты находишься под властью греха. У человека, не знающего Бога, осквернен и ум, и совесть его, говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, что все мы жили некогда, то есть до нашего обращения, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Да, невозрожденный человек поступает по суетности ума своего, говорит Слово Божие, потому что он помрачен в разуме своем. Видите, Бог века сего, то есть сатана, ослепляет ум невозрожденного человека, чтобы для него не воссиял свет Евангелия. Это древний змей, который повреждает человеческий ум, чтобы он не поверил в Евангелие. Он губит душу человеческую, чтобы она не спаслась. Но Христос по великой милости своей пришел к нам, чтобы нас спасти, как Он некогда пришел к берегам гадаринских стран, где, найдя эту бедную душу,

Дмитрия, он делается в полном смысле этого слова нормальным человеком. Господь говорит, что Он вложит законы свои в мысли наши. «Вложу внутрь вас Дух Мой», — говорит Он, — «и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Бог обещал написать законы свои в мыслях наших, поэтому Он дал нам новый ум, новые мысли, ибо плотские помышления, сказано в послании к римлянам, они суть вражда против Бога, потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Да, Он дал нам не духа боязни, но силы и любви и целомудрия, слава и благодарение Ему. Что это значит, что Бог дал нам духа целомудрия? Это значит, что Он дал нам свои мысли. Мы имеем ум Христов, так сказано в первом послании к Коринфянам. Разве это не удивительно, что мы имеем ум Христов? Все эти чудные благословения заключены в этом чудном даре Божьем, о котором Павел говорит в своем втором послании Тимофею. Это не что иное, как дар Духа Святого. И вот Павел узник пишет из тюрьмы и напоминает своему молодому другу, чтобы он не пренебрегал этим Божьим даром. Не ради о пребывающем в тебе даровании, о сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Храни добрый залог Духом Святым, живущий в нас, и напоминаю тебе возгревать дар Божий. Да, мы имеем ум Христов, так говорит Слово Божие, но мы в большой опасности пренебрегать этим чудным даром. Напоминаю тебе возгревать дар Божий. И как мне это сделать? Дорогие друзья, точно так же, как мы обходимся с нашим телом, мы его питаем, греем, одеваем, упражняем, оберегаем от болезни, так, дорогие мои, мы должны заботиться и о наших мыслях. Слово Божие говорит, чтобы мы обновлялись духом ума нашего. И в другом месте сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть мы должны отложить прежний образ жизни и мышление ветхого человека. Это одна сторона. Но есть и другая сторона. Здесь есть и минус, и плюс, отрицательные и положительные. «Юношеских похотей убегай». Это одна сторона. «Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» — это другая сторона. Оба необходимы. От греха мы должны бежать, а добра держаться. «Не сообразуйтесь с веком сим» — это минус. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» — это плюс. Чтобы познать волю Божию, ум наш должен быть под контролем Духа Святого. Он – Дух целомудрия. Но как это сделать практически? Во-первых, какое благословение, дорогие мои, что мы способны думать, и притом думать по-божьему. Мысли, освященные Духом Святым, являются местом встречи с духовным миром. Тут мы встречаемся с Богом. Никто Бога никогда не видел, и тем не менее мы можем познать Его ум, Его мысли. Как это возможно? Во-первых, как мы уже обнаружили, Бог Духом Святым дал нам свои мысли. Он дал нам ум Христовый. Но мы должны эти новые мысли питать. Как? Словесным молоком. Мы узнаем Бога в Его Слове. Его Слово, Священное Писание, является Его мыслями. Павел говорит: «Занимайся чтением». Если мы регулярно не будем изучать Слово Божие, то как можем мы знать, какие мысли у Бога? Когда мы в Слове присваиваем Божьи мысли, то мы при содействии Духа Святого и позволяем Слову вкорениться в наш разум. Когда мы так делаем, то мы даем этим божественным мыслям проявляться в нашей жизни. В послании к Колоссянам сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью». Будем помнить, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы обратили внимание на эти два самых важных слова в этом предложении? «Всяким словом». Мы должны питать наш ум всем Писанием, всяким словом, не только отрывками, ибо все Писание богодухновенно и полезно. И дальше сказано: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Возлюбленные, мы имеем очень хитрого врага.

0: Он может явиться и ангелом света и цитировать Библию. Он опасен тем, что он имеет доступ к нашим мыслям. Он приходит к нам со всеми своими искушениями через наш разум. Верующих в Коринфе Павел должен был предупредить и сказать им, что боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Это он пишет верующим, уклонившись от простоты во Христе. У дьявола всегда одна цель. В каком бы виде он к нам ни приходил, это украсть, убить и погубить. Вот почему так важно, чтобы чресла ума нашего были припоясаны Словом Божьим. Помните, как Искуситель пришел к Иисусу Христу в пустыне, искушая Его? Он цитировал Писание. Но каждый раз Христос дает Ему отпор тем же Словом. Да, сатана цитирует Библию, и Христос цитирует ее. Но вы заметили разницу? Дьявол цитирует ее вне контекста, выбирая те места, которые ему подходили. Иисус же Христос в силе и под водительством Духа Святого отвечает на каждое искушение тем же словом, но с учетом его контекста. Он отвечает ему не своими аргументами, но словом. «Написано», — говорит он. Вы заметили, я сказал, что Христос ответил дьяволу в силе и под водительством Духа Святого. Как раз до его 40-дневного поста в пустыне, где он был искушаем дьяволом, Христос был крещен в Иордане Иоанном Крестителем, и Дух Божий сошел на него в виде голубя. Евангелист Лука говорит, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Что фактически произошло в Иордане? Какое значение имеет его крещение? Тут в Иорданской реке, приняв крещение Иоаннова, Иисус отождествился с нами. Как апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Он отложил в сторону не свое божество, но права божества. Он стал подобным нам во всем. Это значит, что Он испытал на себе все искушения, которые испытываем мы. Поэтому в пустыне Он дает отпор дьяволу не в силе своего божества, а как человек, исполненный Духа Святого. Дьявол говорит ему, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Но он теперь не в роли Сына Божьего, а в роли человека. Поэтому, отвечая дьяволу, Христос говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он отложил в сторону не свое божество, но свои божественные права. В послании к евреям сказано, что он должен был во всем уподобиться братьям. Он это сделал для того, чтобы он мог быть нашим примером. В 18 стихе во 2 главе послания к евреям сказано, «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И тут важно отметить, как он претерпел, как преодолел он искушение, будучи человеком. Хотя он искушен был во всем, в каждом грехе, точно так же, как и мы, он все же ни разу не согрешил. Он одержал победу над каждым искушением и остался без греха. Как? В силе Духа Святого и Словом Божьим. Перед тем, как он пошел в пустыню, он был помазан и исполнен Духа Святого и был водим Духом Святым. Возлюбленные, чтобы нам одержать победу над нашим врагом, мы должны во всем уподобиться Иисусу Христу. Для этого Он уподобился нам, чтобы мы уподобились Ему. Только в силе Духа Святого и с мечом Слова Божия сможем мы победить дьявола. Поэтому, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Как, дорогие мои, мы зависимы от Духа Святого и Слова Божия. Это Дух Святой, который делает Слово живым и действенным. Он открывает нам через Слово ум Господен. Поэтому мы не смеем их отделить друг от друга. Дух Божий никогда не скажет тебе то, что не согласно Слову, и если Он в тебе пребывает, то Он всегда приведет тебя к Слову. голос, который внушает человеку то, что не согласуется со Словом Божьим, не есть от Бога. Вот почему, возлюбленные, так важно, чтобы ум наш был пропитан Словом Божьим. Если мы дадим Божьим мыслям наполнить наш разум, тогда мы обнаружим, как Дух Святой начнет действовать в наших сердцах. Вся цель Духа Святого – преобразить нас в подобие Сына Божия Иисуса Христа. Это и есть Его служение. Поэтому, когда мы все, как сказано в 3 главе 2 послания к Коринфянам, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, то преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Где нам увидеть славу Господню? В зеркале Его Слова. Но Слово без Духа мертво. Один Дух Святой может сделать Его живым. И вот когда мы позволяем Слову Христову обильно вселяться в нас, тогда Дух Святой производит этот чудный процесс преображения в нас. Да, Бог дал нам Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, благодарение Ему за этот неизреченный дар. А если ты еще не принял Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то знай, что ум твой не находится под контролем Духа Святого, но под контролем князя мира сего. Но все это может быть изменено в один момент, если ты примешь Иисуса Христа. Он даст тебе новое сердце, новые мысли и новые желания. Да, новое все даст Он тебе. Ты будешь новым человеком, новым творением, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Слово Божие. Открой свое сердце Ему, и Он сам совершит это великое чудо возрождения в твоем сердце.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем рассмотрение положения в Палестине в то время, когда родился Иисус Христос, воплотившись от Пречистой Девы Марии. Было нами упомянуто раньше о появлении групп людей, известных в религиозной области под названием фарисеев и саддукеев, а также в общественной жизни Израиля возникли сборщики податей для Римской империи, которые были известны под именем мытарей. Первосвященники назначались языческим правительством, в то время владевшим Иудеей. Рим владел ею во дни Иисуса Христа на земле. Главная политическая группа состояла из иродиан, поддерживавших царя Ирода Великого, назначенного Римом в 37 году до Рождества Христова. Его правление было связано с большими интригами и пролитием невинной крови. Это тот царь, который совершил избиение младенцев. Слушайте Евангелие от Матфея, 2 главу, 16 стих. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Но вы помните, что Бог повелел Иосифу, явившись ему во сне, он повелел ему с младенцем и Марией отправиться в Египет. Таким образом, они избежали смерти Иисуса, которая была неминуема по повелению Ирода. Вскоре после этого этот кровавый царь умер, и Бог повелел Иосифу в откровении поступить так. По смерти же Ирода, се ангел Господень явился во сне Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Матфея 2 глава, 19 стих. Во время земного служения Господа Иисуса Христа Галилеей и Пиреей правил сын Ирода Великого, также Ирод Антипа. Злодеяние, моральная распущенность и кровопролитие характеризует его правление. Это тот Ирод, который повелел обезглавить Иоанна Крестителя, обличавшего его в грехе. Он противился служению Иисуса Христа и был готов убить его. Луки, 13 глава, 31 стих. Господь Иисус справедливо назвал его хитрой лисицей. Этот Ирод унизил Христа перед распятием. Луки, 23 глава, 6 по 8 стих. Сын его, тоже Ирод, Агриппа, занял место отца в 37 году по Рождестве Христовом. Это по его повелению был замучен апостол Иаков, Деяния апостолов, 12 глава. Он намеревался поступить таким же образом с апостолом Петром, но Господь чудесно спас его. Этот царь Ирод был поражен ангелом Божиим, когда народ величал его как Бога. Слушайте слова Деяния апостолов 12 главы с 22 по 23 стих. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, будучи изъеден червями, умер. Вспомним еще одну личность тех времен, губернатора Иудеи, римлянина Пилата, с 26 по 26 год до Рождества Христова. Господь Иисус был приведен первосвященниками к этому начальнику, дабы он утвердил их решение предать Иисуса Христа крестной смерти. Евреи не имели права выносить приговора смерти и приводить его исполнение без подтверждения этого великого римского начальника над ними. Этот факт указывает на то, что евреи были подвластными языческой стране, как это было в течение прошлых столетий. Мы говорили об этом раньше, что Бог допустил времена язычников, их власть над Израилем, но по своей великой милости Он послал Сына Своего Господа Иисуса Христа в мир сей, как Мессию Израиля, который терпел много от чужеского ига в те дни римского. Хотя священники кричали перед Пилатом «распни его», но последнее слово принадлежало этому губернатору Пилату. Он исполнил их волю. Невзирая на свои беззаконные действия, Ирод Великий построил величественный храм в Иерусалиме и гордился открыто, что его величие превзошло славу храма Соломонова. В дни Господа Иисуса Христа главные здания были закончены и блистали славой. В этой вступительной беседе мы желаем также упомянуть синагогу. В Евангелии часто о ней упоминается. Это дом молитвы и религиозного наставления. Появились синагоги во времена, когда храма в Иерусалиме не было, по причине разрушения враждебными странами. Хотя синагоги и продолжали функционировать, когда храм был восстановлен, главное поклонение и совершение больших праздников совершалось в Иерусалиме в храме. Поэтому читаем в Евангелии от Луки 2 главе 41 по 42 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также в Иерусалим по обычаю на праздник». В главе же 4 читаем, что Иисус Христос вернулся в Галилею в духе Духа Святого и учил в синагогах. Поэтому храм и синагоги продолжали существовать в одно и то же время, но центр религиозной жизни был в Иерусалиме. На большие праздники евреи приходили туда в большом количестве. Даже женщина-самарянка знала об этом, когда разговаривала с Иисусом Христом у колодца Иакова. Говорила она: «Отцы наши поклонялись на горе сей, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна 4 глава с 20 по 21 стих. Тогда Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Пророчески Господь сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. 4 глава, 23 стих. Но до того времени истинное поклонение Богу должно было совершаться в Иерусалиме, в храме Его. Изучая Священное Писание, необходимо помнить, что когда Иисус Христос явился на земле, евреи были хранителями Священного Писания, хотя их духовная жизнь зачастую и падала весьма низко. Пришла полнота времени, Божьего времени, когда родился Христос. Пророк Михей предвозвестил об этом за 600 лет до Рождества Христова, что он родится в Вифлееме. Обратимся теперь к содержанию Нового Завета. Книга его разделяется на три части – исторические, послания и пророчество книга Откровения. На три части разделяется и книги Ветхого Завета. К историческим книгам относятся Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также Деяния апостолов. Апостольские послания составляют вторую часть и Откровение – третью, пророческую. Следует также помнить, что книги Нового Завета не расположены одна за другой в хронологическом порядке. Это же наблюдается и в Ветхом Завете. некоторые послания апостола Павла уже цитировались в церквах апостольского века раньше Евангелий, которые стоят на первом месте канона, потому что в них апостолы передавали содействие Духа Святого, сведения о жизни и служении Господа Иисуса, а также Его смерти и воскресении из мертвых. Потом следует книга «Деяния апостолов». Она открывает начало Церкви Христовой в Иерусалиме и много говорит о служении Господу апостола Павла, а также других апостолов и их помощников. Считается, что послание к Галатам и к Фессалоникийцам является самыми ранними посланиями апостольскими. Живая вера во Христа Иисуса и живые свидетели Его воскресения укрепляли церковь того времени, пока книги были собраны в канон. Апостол Павел так пишет коринфянам: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день по Писанию, и что явился более, нежели 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых». Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 3 по 8 стих. Какая радость, что такие свидетели были живы, пока апостолы написали Евангелие, правдивую повесть о Господе Иисусе и Спасителе нашем. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Амоса. Глава 6. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мазями и не соболезнуете бедствию Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сжигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господа. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силой мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет этого», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амосия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амосия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амосии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы, египетская смоковница. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господа. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевой вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. «Вот корзина со спелыми плодами». И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов. На всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славы Иакова: поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней?

0: И говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию», они падут и уже не встанут. Глава 9. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Эфиопов, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян, из Кафтора и арамеев из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они владели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой.
1: Мы продолжаем чтение Библии книгой пророка Авдия.
0: Глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо

0: твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе сборщики винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едящие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иудиных в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господен на все народы. Как ты поступал, так поступят и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить и будут пить, проглотят и будут, словно их не было. А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней. И дом Иаковлев получит во владение наследие свое. И дом Иаковлев будет огнем, и дом Иосифов — пламенем, а дом Исавов — соломой. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исавова, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 15 глава, и 1 Иоанна, 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Я приглашаю вас открыть ваши Библии, друзья, на Евангелие от Луки. Теперь мы приходим к одной из тех форм описаний, которые характеризуют Евангелие от Луки, а это притчи. Доктор Лука богат на притчи, тогда как Марк описывает и подает много чудес. Мы находим в Евангелии от Луки некоторые притчи, которые являются, возможно, наиболее известной частью Библии. Притча о добром самарянине стоит наряду с чудесным псалмом 22 и с глубочайшей по содержанию 14 главой Евангелия от Иоанна. Все вы, наверное, слышали о добром самарянине. Эта притча, по мнению литературных критиков, является самой величайшей историей, которая когда-либо была рассказана. Она действительно самая популярная и наиболее известная притча. Это история о человеке, попавшемся разбойником, и о том, что случилось с ним. Наш Господь передал ее в очень сокращенной форме. Разрешите мне начать эту притчу чтением 25 стиха, который является преддверием к ней и объясняет, что побудило нашего Господа рассказать ее. Мы читаем из 10 главы Евангелия Луки, 25 стих. «И вот один законник встал и искушал его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Друзья, наш Господь дает притчу, как видите, в ответ на вопрос. Впоследствии вы увидите, что это был неискренный вопрос. Законник, задававший его, был знаком с Моисеевой системой, которая управляла жизнью израильского народа. Этот человек, по-нашему, можно сказать, адвокат, был толкователем закона Моисея. Иисус отвечал на вопрос законника вопросом. И мы читаем 26 стих. «Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь?» Наш Господь имел замечательный способ, как обходиться с вопросами. В 27 стихе мы слышим ответ законника. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Читаем в книге Второзакония, в 6 главе, 5 стих. Также в книге Левит, в 19 главе, 18 стих. Слушатели, это был прямой ответ человека, хорошо знакомого с Моисеевой системой. Его ответ был, конечно, точный. Он прекрасно знал эти законы. Наш Господь сказал ему, мы читаем далее, 28 и 29 стихи, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Законник, как вы видите, друзья, ищет спровоцировать Иисуса на такой ответ, который противоречил бы закону Моисея. Чтобы избежать этого, наш Господь употребляет необычный метод. Он известный под названием «Сократов метод». Сократ употреблял его, отвечая вопросом на вопрос, ведя задающего вопрос человека таким путем, чтобы он сам ответил на свой же вопрос. Эти люди еще по ту сторону креста, они еще под законом. И Господь Иисус направляет законника все время к закону Моисея. Законник же хочет, чтобы Иисус дал ответ, противоречащий закону. Законник знал, что законом нельзя оправдаться, потому что никто не может исполнить его. Иисус не говорит законнику о спасении благодатью. Законник хотел искусить его, и Иисус оставляет его под законом. Апостол Павел об этом говорит так, мы читаем в послании к римлянам, во 2 главе, 13 стих. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». В другом месте он говорит, «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Читаем послание Галатам в 3 главе 11 стих. И потом, там же, в послании Галатам во 2 главе 16 стих, тот же апостол пишет, «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Друзья дорогие, человеку было невозможно исполнить закон, и потому Бог послал в сердца ваши Духа Святого, чтобы вы могли жить. Если бы законник был честным, он получил бы от Иисуса, конечно, искренний ответ и мог бы иметь жизнь вечную. Теперь Иисус дает ему ответ на его вопрос, и этот ответ есть то, что мы называем притчей о добром самарянине. Это простая, известная история. Мы вникнем в нее, и я надеюсь, каждый из нас подчерпнет что-либо новое для себя. Это ответ на то, кто такой ваш ближний.

Мы, друзья, прочитаем ответ Иисуса, начиная стихами от 30 до 32. На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Законник, слушатель-законник, которому Иисус объясняет, кто его ближний, очевидно, был левитом. Эта притча касалась лично его, дорогие друзья. Да, эта притча касалась лично его. В стихах от 33 по 37 Иисус продолжает и говорит: «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Человек, друзья, лежал избитый разбойниками, окровавленный, полуживой, можно сказать. И вот вдруг проходит священник. Прошел священник, попечитель, можно сказать, душ человеческих, не правда ли? Он посмотрел на окровавленное тело и пошел дальше, не проявив ни капли сожаления к умирающему своему собрату. То же самое сделал и левит, служитель при храме. Это были люди, у которых закон ожесточил сердце до крайности. У них не осталось ни капли сочувствия. Но вот вдруг проезжает самарянин. Самаряне, друзья, были, можно сказать, врагами иудеев и не сообщались. Но вот перед ним лежит его враг, нуждающийся в помощи. И самарянин сжалился над ним. Он слазит с осла, промывает и перевязывает раны иудея, берет его на своего осла и притом отвозит его в гостиницу, где дает хозяину гостиницы плату, чтобы тот присмотрел за больным. Это, друзья, это пример Христовой, Божьей любви, любви к своим врагам. Эта притча была настолько новой и необычной для слушавших его евреев, что они от неожиданности не могли возразить на нее. Они не успели прийти в ярость, чтобы защитить свой закон, который гласил: «Ненавидь врага твоего».

0: Но в этой притче заложен более глубокий смысл. Человечество идет из, можно сказать, Иерусалима, из города близости Божьей в Иерихон, в город проклятия. Сатана со своими духами, духами зла, обкрадывает человечество, ранит его всевозможными остриями грехов и оставляет его умирающим на дороге мирских блужданий. Служители закона проходят мимо, не обращая никакого внимания на его сочащуюся кровью раны. Но Христос, слушатели, Христос в его великой любви к своим гонителям приходит и врачует раны и заботится о распявшем его своими грехами человечестве. Он изливает свою чистую, бескорыстную любовь Духом Святым в раны его сердца, очищает их и покрывает их своей святостью. Христос заботится о грешном, погибающем человечестве, отвергающем его. И здесь Иисус говорит законнику: «Иди, и ты поступай так же». Ты также, друг, последуй примеру Христа. Но вначале приди к Нему за прощением твоих грехов, за обновлением твоей жизни, и любовь Христова начнет изливаться из твоего сердца к несчастным погибающим грешникам, оставленным лежать на путях этого мира. Стань, сделайся ближним для многих. Подумай, насколько лучше иметь в сердце божественную любовь к людям вместо ненависти или безразличия к ним. Это ответ Иисуса на вопрос книжника: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Для нас же, друзья, для нас же всех Иисус дал ответ на этот вопрос своей смертью и своим воскресением. Мы живем во время благодати Божьей, когда каждый грешник может свободно прийти верой к Иисусу и взять от Него этот величайший дар жизни вечной. Еще остается минута или две, и мы окончим эту главу истории о Марте и Марии. И вот мы читаем от 38 стиха до конца главы. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Как вы видите, друзья, здесь две сестры. Марфа – труженица. Мария же с жадностью пьет всякое слово, исходящее из уст Иисуса Христа. Иисус одобряет поведение Марии, как избравшей лучшую часть. Но Он также принимает и служение Марфы. Принятие Слова Божия стоит на первом месте. Исполнение этого слова, хотя не менее важно его принятие, поставлено на второе место. Так что, слушатели, будем в самом деле послушны Слову Божью, дорогие друзья. Я, оканчивая эту лекцию, хочу оставить вам один вопрос, друзья, вопрос для вашего личного изучения и исследования Священного Писания в вашей домашней тишине. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте ваши Библии, начните снова читать эту главу и ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вопрос такого. Прочитайте снова притчу о самарянине и укажите на все действующие лица и какова самая главная идея поучения, и кто же является нашим ближним сегодня.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо за то, что вы на волне библейского вещания BBN, дорогие друзья. В эфире ведущий Сергей Мараро. Исаия 53:4. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вся суть Евангелия главным образом заключается в этом. Иисус Христос, как врач, пришел к больным человеческим душам. Свое призвание он выразил следующими словами. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2:17. Иисус Христос не только принял близко к своему сердцу наши болезни, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:4, 6. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей из торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, чтобы взять на себя наши немощи и понести наши болезни. Он мог сделать это только одним единственным средством. Перед Ним лежал только один путь – путь Голгофы. Мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, любящего нас. Мы можем в Нем радоваться, в Нем покоиться, Ему доверять, к Нему приближаться, в Нем находить все источники наши и получать для души своей пищу и питье. Но также не забудьте, что Он наш врач. Придите к Нему, чтобы исцелиться от ваших грехов.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте посмотрим нашу почту. Вот письмо от Алексея из белорусского города Речица. Он пишет: «Читая Библию, я нашел в ней повеление соблюдать субботу. Если я не ошибаюсь, это одна из 10 заповедей Божьих. Но почему весь христианский мир соблюдает воскресение? Есть ли в Библии такое повеление? Где написано, что нужно соблюдать воскресение?» Уважаемый Алексей, это верно, что повеление соблюдать субботу является одной из 10 заповедей. И действительно, нигде в Библии мы не находим повеление соблюдать, как вы пишете, воскресение. В чем же дело? Почему в этот день на протяжении почти 2000 лет христиане собираются на богослужение, в храмах звонят колокола и возносятся молитвы к Богу? Давайте попробуем разобраться в этом. Библейский словарь Эрика Нюстрема приводит еврейское звучание слова «суббота» – «шаббат», что в переводе означает «покой». Если обратиться к Священному Писанию, то видно, что от самого сотворения мира суббота была днем особенным. Тогда еще не было закона Моисея, но уже месяцы делились на недели, а книга «Исход» указывает на то, что евреи собирали манну в двойной мере перед субботой. Закон, принятый на Синае, подтверждал, что 6 дней должно было работать, а в 7-й день отдыхать, ибо в 6 дней Господь сотворил небо и землю и почил в 7-й. В книге Второзакония указывается еще одна причина для соблюдения субботы – это напоминание об избавлении от египетского рабства. Суббота должна быть днем покоя во время посева и жатвы, в субботу нельзя было зажигать в домах огонь, нельзя было печь и варить, запрещалось носить ношу, покупать или продавать. В этот день приносились особые жертвы в храме, и весь народ должен был собираться к святилищу. С течением времени фарисейское иудейство довело внешнее соблюдение субботы до такой крайности, что запрещало даже делать добро в субботу. Против такого понимания субботы возражал Иисус Христос как Господин субботы. Когда же фарисеи нападали на Него, обвиняя Его в нарушении субботы, Он отвечал им: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Иисус возражал против формального соблюдения закона, призывая израильтян вспомнить о том, для чего был дан закон. Закон о субботе был призван обеспечить день, в который израильтяне могли оставить свои дела и сосредоточиться на размышлении о Боге. В этом смысле для новозаветных верующих такой принцип остается. Среди наших повседневных дел нужно находить время для общения с Богом. И хорошо, чтобы это происходило не только один раз в неделю, но ежедневно. Воскресенье, первый день недели, стал праздничным днем для христиан по другой причине. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа. Уничтожив своей смертью грех, Иисус Христос сделал возможным общение человека с Богом, благодаря тому, что взял все наши грехи на Себя. Надежды иудеев на то, что Богу можно угодить исполнением закона, не оправдались, потому что ни один человек не смог до конца исполнить закон, его суть, а не букву. А виновный в нарушении одной заповеди виновен во всем, как пишет апостол Иаков. Единственный путь человека к Богу через Иисуса Христа. Только Он один может простить и оправдать человека. Вот почему воскресение стало для христиан особенным днем, днем благодарения Богу и размышления о Его чудном даре спасения. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Левит», в первых главах которой идет речь о порядке жертвоприношения. Вначале давайте поговорим немного подробнее о том, в чем состоит закон жертвы всесожжения. О законе всесожжения мы читаем в стихах с 8 по 13, 6 главы книги «Левит». Жертвы и всесожжения были утренними и вечерними, которые приносили Богу Аарон и священники. Об этом мы узнали из стихов с 38 по 46 из 29 главы книги «Исход». Такое каждодневное всесожжение было прообразом жертвы Христа, который непрерывно заступается и ходатайствует за нас. Эта мысль прекрасно выражена в древнем предписании для посещения больных, автором которого считают Ансельма Кентерберийского. Там написано: «Священник должен сказать больному: „Ты веришь, что можешь спасти только смертью Христа?“» Больной отвечает: „Да“. „Тогда да будет сказано ему: „Пока душа твоя в теле твоем, сосредоточь всю свою веру только в этой смерти, не доверяй ничему иному, доверься только этой смерти, полностью покрой себя ею. И если Бог будет судить тебя, скажи: „Господи, помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и твоим наказанием, и никак иначе я не могу взывать к тебе“. И если он скажет тебе, что ты грешник, скажи ему: „Помещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа между мною и грехами моими“. И если он скажет тебе, что заслуживаешь проклятия, скажи: „Господь, постановляю смерть Господа нашего Иисуса Христа между тобою и всеми моими грехами, и отдаю все его добродетели вместо моих, которые должен иметь, а не имею“. И к тому же из нас, кто

Видите ли вы то же самое во Христе? Неужели вы все еще пытаетесь принести Богу свои незначительные достоинства и мелкие добродетели? Бог не примет их. Он примет только то, что Христос сделал для вас. И тогда Он сочтет праведность Христа вашей праведностью. Доверьтесь Ему и живите вечно. Переходим к изучению второй главы книги Левит. Глава эта полностью посвящена хлебному приношению. Хлебное приношение символизирует личность Христа и то, что Он сделал. Жертва всесожжения представляла глубокий образ Христа в Его смерти. Хлебное же приношение открывает нам человечность Христа во всем Его совершенстве и красоте. Эта глава может показаться вам даже отрывком из кулинарной книги, где приводится рецепт для выпечки хлеба. Но это и есть рецепт, по которому должен был печься хлеб. При хлебном приношении не происходит пролития крови, и это отличает его от других приношений. В то же время оно совершалось одновременно с другим приношением, при котором проливалась кровь. Хлебное приношение можно было выпекать, а можно было не выпекать. А Аарон и его сыновья получали часть этого приношения, которую съедали все мужчины семейства Ааронова. Хлебное приношение символизирует и олицетворяет собой человечность Христа во всем его совершенстве. Божественность его здесь не видна. Он был совершенно человечен, и он был самым совершенным человеком. Все, что Бог предназначил для человека, было исполнено в Иисусе. Он второй после Адама человек, и при этом последний Адам. Больше Адамов не будет, но будут еще люди по его образу. Он последний Адам, глава нового народа. Во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, если судить по сегодняшнему миру, человек – это самая чудовищная неудача в Божьей вселенной. Вы задумывались об этом всерьез? Писание прямо и ясно говорит нам в 12 стихе 3 главы послания к римлянам: «Все совратились с пути до одного негодны». И далее, 23 стих: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Бог не может спасти нас только благодаря тому, что мы соблюдаем Его закон, по одной простой причине. Он видит наше несовершенство. Мы не можем ни исполнять, ни соблюдать закон. Мы не можем стать совершенными. А Бог не может спасти нас с нашими недостатками, потому что Он святой Бог, который требует абсолютной праведности и совершенства. А все, чего мы можем достичь, несовершенно. Поэтому человечество и потерпело неудачу. «Они не знают пути мира», написано в послании к римлянам. Доказательство тому мы найдем в каждой утренней газете. Почему так получается? Потому что война и насилие в самом сердце человеческом. Печально смотреть по телевизору репортажи о мирных или антивоенных демонстрациях, которые заканчиваются потасовкой. Человек лихорадочно пытается усовершенствовать дьявольские инструменты ужасного уничтожения. Но это никак не может быть предназначением человека. Бог приготовил человеку другое. И если вы хотите увидеть, что это такое, взгляните на Иисуса. Вот человек, который был приятен Богу. В его человечности была слава. Красота Иисуса была истинным благоуханием.
пришествие

0: его было прославлением, жизнь его на земле была благословением, и его уход был вознесением в славу. Его красота наполнила мир новой надеждой и показала идеал человека. Читая правила хлебного приношения, обратите внимание на два важных аспекта. Есть ингредиенты, из которых состоит приношение, и есть ингредиенты, которые в приношение не входят. Рассмотрим план второй главы книги Левит о хлебном приношении или же о красоте Христа. Стихи с 1 по 3 рассказывают о смешанном, но неиспеченном приношении. Стихи с 4 по 13 рассказывают о смешанном и испеченном приношении. Стихи с 14 по 16 рассказывают о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. А закон о хлебном приношении приводится в 6 главе книги Левит в стихах с 14 по 23. Давайте теперь читать вторую главу. В ее начале мы прочтем о смешанном, но не испеченном хлебном приношении. Начнем с 1 стиха. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». Как видим, приношение состояло из пшеничной муки, что для тех времен было несколько необычно. Тогда не было больших мельниц, они стали появляться гораздо позже, а зерно мололи руками в больших каменных чашах с помощью каменных пестиков. Мука, которая получалась в результате, была грубая и крупная, особенно если работник спешил или был неаккуратен. Если же хотели получить мелкую и качественную муку, то на ее изготовление уходило много времени. Хлебное приношение должно было состоять из очень мелкой муки, и это значило, что на ее изготовление тратили много времени. Здесь перед нами предстает личность Господа Иисуса. Используя сегодняшнее выражение, мы могли бы сказать, что у него была цельная личность. Он был обыкновенным, нормальным человеком. Вообще-то я считаю, что он был единственным нормальным человеком, который когда-либо жил на земле. Грех поработил и испортил весь род человеческий. Грех сделал нас однобокими, так что одна часть нашей личности получила чрезмерное развитие за счет другой, которая осталась недоразвитой. Только посмотрите, насколько у всех персонажей Библии неровные, неуравновешенные характеры. Самсон мог совершить невиданные физические подвиги, но в то же время он был слаб волей и разумом. Павел был великим учителем, но он был слаб физически. Симон Петр легко поддавался эмоциям. Один раз он даже заявил, что умрет за Иисуса, но вскоре отрекся от него, что явно свидетельствует об отсутствии силы воли. Царь Саул был своевольный и упрямый. Он был просто не в состоянии преклонить колено перед Богом, что привело сначала к его падению, а потом и к смерти. Все они были неуравновешенными людьми. Их личности и характеры были неровными и нестабильными. В противоположность им и всем нам Иисус был уравновешенным человеком. Все стороны его личности были одинаково хорошо развиты и находились в гармонии. Он мог выгонять торговцев из храма, и он мог брать маленьких детей на руки. Когда ему было 12 лет, религиозные учителя дивились его мудрости. Когда он начинал учить, люди, слушавшие его, были поражены. Они спрашивали, как он знает Писание, не учившись? Об этом мы читаем в 15 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. И в то же время знания никогда не были единственным критерием его поведения. Он пришел, чтобы выполнить волю Отца, и эта воля была единственным мотивом его поступков и суждений. Иисус мог рыдать у могилы Лазаря и скорбеть о безразличии Иерусалима, но в то же время Он воскресил Лазаря из мертвых, а Иерусалиму вынес суровый приговор, который, кстати, исполнился буквально. Он никогда не поддавался своим эмоциям, он не был ни упрям, ни своеволен, и тем не менее ничто не могло помешать ему прийти в Иерусалим, чтобы умереть. Он мог в любой момент сказать Богу: «Не то, что я хочу, но то, что ты хочешь». В 38 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Его собственная воля не являлась для него руководством к действию. Он был развит гармонично. Мы же все однобокие в своем развитии. Обратимся далее к нашему тексту, где сказано: «И вольет на нее елея». Елей – это символ Святого Духа. Обратите внимание, что здесь, в первом стихе, говорится «вольет на нее», а в четвертом и пятом стихах приношение уже смешивается с елеем. В шестом стихе вновь «вольет на нее елей», а в седьмом стихе «с елеем». Жертва пропитывалась елеем. Елей был очень важной частью жертвоприношения и применялся самыми разными способами. Важность Святого Духа в земной жизни Иисуса Христа очень заметна. Христос был рожден от Духа, Он был смешан с елеем, Он был крещен Духом, Дух был елеем, вылитым на Него. Он был ведом Духом, это елей, влитый в Него. Он учил, творил чудеса и принес себя в жертву силой Духа Святого. Он был с елеем. Если уж Господу Иисусу в Его совершенной человечности нужен был Дух Святой, то и вам, и мне Дух Святой нужен еще больше. Мы сами ничего не можем сделать. Ливан изготавливался по формуле, которая хранилась в тайне. Это, очевидно, был род фимиама, хотя и отличался от него. Его получали из определенной части растений или деревьев, например, из коры или листьев. И он начинал источать свой благовонный запах только когда его крошили, ломали, жгли или когда на него просто давили. Этот факт символизирует жизнь Господа Иисуса, поскольку Он источал благоухание Своей жизни в огне напряжения, давления и преследований. Это то, что видел в Нем Отец, который возлюбил Его. В жизни Христа было особое благоухание. И в нашей жизни также должно быть благоухание, поскольку мы теперь принадлежим Ему. Я читаю второй стих. «И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвенники. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Священники получали часть хлебного приношения, они могли взять себе определенную часть каждого ингредиента. То, что оставалось, перемешивали и сжигали на жертвеннике. Теперь третий стих. «А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних». Особое значение придается тому факту, что приношения сжигали на жертвеннике, хотя крови не проливали. Огромное значение также придается огню, о чем мы читаем во 2, 9 и 16 стихах, а также в 6 главе, в 15, 17 и 18 стихах. Прочтем теперь об испеченном приношении. Вот стихи с 4 по 10. «Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя – приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. Если жертва твоя – приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем и принести приношение, которое из сего составлено, Господу. Представь оное священнику, и он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних». Вот подробнейшая инструкция для совершения хлебного приношения, и похожа она на рецепт выпекания хлеба. Снова и снова мы читаем о пшеничной муке и елее, а также об огне. Со всей серьезностью заявляю, что огонь здесь ни в коем случае не символизирует ад. Он здесь Божья очищающая энергия и сила, которая вызывает благоухание в жизни Иисуса. А 9 стих особо отмечает, что это приношение есть благоухание, приятное Господу. Окончательное и полное значение этого приношения – то, что Бог видит во Христе. Чем большее давление оказывали на Христа, тем более благоуханным Он становился. Господь Иисус мог сказать: «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Так мы читаем в 29 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. То, что оставалось от хлебного приношения, доставалось Аарону и его сыновьям. Верующие имеют высокую честь, разделяя благоухание Христа с Богом Отцом. А что вы видите в нем? Чувствуете ли вы в нем благоухание? Почувствовали ли вы благоухание и аромат его жизни? Давайте прочтем стихи с 53 по 58 из 6 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жив вовек». Если мы хотим благоухания в нашей жизни, мы должны вкусить Христа. Это означает, что мы должны поверить в Него. Мы вкушаем Христа верой, и мы привносим Его и Его благоухание в нашу жизнь. В следующей передаче мы продолжим изучение второй главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

книге пророка Исаии мы читаем: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Встаньте, дети Божьи, посмотрите, вот труба Господня уж гремит, головы на небо поднимите, с вами Бог Всевышний говорит. Нива золотая пожелтела, серп Господен скоро все пожнет. Время, словно птица, пролетело, грозный суд на землю уж грядет. Только во Христе спасение от этого суда, только во Христе благодать и милость сегодня. Примите ее, дорогие друзья. В эфире

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Растения, порождающие камень. Вы порезались краем травинки или пальмового листа? Как это вас угораздило? Дело в том, что у растений есть особый секрет. Они собирают и хранят в своих клетках кварц, то же вещество, из которого делают стекло. Некоторые растения, например, кукуруза, накапливают большое количество кварца в листьях, и края этих листьев становятся очень плотными и острыми, так что порезаться о них очень просто. По сути, для растения это своеобразная защита. Насекомые, любители полакомиться зеленью, незамедлительно испытывают воздействие кварца на свои челюсти, которые сильно страдают от такой жесткой пищи. Кроме того, кварц концентрируется в растениях между клеток, в межклеточном пространстве, создавая таким образом своеобразный каменный остров. Эти частички кварца, сформированные растениями, называются фитолиты, что буквально в переводе означает «растительные камни». По химическому составу это бесцветные прозрачные опалы. Размеры их разнятся от 0,001 мм до миллиметра. Каждое растение образует фитолиты уникальной формы. А некоторые растения порождают до 12 видов фитолитов. После смерти и распада растения, его фитолиты, сохраняя свою неповторимую форму, остаются в земле. А это значит, что вооружившись микроскопом и знаниями о том, какие формы фитолитов производит то или иное растение, можно определить, какие виды растений росли на этой почве в прошлом. Именно так ученые узнали, что индейцы выращивали кукурузу в Южной Америке за 2500 лет до Рождества Христова. Божьи творения полны неожиданных открытий, и каждое из них прославляет Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Вы слушаете уникальное радио. Радио, которое доверяет самому Господу и дает Ему право голоса в эфире. Христианин, не унывай. Тебя зрит Божье око. Ты на Него лишь уповай и жди Господня срока. Не унывай. Всегда молись, хоть штормы часто в море. Не уставай, в Христе крепись, Он сам поддержит в горе. Не унывай в любви святой, верь твердо в упование. Он доведет тебя домой, Он верен в обещании.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Церковь – это то место, где Бог готов благословлять нас, где Он хочет наполнить нас собою, и не только собою, но вместе с Ним самим. Он дает свой мир, Он дает свою радость, Он дает благословение, которому так рвется душа человеческая. Так вот, в этом тексте, посмотрите, Давид начинает с удивительной фразы. Он восклицает «блажен». Вообще, эта фраза по-особенному представлена в еврейском языке. Если бы мы могли видеть это на еврейском, мы увидели бы, что здесь Давид говорит с каким-то особым акцентом. Он говорит «насколько блажен», «насколько чрезвычайно благословен и счастлив». Вы знаете, Давид знал счастье, самое разное счастье. Он вырос в стабильной, хорошей семье, у него были хорошие родители, очень любящие его родители. Он прожил жизнь, когда он в своем детстве, в своем отрочестве радовался тому, что он делал. Это было очень приятное для него занятие. Помните, с какой он ностальгией, с каким удовлетворением он вспоминает, когда он пришел, предстал перед царя Саула, и когда он говорит о том, что когда я пас овец вот там у отца моего, это было время, которым он наслаждался. У Давида было счастье, когда их дом посетил пророк. Самый первый пророк в Израиле, самый важный, самый сильный пророк, который давно таких пророков не было. Самуил приходит именно к ним в дом. И не просто он приходит к ним в дом, а он ищет именно его, Давида, для того, чтобы благословить его. Давид переживал счастье победы над Голиафом. Вы представьте себе, 17-летний юноша, стоит впереди армии, огромной армии филистимлян. Здесь напротив них стоят войска израильские в панике, в страхе, не способные что-либо сделать. И этот юноша с помощью Бога побеждает Голиафа. У Давида было счастье, благословение, когда Бог его неоднократно спасал от врагов. Спасал от преследования Саула, спасал от преследований других народов, которые, к которым он попадал так или иначе. У Давида было счастье, когда его царство наконец было утверждено. Когда он почувствовал, что да, я действительно царь. И не просто он стал царем, а он стал царем, который захватил самую большую территорию, которая только была возможна, которая только существовала в Израиле когда-либо. У Давида было это счастье. Но несмотря на все это, Давид говорит о том счастье, которое превосходит все это. Он говорит о той ситуации, которая действительно помогла ему открыть настоящее понятие, что такое счастье. Знаете, он начинает этот псалом с того, что он провозглашает вот это блаженство прощения. Сразу же после этого он рассказывает, обращается к своему личному примеру. Он показывает на личном примере, каким образом он получил это прощение. Немножко позже он говорит о необходимости прощения. Дальше он следует и показывает, какой путь существует к прощению. И заканчивает радостью прощения. Этот псалом – один из 7 псалмов раскаяния. Есть так называемая такая группа псалмов раскаяния. Всего 7 таких псалмов, в которых каются люди. 2 из этих псалмов – псалом 50 и вот этот 31 псалом – они посвящены одному событию. Тому событию, когда Давид согрешил и когда Давид каялся. 50-й псалом отражает действительно само покаяние. Псалом 31, он написан немножечко позже. После того, когда Давид пережил покаяние, после того, когда он покаялся, он смотрит назад и он говорит, какой я счастливый, какая большая радость, в какой свободе я сейчас живу. Блажен, кому отпущены беззакония. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас вместе с вами обратились к этой теме. Я в двух словах напомню ту ту ситуацию, в которой находился Давид. Давид, будучи уже царем, царем утвержденным, царем, который имел достаточно много в своем послужном списке, царем, который имел все необходимое, этот человек согрешил. Согрешил, и для того, чтобы скрыть свой грех, он сделал еще несколько грехов. И потом, вторая книга Царств, 12 глава, описывается, когда пророк Нафан приходит к Давиду, и он аллегорическим образом в притче раскрывает всю ту остроту положения, в котором находился царь. Он говорит ему о том, что такое грех. Вы помните, Нафан начал такую историю. Он говорит о том, что у одного человека было много-много овец, а у другого человека была одна овечка. И вот к этому человеку богатому пришел гость, и ему надо было накормить этого гостя, и он послал и отнял овечку у того, у кого была только одна овца, для того, чтобы накормить своего гостя. И Давид сразу же прореагировал, он сказал: «Достоин смерти этот человек». Нафан обращается к нему и говорит: «Ты этот человек». Вы знаете, этот псалом отражает результат открытия. Когда Давид внезапно увидел себя грешником, и когда он понял, что самое большое счастье, которое может быть, это прощение его греха. Когда он говорит о грехе, он применяет здесь четыре разных характеристики греха. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти характеристики. Посмотрите, он начинает и говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». По-настоящему блажен. Действительно благословен. Действительно, это тот человек, который наполнен самой большой радостью. Вот это слово «беззаконие» – это слово, которое в еврейском языке применяли для того, чтобы показать преступление или бунт. То есть речь идет о следующем. Давид говорит о том, что каждый грех, маленький он или большой, каждый грех, который делает человек, который находится в человеке, каждый грех представляет собой не меньше, чем восстание против Творца. Не меньше, чем дух бунтарства против Создателя. И поэтому он обращается к людям, которые его слушают, и он говорит: «Блажен человек, которому беззаконие отпущено». Слово «отпущены» – интересное слово. Еще одно слово «наса». Это слово, которое говорит о том, что что-то сняли и далеко-далеко унесли. –

хочет, чтобы каждый из вас сегодня мог услышать это счастье для себя, мог увидеть ваш ключик к счастью в этом Писании Давидовом. Послушайте, пожалуйста, внимательно его. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на ваши грехи, посмотрите на ваше состояние. Позвольте Духу Святому показать вам, что каждый грех, который есть у вас, самый маленький, самый, может быть, даже незначительный, есть не что иное, как преступление против Творца. Это преступление должно быть прощено. Другого варианта, каким-то образом рассчитаться с этим преступлением, не существует просто. Вот почему Давид после всего того, что прошло, он говорит: «Блажен человек, которому отпущены беззакония». Вы знаете, он сам подписал себе смертный приговор. Когда Нафан сказал ему: «Ты тот человек», Давид понял, что он действительно достоин смерти. Вы знаете, что за каждый грех... Абсолютно за каждый грех, дорогие друзья, человек достоин смерти. И это не просто слова. Вот почему мы сегодня вспоминаем кровь пролитую и тело ломимое. Почему? Потому что за каждый мой грех, за каждый ваш грех, дорогие друзья, на Голгофском кресте была уплачена цена. На Голгофском кресте Сын Божий отдал свою жизнь для того, чтобы наши преступления простить. Вот почему Давид говорит: блажен, кому отпущены беззакония. Вторая строчка, он говорит: и чьи грехи покрыты. Это еще одно очень интересное слово. Слово, которое он применяет здесь, грехи, означает не дотянуть до стандарта или не попасть в цель. Еще это слово применяли тогда, когда хотели показать о стыде. Когда человек появлялся на публике в ненадлежащем положении, ему было стыдно. Когда человек или спросонья, одеваясь на работу, одел не то, и потом, когда зашел уже на рабочее место, понял, что у него рубашка наизнанку одета, или у него один туфель один, другой другой, или еще что-нибудь, то есть человеку стыдно. Пользовались этим словом. То есть Давид говорит: каждый грех вводит нас в стыд. Правда, очень многие люди сегодня имеют бесстыжие глаза. То есть тогда, когда они должны бы стыдиться, к сожалению, люди привыкают, люди теряют остроту чувствительности к тому, что из себя представляет грех. Давид говорит однозначно: каждый грех ставит человека в положение, в котором он находится в стыде. Вы знаете, почему мы часто не чувствуем себя в стыде? Потому что мы думаем, что люди, которые вокруг нас, не видят того, что внутри нас. Представьте себе, на минутку, представьте себе, чтобы все окружающие вас люди видели все ваши мысли. Стыдно было бы вам, чтобы все окружающие люди знали все ваши грехи. Стыдно. Вот почему Давид говорит: блажен человек, чьи грехи покрыты. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили? Первое чувство, которое у них возникло, это чувство стыда. Почему? Потому что они не дотягивают до божественных стандартов. Они не соответствуют этой ситуации, в которой они находились, ситуации рая. Они не подходили туда абсолютно. Вот почему они срочно бегут и начинают из фиговых листов сшивать себе опоясание. И вы помните, Бог заколает жертву и делает им кожаные одежды и покрывает их. Это то, что произошло на Голгофском кресте. И чьи грехи покрыты в этом блаженство, в этом благословении, друзья. Нет выше счастья. Признайте, что вы в стыде. Перестаньте оправдываться. Перестаньте заниматься вот этой швейной деятельностью, сшивать эти фиговые листы, пытаясь прикрыть себя. Перестаньте убеждать себя в том, что никто не видит. Вспомните о том, что Бог видит в действительности. И в действительности каждый грех приводит нас в стыд. Каждая мысль, каждое слово. Вот почему

0: восклицает и говорит: блажен, блажен человек, чьи грехи покрытые. Вы знаете, что на небесах не будут ничего несовершенного, ничего нечистого, ничего того, что не дотягивает до абсолютного стандарта Божьего неба. Ничего не будет. Вот почему на Голгофском кресте была пролита кровь для того, чтобы дать нам с вами новые одежды, для того, чтобы действительно покрыть нашу нечистоту, для того, чтобы сделать совершенными нас несовершенных, для того, чтобы привести нас в этот уровень божественных стандартов. Вы знаете, только Бог может покрыть наше несовершенство. Только Бог. Никаким образом. Бросьте эту идею, оставьте ее далеко, перестаньте надеяться на то, чтобы оправдаться, на то, чтобы показаться лучше другого. Согласитесь с этим, смиритесь с этим. Для Давида это была самая большая проблема. Но как только он увидел, как только он согласился с тем и сказал: «Да, Господи, да, я действительно в стыде. Да, я действительно не такой великий царь. Я действительно не какой-то великий деятель. Да, я действительно всего лишь навсего жалкий, аморальный человек, который нуждается в твоей покрывающей святости, который нуждается в твоем прощении». Следующее, второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он уже применил два термина. Он уже говорит о том, что грех – это преступление, во-первых. Во-вторых, грех – это стыд. В-третьих, он говорит, грех – это испорченность. Вот это слово, которое переведено здесь как грех, это еще одно слово «авон», другое слово в еврейском языке, слово, которое говорит о внутренней испорченности, о том, что что-то искривлено, что-то в самой природе, что-то не таким образом выстроено, что он сам по себе не обладает достаточными качествами для того, чтобы каким-то образом предстать пред Богом. Вот почему он обращается и говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот это слово «не вменит греха», оно означает, по сути дела, что Господь перестанет, Он не будет смотреть на него сквозь призму его испорченности. Вот что значит «не вменит греха». Мы все испорченные люди. Мы все испорчены нашей греховной натурой. Да, мы, конечно, друг перед другом красуемся. Да, мы, конечно, пытаемся показать, что я, ну, во всяком случае, не хуже других. Это наша греховная натура действует. Но на самом деле каждый из нас, дорогие друзья, абсолютно каждый человек действительно подвержен этой проблеме, этой внутренней коррозии, этой внутренней нечистоте, этому внутреннему неустройству, несовершенству. Вот почему Давид говорит: слава Богу, что Бог не будет смотреть на меня через вот эту призму. Давид не обвиняет Версавию. Давид перестает искать виноватых. Все, что он делает, он говорит: да, действительно, это мой грех. Да, действительно, это моя проблема. Хотите вы блаженства в вашей жизни? Научитесь признавать грех. Научитесь искать прощение. Ваш грех. Не так признавать: «Господи, прости, но она меня вывела». Не так признавать: «Господи, да, я сказал не то, но это обстоятельства так сложились». Не так. Наверное, поэтому многие-многие христиане сегодня не знают настоящего счастья, не знают настоящего блаженства, потому что они никогда глубоко не осознавали себя грешниками. У них никогда не возникало вот этой абсолютно острой необходимости взыскать прощение у Бога, когда однажды открыл для себя Давид. Иоанна, 8 глава, 31 стих. Иисус Христос обращается к людям вокруг Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот почему, когда мы приходим к Богу, Божье Слово проникает в наше сознание, в наше сердце, для того, чтобы исправлять эту внутреннюю испорченность. Для того, чтобы клеточку за клеточкой, знаете, как кубик Рубика, который раскручен в самые разные стороны, и самые разные эти кубички в разных сторонах находятся. Но Бог складывает этот кубик. Он складывает в нашей жизни, складывает для того, чтобы все соответствовало своему цвету, все соответствовало своему месту. Вот почему Иисус Христос говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Следующая строчка, последняя строчка во втором стихе. Давид продолжает и говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Это последняя характеристика греха. Дело в том, что каждый грех, любой ваш грех, в какой бы ситуации вы ни находились, каждый грех обязательно вызывает лукавство. Он сопровождается лукавством. Лукавство – это неминуемая составляющая греха. Вы знаете, Давид попал в такую очень неприятную ситуацию. Почему? Потому что он не только согрешил, но он еще сделал много грехов, желая оправдать себя. Так вот, прощение возможно только тогда, когда человек перестает лукавить. Прощение и спасение возможно только тогда, когда человек перестает оправдываться, когда он перестает искать виноватых, когда он действительно предстает пред Богом и говорит: «Да, Господи, я сегодня нуждаюсь в прощении. Да, я сегодня согрешил. Да, я в действительности являюсь тем, кто нуждается в прощении». Лукавство – это тяжелое бремя. Это очень тяжелая жизнь. Нет тяжелее жизни, чем жизнь человека лукавого. Ему кажется, что он улучшает свою жизнь или облегчает, но на самом деле он загоняет себя все ниже и ниже. Я так представляю себе. Возможно, что у Давида были какие-то оправдания. Тогда, когда все цари пошли на войну, он, возможно, думал: «Ну, я-то столько сделал для этой нации. Я уже столько войн воевал. Я уже столько постоял за этот народ. Я имею право побыть дома и отдохнуть». Потом, когда он увидел эту женщину, он думает: «Ну, я же царь, я же властелин, и мне все здесь принадлежит в этом государстве. Я по праву имею право сделать это». Потом, возможно, он оправдывает себя и говорит о том, что если так уж получается, что эта женщина стала беременна, значит, наверное, каким-то образом, чтобы лицо-то царя сохранить, чтобы царству, на царство не было поношения. Вот, давай-ка я попробую вот этот свой грех перевернуть на Урию, на мужа Версавии. И он вызывает Урию с войны, и он организует так, чтобы Урия пришел домой и побыл дома, и чтобы на него потом списать этого ребенка. И после того, когда это не получилось, после этого Давид находит еще одно оправдание. Он думает: в каждой войне 3%, 4%, 5% людей погибают. В каждой войне. Ну пусть в этот раз погибнет тот человек, который мне нужен. Все равно ж погибнут. Вы знаете, каждый грех приносит с собой тысячу разных оправданий, тысячу разных элементов, которыми сатана снабжает человека для того, чтобы нарисовать ему картину: ничего не произошло, все нормально. Но беда заключается в том, что где-то внутри, глубоко внутри, человек понимает, что он грешен. Вот почему Давид наконец освободился от этой проблемы лукавить. Он говорит: блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Я счастлив, что я могу жить свободно, он говорит. Я счастлив, что мне не нужно прятаться. Я счастлив, что мне не нужно оправдываться. Я счастлив, что мне не нужно больше каким-то образом свой грех на кого-то переносить. Я его признал и увидел. Знаете, он продолжает дальше и приводит свой пример. Он говорит о примере прощения, он говорит о своей жизни. Посмотрите, третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он говорит о тяжести пленения грехом. Это всегда так. Каждый раз, когда человек попадает в грех, каждый раз, когда вы пытаетесь этот грех как-то скрыть, каждый раз, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, этот грех приводит вас к стенанию. Ваша душа внутри мучится, вы не находите мира, не находите покоя. Вы действительно переживаете тяжелейшие времена в вашей жизни, которые переживал Давид. Посмотрите, ни в какой ситуации Давид никогда не писал так сильно о своих переживаниях, как здесь. Послушайте, он говорит: «Обветшали мои кости», то есть сам его организм, самый сильный, прочный элемент этого организма, он подвергнут физическому воздействию. Почему? Потому что он устал от этой войны. Потому что он устал оправдывать себя. Потому что он устал прятать свой грех. Не прячете ли вы сегодня грех ваш? Если это так, у вас сегодня есть возможность освободиться от этого. У вас сегодня есть возможность получить счастье, свободу, прощение и блаженство. Получить вот эту способность жить действительно наполненным божественной благодатью, которую он принес вам, дорогие друзья. Вот почему Давид пишет и говорит о том, что эти физические последствия, он говорит, обветшали кости мои. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь еще не забыли русский язык и читали, наверное, «Преступление и наказание». В этой замечательной книге Достоевского есть история. Главное действующее лицо – это Раскольников. Этот человек совершил преступление. Он убил старуху, у которой он занял деньги. Старуха-процентчица, так ее называют там. И потом он все время возвращается к этой точке. Он никак не может сбросить с себя это бремя. И вся эта книга, весь этот роман Достоевского посвящен этой теме. Преступление, которое неминуемо влечет за собой наказание. Так с каждым преступлением. Так с каждой самой, может быть, безобидной на ваш взгляд мыслью. Так с каждым самым безобидным и незначительным на ваш взгляд греховным действием или словом. Друзья дорогие, Господь сегодня обращается к нам. И Он говорит о том, что для того, чтобы была свобода, для того, чтобы мы не испытывали вот этого давления греха и могли жить свободно. Признайте, пожалуйста.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что иудеи проявляли послушание Богу, поэтому злостные самаряне не смогли помешать народу достроить храм. Закончив строительство, израильтяне были очень рады и от всего сердца благодарили Бога. Царский виночерпий, Библия, книга Неемии, 1 и 2 главы. Неемия был одним из тех многих иудеев, которые остались жить в Вавилоне. Он занимал важную должность при дворе вавилонского царя Артаксеркса, был царским виночерпием. Всякий раз, прежде чем подать вино царю, он должен был пробовать его, чтобы убедиться, что оно не отравлено. Виночерпием мог быть только человек, которому царь полностью доверял. И вот однажды в Вавилон приехал один иудей из числа тех, кто возвратился в Иерусалим. Этот человек зашел к Неемии. Он поведал ему печальные вести. «Дела наши плохи», — сказал он. «Стена Иерусалима еще не отстроена, и у нас нет даже городских ворот, а люди, живущие окрест, всячески досаждают нам». Гость ушел. А Неемия погрузился в печальные раздумья и потом уединился для молитвы. «Господи, — молился он, — мы ослушались Тебя и недостойны Твоей милости, но прошу Тебя, помоги нам, ибо мы хотим вновь обратиться к Тебе. Прошу Тебя, смягчи сердце царя, чтобы он выслушал меня, когда я буду просить его о помощи». 4 месяца Неемия молился и ждал. Наконец, в один прекрасный день ему выпал случай изложить свою просьбу царю. Он подавал вино Артаксерксу в его зимнем дворце в Сузах. Царь пристально посмотрел на своего виночерпия. «Что случилось?» — спросил он. «Я знаю, что ты не болен, но лицо твое печально». Сердце замерло у Неемии в груди. Ни один слуга не должен был проявлять свои чувства в присутствии царя. Но он решился заговорить, даже рискуя навлечь на себя царский гнев. Прежде чем ответить Артаксерксу, Неемия про себя обратился к Господу с короткой молитвой о помощи. Затем он сказал: «Я печален, потому что народу моему приходится сейчас тяжело. Позволь мне возвратиться в мою землю и помочь отстроить город Иерусалим». Царь взглянул на царицу, сидевшую рядом с ним. Она ласково улыбалась Неемии. «Сколько времени тебе нужно для этого, и когда ты вернешься?» — спросил Артаксеркс. Неемия сразу назвал ему срок. ведь он уже давно все обдумал. Когда царь отпустил Неемию в Иерусалим, тот попросил его позволения брать для строительных работ царский лес. И еще он попросил у царя письмо с приказом всюду пропускать его, чтобы враги и недоброжелатели не смогли его задержать. Затем, в сопровождении охраны из царских телохранителей, Неемия отправился в Иерусалим. Вот вопрос для нас с тобой. Умеем ли мы заботиться о ближних, как это делал Неемия? Он не возгордился от того, что служил при царе. Он даже не побоялся просить у самого Артаксеркса об услуге, потому что очень хотел помочь своему народу. Когда Господь видит наши правильные желания, Он благословляет и слова наши, и дела. Пока, друг. До свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 99. Но как прошло много времени, и плавание уже было опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Книга Деяний, 27 глава, 9-10 стихи. Корабль, на котором плыл апостол Павел, направлялся в Рим. В те далекие времена этот путь занимал продолжительное время. Но если бы сотник и его воины послушали апостола Павла и не спешили скорее попасть в Рим, то их путешествие было бы гораздо короче и приятнее. Сотник же больше доверял команде корабля, чем словам апостола. Как оказалось, он зря не обратил внимания на предостережение об опасности предполагаемого плавания. На море поднялся сильный шторм, и корабль, потерявший управление, носило в Средиземном море 14 суток. Только Божья защита и милость позволили всем людям спастись от гибели. Прогулка по реке. На прогулку по Колыше, небольшой речке, протекающей через наш городок, мы отправились не на лодке и не на плоту. О какой лодке может идти речь в марте, когда повсюду еще высятся сугробы снега, а лед на речке достигает 60-сантиметровой толщины? Нет, мы пошли гулять пешком прямо по заснеженному льду. По пути мы проверяли все растущие у воды вербы, внимательно осматривая их стволы. На некоторых из них еще с осени выросли зимние опята. Сейчас в марте, когда наступили оттепели, опята оттаивали и были совсем свеженькими, как будто только что выросли. Нам повезло. Мы нашли хоть и не очень много грибов, но все же их должно было хватить для того, чтобы пожарить с картошкой. Потом мы прошли возле большой проруби, которая была сделана на случай пожара. Из нее пожарные машины брали воду для тушения огня. Но пожары случались редко, и поэтому в этой проруби женщины из ближайших домов полоскали простиранное белье. А еще мы фотографировались. Было интересно идти прямо посередине реки, зная, что под толстым слоем льда течет быстрый поток воды. Но мы были уверены в своей безопасности. Лед был плотным и надежным. Мы прошли в одну сторону, а потом повернули и пошли к плотине. Может быть, мы и дошли бы до самой плотины, если бы не случилось неприятности. В одном месте, когда я подошел к берегу чуть ближе, лед под моей ногой проломился, и я провалился в воду. Хорошо, что не весь, а только одной ногой до самого верха. Мне помогли и оттащили от опасного места. Вокруг по-прежнему был толстый и надежный лед. Но мы уже знали, что такая прогулка по льду в марте может быть опасной. Почему лед в этом месте оказался таким непрочным, никто из нас так и не узнал. Может быть, там били из-под земли ключи воды, а может быть, весенняя вода подмыла лед, сделав его тонким. Но наша прогулка по реке закончилась, и мы вернулись домой. В 90-м псалме есть такие слова: «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Когда мы доверяем Богу охрану нашей жизни во всех путях, мы можем быть уверены в том, что нам не грозит никакая опасность. Но мы не должны искушать нашего Господа, надеясь на Его защиту, намеренно выбирая опасные для жизни пути. Бог, конечно же, повелевает своим ангелам охранять нас во всех путях и во всяком благом деле. Но Он и предупреждает, чего не следует делать и куда не надо ходить, чтобы не случилось беды. Самое лучшее для человека – это послушаться Божьих слов. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, дабы вы были живы. Книга Второзакония, 5 глава, 33 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой-ой-ой, белочка! Ну, беги скорее! Ну, давай-давай, лапками перебирай поэнергичнее! Ну, пора уже наше путешествие в заповедник начинать, белочка!
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях важная птица, черная такая, умная. Ой, ребята, послушайте ее рассказ. Уверен, вам несложно будет ее узнать.
2: Кар, мне очень приятно в вашем заповеднике. С чего же начать? Я отношусь к отряду птиц кар, обитаемые в Европе, Азии, Северной и Центральной Америке и в Северной Африке. Кар. Мы ведем оседлый образ жизни кар. Молодые кочуют. Из поколения в поколение у нас одно и то же место гнездования. Наши гнезда, кар, мы строим в лесной зоне, на старых толстых деревьях, на севере и в горной местности, даже на скалах и береговых обрывах, кар, и в городах, на колокольнях и высоких строениях. Кар, в моем семействе я самая крупная птица. Мой вес достигает 1,5 килограмм, а длина 65 сантиметров. Кар, размах крыльев даже до 1,5 метров. У нас крепкое телосложение, как у птиц-хищников, и длинный хвост, кар. Клюв широкий и толстый. Оперение наше имеет черную окраску с синим или зеленым металлическим отливом. Кар.
0: Ой, вот бы мне такие перышки.
2: Кар, мы всеядны. Один раз в год весной самочка откладывает 5-6 яиц. Они вдвое меньше куриного, весят около 30 грамм. Из них выводятся наши малыши, кар. Вы не найдете в лесу скорлупу наших яиц, так как сама самочка съедает ее после того, как птенец вывился. Семья у нас крепкая, кар. Самец и самка живут всю жизнь вместе, а живем мы долго. До 75 лет. Это рекордная для птиц продолжительность жизни, кар. Птенцы довольно долго держатся родителей, которые их подкармливают, кар. До самой осени, а то и до зимы. Наши пары даже зимой не разлучаются и живут вместе. Для общения с друг другом мы используем крик. Если ты услышишь в воздухе
0: «крок, крок»,
2: то можешь быть уверен, что это я. Но обычно мы избегаем населенных мест, кар. И человека никогда не подпускаем близко к себе. Мы осторожные и недоверчивые птицы. Несмотря на то, что врагов у нас очень мало, для нас опасен только филин. Мы рады, что наш творец, кар, создал нас такими.
0: Филин? Ой, я знаю, у него острые когти!
2: Нас, как и попугаев, считают самыми умными птицами, кар. Мы тоже можем хорошо имитировать человеческую речь. Люди держат нас, так как мы прекрасно поддаемся приручению. Особенно если приручить нас с раннего возраста. Мы можем свободно летать и возвращаться по зову хозяина, кар. Мы можем привязаться к человеку и будем защищать его от посторонних. Я частый персонаж сказок, легенд и рассказов. Я думаю, вы можете это подтвердить. Ну что, Кар, вы угадали? Нет, я не ворона, я ворон.
0: Точно, ворон? А я и не знал, что ворон – это не муж вороны. Интересно, а как это вы научились говорить человеческим голосом?
2: Кабанчик, у нас следующий гость. Зверек редкостный, в теплой и красивой шубке. И пловец отменный. Ребята, как его зовут?
3: Я отношусь к семейству очень редкостных зверей. Живем мы только на территории Восточной Европы, в поймах малых рек, всего бассейна Дона, среднего отрезка Волги, в нижней половине реки Урал и в некоторых притоках Днепра. Есть у нас родственники на Пиренеях.
2: Ой, Пиренеи, это горы что ли какие-то?
3: Но те родственники не такие крупные, как мы. Мы весим примерно 500 грамм. И длина тела у нас 18-20 сантиметров. Хотя я дышу воздухом, как и всякий зверек. Но могу подолгу находиться под водой. Люблю плавать и нырять. Поэтому я выбираю места для жительства в небольших водоемах и в речках с медленным течением. А зимой я не мерзну. Об этом позаботился мой творец. Шубка моя не только красивая, буровато-коричневая сверху, серебристая снизу, но очень теплая. Мех одинаково густой по всему телу. Шерстинки не сужаются к низу, а расширяются, как бы заклинивая друг друга. Поэтому, когда я ныряю, между внешней поверхностью шерсти и кожей остается воздушная прослойка, а воздух хороший теплоизолятор. Плавать мне легко, потому что мое тело имеет обтекаемую форму. Ушки у меня маленькие, нос вытянутый, как хоботок, а ноздри на самом кончике. Когда я плыву, нос торчит над водой. Это дает мне возможность дышать, не высовываясь из воды. Хвост мой немножко сплющенный по бокам и напоминает весло. Он служит мне рулем, когда я плыву.
2: Ой, как бы я хотела так плавать!
3: А на суше я неуклюжа, в воде-то быстрая. За минуту проплываю 30 метров. Под водой могу находиться до 10 минут. Вот там я и добываю себе пищу. Водяных жуков, водорослей, слизняков, рыбку. Охочусь только на своем охотничьем участке, расположенном между моим домом и кладовой, расстояние между которыми обычно приблизительно 20-30 метров. Жилище и кладовая устроены на берегу, под землей. А входы находятся под водой. Это позволяет мне попасть в нору прямо из воды.
2: Надо же, какая запасливая. Вот с кого пример брать надо.
3: Вам, наверное, интересно будет знать, что мой домик трехэтажный. На каждом этаже по одной комнате. Но это для того, чтобы его не затопило. Летом мы живем в домике всем семейством, а на зиму в нем поселяется несколько семей, родственники и соседи.
4: Зимой мы больше спим,
3: а когда проголодаемся, ныряем в воду за добычей. Из-за постоянных маршрутов туда и сюда образуется траншея шириной до полуметра. Она выручает нас весной, когда вода затапливает дом, а лед мешает нам выбраться на поверхность. Когда я сную в поисках еды между домом и кладовкой, то вдыхаемый мною воздух в виде пузырьков поднимается вверх, собирается под нижней кромкой льда и постепенно вмерзает в него в виде пустот. В весеннее половодье такой лед трескается в первую очередь, и через трещины мы уходим от затопления и спасаемся. Кроме того, вода под таким пористым льдом насыщена кислородом, что привлекает мелких рыбешек, пиявок и моллюсков и облегчает мне охоту. Детки мои очень ловкие. Любят играть с палками, щепками, которые плавают на поверхности. А еще они заводят дружбу с бобрятами. К сожалению, нас становится все меньше и меньше. Из-за нашего красивого, теплого меха нас почти уничтожили. Ребята, вы догадались, кто я? Я выхухоль.
2: Точно, выхухоль. Надо же, название какое певучее. Правда, кабанчик?
0: А? Ну, в целом, ну, я не против. Хотя кабанчик, как мне кажется, звучит получше.
2: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но, к сожалению, должна вам сообщить, время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга», автор Мартынова Ольга. Пока-пока, ребятки!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а вот как ты думаешь, у меня мех-то хороший, я, наверное, пловец отличный, а?

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то более горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам и мне: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:8. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3:4. Будьте с нами, мы продолжаем нашу программу.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю,